сегодня с милой Полей вечером гулял. Ею я пленен, ею покорен. Но сегодня, наконец, я все ей рассказал, как давно в нее влюблен. Ах, разрешите!

обуть моей, навек моей, тебя готов назвать женой я своей. Полли, люблю я, Полли, влюблен я, не уходи.

0: моей, навек моей, тебя готов назвать женой я своей.
1: Точное название танца и его происхождение неизвестно, но все-таки самая популярная и часто цитируемая версия связывает название этого танца с именем Гарри Фокса, участника различных шоу и водевилей начала 20 века. И когда театр Нью-Йорка преобразовали в дом кино, на его крыше была построена танцевальная площадка, там шло представление. Гарри Фокс выступал там со своей танцевальной группой и исполнял танец под музыку «Рэгтайм». Особое внимание зрителей привлекли оригинальные шаги танцора, которые были похожи на движение рысью, «трот» по-английски, которое назвали «фокс трот», то есть шаги, рысьи шаги по Фоксу, поскольку его фамилия, напомню, Фокс, Гарри Фокс. Изначально танец был достаточно темпераментным. Он включал и прыжки, и махи ногами. Но распространившись в Европе после Первой мировой войны, он достаточно сильно видоизменился. Вообще был изменен ритм. И взамен той самой рыси появились более гладкие, такие прогуливающиеся, я бы сказала, шаги. С фокстротом связывают и революционную замену положения даже стоп. Вместо выворотной позиции появилась параллельная постановка стоп.

Интересно, что под фокстрот в 30-е и 40-е годы приспосабливали практически любую быструю музыку с характерными «умца-умца». И даже знаменитый пасодобль, который, по сути, был именно пасодоблем на самом деле, знаменитую «Рио Риту».

Америка 20-х годов. Народ спешил на премьеру одного из первых звуковых фильмов. «Бен Берни and All the Lads» – короткий кинофильм, который состоял из четырех музыкальных клипов в исполнении популярного нью-йоркского оркестра под управлением Бена Берни. И в фильме 1925 года и прозвучала тогда этот фокстрот – сверхпопулярная песня под названием «Титина». После этого началось триумфальное путешествие фокстрота по фильмам и исполнителям. Популярности способствовал мюзикл, в котором она звучала. И, конечно же, Чарли Чаплин, который в образе Чарли спел на мотив Титины свою знаменитую песенку, которая называлась «Бессмысленная песенка» в кинофильме «Новые времена». Это был 1936 год. Ну а дальше эта песня продолжала жить, что она, собственно, делает и до сих пор. Вы услышите сегодня голоса Ива Монтана и Аркадия Райкина.

0: Baby, happy birthday, baby, baby, shuba, tula, tula, tula, tula.
1: Бессонно в кабинете своем сижу давно, тоскливо жить я в свете, мне грустно без кино. Я скучаю и вздыхаю, вспоминаю золотую лихорадку и диктатора украдкой, и былые времена. Звучит мотив Титины, как Чаплин одинок.

0: картинах славят, как людей там честных травят и как в душу им плюют. Я б мог блеснуть, как ранее, явившись на экране, но мне уже заранее работать не дают. За то, что был не вместе с людьми без всякой чести, они меня из мести хотят отдать под суд. Эх, Чарли, Чарли, что слезы лить по капле на голливудский хлам, позвольте, Чарли Чаплин, нам обратиться к вам. Мы вас любим, уважаем, вспоминаем, и от вас мы ожидаем, ожидаем, ожидаем, что услышим голос ваш, что вы в своей квартире не заперлись один и скажете о мире, как честный гражданин. Не может быть, чтоб новые времена бесноватого диктатора затуманили вашу совесть. Вы не подписались еще под стокгольмским воззванием. Поднимите свой голос за мир. Мы ждем вашего ответа, Чарли Чаплин. Мы ждем.
1: А сейчас речь пойдет о том, что называют старым добрым фокстротом, причем рожденным в Советском Союзе его автор, композитор Артур Полонский. Когда после войны его пригласили занять весьма ответственный пост музыкального редактора Всесоюзного радиокомитета, он, разумеется, продолжал работать как композитор в минуты отдыха и однажды начал наигрывать давно забытую мелодию фокстрота «Дессау». И композиция эта очень понравилась руководителю квартета Борису Тихонову по просьбе именно этого человека. Полонский сделал переложение пьесы для небольшого эстрадного ансамбля. И 1 мая 1948 года на свет появился медленный фокстрот, который вы сейчас услышите. Называется он «Цветущий май».

Ну, а сейчас вы услышите известный, хорошо известный, наверное, уже давно и всему миру быстрый фокстрот. И история этой песни начинается в 20-е годы 20 века. С тех пор она вообще стала считаться джазовым стандартом, а название просто превратилось в устойчивое выражение. Ее перепевали в разных стилях, вставляли в фильмы и в сериалы. Написал ее Ирвинг Берлин, 1927 год. Опубликована она была чуть позднее, и первую популярность композиции это приобрела уже в 1930 году после выхода фильма «Ставлю на Риц», подразумевался отель, с Гарри Ричманом и Джоан Беннет в главных ролях. Песня эта «Putin on the Ritz». Ее исполнял тогда Фред Астер, и версия его покорила слушателей. Have you seen the well-to-do?

Еще один популярный фокстрот стал известен в Советском Союзе в 30-е годы. Его записал на пластинку один из первых советских джазменов Александр Варламов и его оркестр «На карнавале» Гарри Уоррена. Мелодию Александр Варламов взял из песни Гарри Уоррена к американскому фильму 1935 года «Пускайся в пляс», сочинил новый текст, заново оркестровал и сам спел со своим оркестром.

краю ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю. Был я тронут нежной лаской, но поймав коварство в глазках, снял я с вас мгновенно маску. Под маской леди краснее меди торчали

этот фокстрот родился в Советском уже Союзе в 1923 году. Автором его является Матвей Блантер, композитор, имя которого вам хорошо знакомо. Написан он был на слова Владимира Масса сначала, но потом он был заменен на более выдержанный, измененный текст Константина Подревского. Мы его с вами очень хорошо знаем в исполнении Андрея Миронова, который, правда, пел вот этот как раз более выдержанный текст и только первый куплет. Но зато как он танцевал с этим вместе. Что касается написания фокстрота, это была пародия вообще на западный танец. Популярный тогда, разумеется, фокстрот. Второе. Блантер основывался, я имею в виду, уже вместе с автором текста, на рассказе дворовой песне о некоем испанце, которого звали почему-то совсем не по-испански, его звали Джон Грей. Но вот после написания песни на Блантера обрушились критики и в большом количестве. Блантера стали называть композитором Непманом, фокстротчиком, антисоветчиком, и это продолжалось какое-то время. Фокстротчики в лице критиков ушли в небытие, а вот Блантер, его имя, его творчество и, конечно, сам фокстрот живет.

Ну, а сейчас вы услышите знаменитую композицию, образец как раз именно медленного фокстрота. Джером Керр написал эту знаменитую музыку. Ее часто называют словом «дым» или «дымка в твоих глазах». Это 1933 год, мюзикл «Роберта».

касается этого фокстрота, это, в общем, одна из известных песен-шуток. И исполнители огромное количество, от Эллы Фицджеральд до Пи-Джей Харви, до Маппетов вообще. И все начиналось, можно сказать, с исторической справки. 1453 год. Константинополь пал. Город стал столицей Османской империи, но переименование его в Стамбул не состоялось окончательно. По мнению некоторых историков, турки называли так город еще и до захвата. Это не единичный случай. Прошло практически 500 лет, пока Стамбул получил свое название. В общем, с этого всего и началась история хита «Истамбул, нет, Константинополь», который вышел еще в 1928 году, именно в виде фокстрота.

Фаррух Балсарам, появившийся в Танзании, живший в местечке под названием Каменный город, старейший район города Занзибара. Его имя с фарси означает «прекрасный», «счастливый». Родители не прогадали, их сын прожил очень яркую жизнь, полную счастливых моментов и того, что означает настоящий подарок всем поклонникам, кто знал, что такое, кто такой, группа Queen и Фредди Меркьюри. Мы сегодня вспоминаем Фредди Меркьюри и группу Queen в нашем эфире. Эту замечательную, щемящую, любовную балладу, одно из самых искренних своих сочинений. Вообще Меркьюри старался не очень изливать душу в своих песнях. Он посвятил своему лучшему другу в свое время любовнице Мэри Остин. В начале 70-х они снимали вместе крохотную квартирку в Лондоне. И именно эта женщина в значительной мере повлияла на тогдашний образ Меркьюри. Он без зазрения совести пользовался даже ее гардеробом. Тогда все это известно. Давайте слушать эту замечательную песню. Она действительно очень и очень красива. На сцене песня эта всегда исполнялась под аккомпанемент акустической гитары Брайана Мэя. Меркьюри признавался, что даже если его очень попросят, он просто не сможет сыграть песню в оригинальном фортепианном варианте, поскольку даже успел забыть свою партию. Давайте слушать. Красивая очень песня «Love of My Life».

«Friends Will Be Friends» – известная композиция, написанная Фредди Меркьюри и Джоном Диконом. Создатели не упоминали о том, что послужило причиной ее появления, но я думаю, что такие строки в переводе на русский, как «Если надежда покинет тебя, протяни руку, потому что друзья останутся друзьями до самого конца», могли написать только люди, которые сами испытали в жизни радость от настоящей дружбы. И вообще, по признанию самого Дикона, Фредди всегда угадывал основные идеи его песен. «Friends will be friends».

Этот свой шедевр Фредди Меркьюри по традиции написал достаточно быстро. Он вообще на гора выдавал очень много песен довольно быстро, иногда забрасывая работу, без сожаления, при малейших признаках скуки. Но вот все-таки сама запись этой рапсодии стала результатом действительно титанического труда, причем не только Фредди Меркьюри, но и остальных музыкантов группы. Шестиминутная композиция, песней сложно назвать то, что мы будем слушать, записывалась почти месяц. А до этого группа репетировала 3 недели, сосредоточившись только на рапсодии. Меркьюри руководил записью рапсодии на всех 4 задействованных студиях. По легенде, после того, как он наконец закончил все необходимые вокальные наложения, пленка буквально просвечивалась из-за многократного перематывания взад и вперед, но результат превзошел все ожидания. Такой многоголосой, практически оперной вставкой в середине рапсодии не могла похвастаться ни одна группа. И пели на записи и барабанщик Роджер Тейлор, и Брайан Мэй. Тексту Меркьюри, кстати, не придавал особого значения, называя его рифмованной ерундой. Ну, возможно, уклонялся от правды. И, кстати, ту самую среднюю часть композиции группа, конечно, никогда не могла должным образом воспроизвести на сцене. В этом месте всегда запускалась фонограмма. Музыканты не делали из этого секрета. Они просто демонстративно отставляли инструменты и микрофоны и не без гордости взирали на публику. Давайте слушать этот красивый композицию, шедевр, но не просто песню.

Песня «Чудо», песня с одноименного альбома. Она была выпущена в 1989 году в ноябре, через 6 месяцев после выхода самого альбома. И как и в большинстве других песен группы, в этой песне присутствуют, скажем, аллюзии на окружающую музыкантов действительность. Времен написания этой песни упоминаются чудеса на земле, такие как Тадж-Махал, Вавилонская башня, памятники архитектуры, я имею в виду. И в то же время Вавилонская башня, еще ко всему, и песня 75-го года сэра Элтона Джона, давнего друга Фредди Меркьюри. Другая упоминаемая пара чудес, капитан Кук, Каин и Авель, это, конечно, тоже воспоминания, они явно перекликаются с телесериалами 80-х, Джимми Хендрикс, который упоминается в интервью «Любимый музыкант», и Мэя, и Меркьюри. Так что все эти чудеса на Земле приписываются творению матери природы. Таким приемом в итоге была отмечена возможная подоплека религиозная этой песни. И, в общем, эта песня «Чудо» была видением мира самого Фредди Меркьюри.

Песня «Велосипедная гонка», «Bicycle Race», песня группы Queen с альбома «Jazz», была написана Фредди Меркьюри. И известна, да, конечно, она очень известна. Более того, она скандально известна благодаря видеоклипу, который даже запретили к показу в некоторых странах. Ну, а написание этой песни Фредди Меркьюри вдохновила гонка «Тур де Франс», которую он однажды наблюдал из окна гостиничного номера, и именно после этого события решил написать песню. Начинается все это с припева, в котором слышен хор из участников группы, далее идет куплет, который содержит спор двух людей. Один предлагает что-то другому, второй отказывается. И вот в этой части песни упоминаются такие важные явления в поп-культуре 70-х, как «Звездные войны», «Роллс-Ройс», «Питер Пен», «Челюсти», «Франкенштейн», «Супермен». Далее, далее, далее.

Что касается песен альбома «Innuendo», то, наверное, там было достаточно интересных работ. И одной из таких стала заглавная песня «Innuendo». По сути, она создавалась всеми участниками группы. Во время разогрева к одной из сессий Брайан, Джон и Роджер в качестве импровизации сыграли мелодию, которая затем стала основной частью композиции. Фредди Меркьюри, услышав товарищей за стенкой, сразу создал в голове образ будущей песни. К работе над созданием этой композиции подключили еще и гитариста группы ЕС, который виртуозно исполнил на гитаре фрагмент с фламенко. Оркестровку придумал и сам сыграл на синтезаторе Фредди Меркьюри. Давайте слушать «Innuendo».

Отчаянное жизнелюбие Фредди Меркьюри было присуще не только музыке и текстам, но и клипам. Фредди Меркьюри смог сняться только в трех из них, и если клип на песню «I'm going slightly mad» и по сей день остается одним из самых известных в истории группы, в нем солист все так же ярок и артистичен, он был специально снят в черно-белом цвете, чтобы не так были заметны следы болезни. Поэтому следующим стал снятый в апреле 91 года клип названием «Headlong». И решив, что прошлая работа была слишком мрачна, новый видеоролик был полон задора и оптимизма. Единственный видеоклип группы Queen 91 года, в котором Фредди Меркьюри снимался без грима, еще и в цвете. Там он бодр, активен, ярок. Остается только догадываться, как ему сложно давались эти съемки.

Последним видео с участием Фредди Меркьюри стал клип на песню «These are the days of our lives». Он был снят на черно-белую пленку. Запись производилась 30 мая 1991 года. Клип был несюжетным. Фредди просто пел на камеру и практически не мог двигаться. К сожалению, это объяснялось его самочувствием. Уже через несколько месяцев, в ноябре 91 года, его не стало. Драматическая история создания этой пластинки вообще не могла не влиять на его восприятие, тем более для поклонников группы Queen. Шоу должно продолжаться.

В день его рождения, 5 сентября, Брайан Мэй поставил ролик у себя на странице и написал: «Что ж, вы увидите его в конце этого ролика. Я чувствую, что смотрю Фредди в глаза. С днем 75-го дня рождения, дорогой друг». Брайан Тейлор, барабанщик группы Queen, был не столь многословным. Он написал: «С днем рождения, дорогой старый друг, навсегда с нами в наших мыслях». О том, что настоящим автором одной из самых известных песен группы Queen является не Меркьюри, но Брайан Мэй, не знали не то чтобы до последнего, но это было в альбоме, вышедшем в феврале 91 года, и после смерти самого Фредди в ноябре того же года песня стала восприниматься как личное заявление Фредди Меркьюри, его завещание и даже эпитафия самому себе. Настоящий автор слов «Шоу должно продолжаться» Мэй на самом деле написал ее с мыслями о Меркьюри. В конце 80-х, в начале 90-х годов Брайан Мэй был одним из немногих, кто был посвящен в тайну болезни Фредди Меркьюри. И перед тем, как записывать свою пронзительную вокальную партию, Фредди выпил рюмку водки. Это был едва ли не последний раз, когда он мог себе позволить это сделать. Клип на эту песню, хоть и представлял собой просто нарезку из старых видео и живых выступлений, стал одним из трогательных и драматичных в истории группы Queen. Для многих наиболее автобиографической строкой стала: «Мой грим может осыпаться, но улыбка не сходит с лица». И это было правдой. Как бы плохо себя не чувствовал Фредди Меркьюри, он никогда ни на кого не ворчал, не искал сочувствия. Он работал.

0: Израильское время 7 часов. Доброе утро. Вы слушаете радиостанцию Канрека. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Сегодня вторник, 21 июля 2026 года. 7 ава 5786 года по еврейскому летоисчислению. На праймерис в партии «Демократим» первое место заняла депутат Кнесета Наама Лазими. Она займет второе место в предвыборном списке сразу за председателем партии Яиром Гуланом. Третью и четвертую строчки заняли депутаты Гилад Кариф и Эфрат Райтен. За ними следует Яя Финк. А активист Наор Наркис оказался на 22-м месте. По данным корреспондентки КАН Яры Шапира, в голосовании участвовало более 97 тысяч членов партии. Это рекордная явка, около 86% от всех имеющих право голоса. Председатель партии «Демократим» Яир Гулан заявил, что его партия – это авангард лагеря перемен. Вот что он заявил. «Сегодня вечером мы приносим сюда политику надежды. Это демократия в ее лучшем проявлении. Живая, бурлящая, готовая к борьбе. Завтра ядовитые машины пропаганды заработают на полную мощность. И делать это они будут только потому, что просто боятся». Конец цитаты. Депутат Кнесета Наама Лазими выразила удовлетворение сформированным списком «Демократим». Вот что она заявила. «У нас потрясающая команда. Самые эффективные люди, идеально подходящие для укрепления демократии и восстановления Израиля на следующий день. Это отличный список для «Демократим». Теперь главное взять мандаты и победить». Конец цитаты. Между тем, источники в партии Ликуд сообщают, накануне выборов премьер-министр Бенямин Нетаньяу планирует дистанцироваться от ультраортодоксальных фракций и обозначить явный разрыв с ними в публичном поле. По данным корреспондента КАН Шахара Глика, первым сигналом к этому стало вчерашнее заявление близкого советника Нетаньяу Йонатана Уриха. Комментируя разъяснение из окружения раввина Дова Ландо относительно его выпадов против религиозного сионизма, Урих написал: «Это самое корявое оправдание, которое я видел. Предлагаю функционерам просто помолчать ближайшие 99 дней, чтобы мы смогли победить на выборах». Конец цитаты. Публикация Wall Street Journal. Израиль передал Соединенным Штатам данные разведки, согласно которым Иран переместил тысячи центрифуг в глубокие подземные туннели под горой Пикакс. По информации издания, ценное оборудование переправили вглубь горного массива после 12-дневной войны, прошедшей в прошлом году. В Иерусалиме и Вашингтоне опасаются, что это позволит Тегерану возобновить ядерную программу. Сам объект расположен неподалеку от Натанза. Тоннели прорублены в скале на 100-метровой глубине, что делает их практически неуязвимыми для противобункерных бомб. Тем временем ситуация в Персидском заливе продолжает накаляться. Соединенные Штаты уже 10-ю ночь подряд наносят удары по целям в Иране. В ответ Тегеран атаковал американские объекты в регионе. Высокопоставленный источник в администрации США сообщил корреспонденту КАН Натану Гутману, Вашингтон продолжит наносить болезненные удары по Ирану до тех пор, пока президент не решит иначе. При этом переговоры с Тегераном не прекращаются. По словам источника, сейчас Дональд Трамп нацелен на то, чтобы заставить Иран заплатить за нарушение меморандума о взаимопонимании, за продолжение террористической активности в Ормузском проливе, а также за гибель американских военных в последние дни. И в заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня ожидается небольшое снижение температуры, однако в горах и во внутренних районах страны по-прежнему жарче обычного, а на побережье душно и влажно. Сегодня ожидается в Тель-Авиве 31 градус, в Иерусалиме 31 градус, в Лоде 32, в Хайфе 30, в Цфате 32, в Бершеве 35 и в Элате 41 градус. Этот выпуск новостей завершен. Его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 8 часов утра. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Перемирие между США и Ираном, как того хотят посредники, или решающий удар по режиму аятолл, как на то намекает президент США Дональд Трамп. Не очевидно, что сам глава американской администрации принял окончательное решение. Поговорим на эту тему. Хамас избрал нового главу в секторе Газа. Им стал Халиль Аль-Хайя. Вряд ли его можно назвать более умеренным, чем ликвидированный его предшественник Яхья Синуар. ЦАЛ приступил к реализации пробного проекта по передаче контроля части территории Южного Ливана местной армии. Продолжается предвыборная кампания, поговорим мы и о ней. В партии «Демократии» состоялись праймерис. Двое палестинских арабов задержаны по подозрению в поджоге, приведшем к пожару в поселке Хават-Гилад в Самарии. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Как обычно, уважаемые радиослушатели, прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня во вторник, 21 июля. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9:05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Юлия Цодекс. В 11:05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит адвокат Инна Рогатник, специалист по долговому и коммерческому праву. В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16:05 авторская программа Игоря Харифа. В 17:05 дайджест программы «Особый случай». В 18:05 на пике событий, ведущая Анна Раева. А с 22 до полуночи ночная смена, классическая музыка под редакцией Тани Барской и Юлии Цодекс. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня во вторник, 21 июля. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху проводит совещание с руководителями силовых структур. На фоне нарастающей напряженности в регионе, имеет ли, на ваш взгляд, правительство моральное и политическое право принять решение о начале военных операций в предвыборный период? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook, отвечайте, комментируйте, высказывайте ваше мнение, пишите нам, спорьте, дискутируйте. Все приветствуется, в том числе критика в наш адрес. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. Сейчас 7:08, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем они пишут сегодня? Начнем мы с газеты «Идиот Хронут». Здесь главный заголовок. Первая статья в серии материалов на тему экзамен министров на результат работы. И первым экзаменуемым является, вероятно, самый спорный министр уходящего правительства, Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности. Он стрелял во все стороны, так называется статья. Война против бушующей преступности, число жертв криминальных терактов более чем удвоилось. Смертная казнь для террористов – политическое достижение, которое будет тяжело реализовать. Иммунитет для министров и полицейских – это не превратилось в закон. Раздача разрешения на ношение оружия, успех, который привел к критике, и к уголовному расследованию. Уголовное расследование не против Итамара Бен-Гвира, но по этому вопросу. Расширение полномочий министра национальной безопасности ограничено богатством. Национальная гвардия не функционирует как самостоятельная структура. Это то, что осталось от обещаний Итамара Бен-Гвира. Юридический советник правительства Галиба Аравмиара накануне заявила, что завершились провалом попытки прийти к соглашению о полномочиях министра. Лиран Тамари
8 и 9 страницы газеты «Идет Ахаронот». Здесь же на 10 странице издания более подробно о результатах праймериз в партии «Демократии» Яя Финк и Габи Ласки вошли в предвыборный список. Демократы сформировали свой предвыборный список. Скажем только, что в этом списке еще возможны изменения, поскольку в полномочия главы партии входит менять местами двух кандидатов, то есть два человека, которые вошли в предвыборный список, их место может измениться, улучшиться, ухудшиться по решению главы партии. Насколько это демократические полномочия, вы решите сами, но, тем не менее, устав партии «Демократим» это позволяет. Пробный проект в Южном Ливане начинает реализовываться. Согласно сообщениям, заявлениям Соединенных Штатов Америки, ливанская армия

Об этом пишет газета «Идиота Хорунот» на своей 16-й странице. Авторские материалы, как обычно, вторая и третья страницы предоставлены авторским материалом в газете «Идиота Хорунот». Бендеру Ямини публикует материал под названием «Операция влияния превратилась в бумеранг». Положение Израиля в Соединенных Штатах Америки никогда не было хуже, чем сейчас. И операция по влиянию на общественное мнение в США была, безусловно, необходима. Однако глупый и дилетантский путь, которым прозрачность, которым это было сделано, привела только к ухудшению ситуации. И это в тот момент, когда общественное мнение в Соединенных Штатах Америки уже давно обвиняет Израиль в том, что Израиль распространяет войну. Об этом пишет Бендерор Ямини на второй странице издания. А Давиде Бен-Цион публикует статью под названием «Наследие Илана». Лейтенант Илан Габай о нем пишет. Это командир Давиде Бен-Циона. Наш командир подразделения десантных войск был жителем Кирьят-Тивона. Мы были поселенцами. Вместо того, чтобы ожидать, что мы поймем его, он решил понять нас. Встречался с главами наших ешив, спрашивал, прислушивался сформировал и взаимопонимание. В эти дни, в дни противостояния, в дни поляризации, нам особенно не хватает таких людей, как он. Лейтенант Илан Габай. О нем пишет его подчиненный в армии в подразделении десантных войск Давиде Бен-Цион. Об этом на третьей странице издания. А на пятой странице материал Гада Леора и Леора Бен-Ари под названием «Платим цену». После того, как в период операции Шагат-Ари утверждалось, что США готовят курдов в Ираке к тому, чтобы они провели наземное вторжение на территории соседнего Ирана, пришло время возмездия. В последние дни район иракского Курдистана подвергся существенным нападениям со стороны иранских сил. Об этом на пятой странице газеты «Идиота Хорунот». Что еще можно здесь прочитать? Гендерное разделение и увольнение членов Совета по высшему образованию. 5 членов Совета объявили, что продвижение закона о гендерном разделении при учебе на вторую и третью степень наносит удар по независимости университетов и угрожает национальной твердости. Тяжелый удар по основным ценностям, на которых состоялась система. Об этом заявили 5 подавших в увольнение членов комиссии по высшему образованию. Об этом Тамар Трабельси-Хадад на девятой странице газеты «Идиота Хорунот». И то, о чем мы уже говорили, юридический советник правительства объявила, что переговоры с Итамаром Бен-Гвиром, с людьми Итамара Бен-Гвира по поводу определения его функций и границ его вмешательства в работу полиции, эти переговоры ничем не увенчались. Демократы провели выборы. Праймериз, Лазими и Кариф во главе, экстремисты остались позади. Яир Гулан первый, за ним Наама Лазими, Гилад Кариф, Эфрат Райтон. То есть первые 4 – это действующие активисты партии, 3 – депутаты. Яир Гулан не депутат, но глава партии. Вслед за ними Яир Финк, Габи Ласки, Омри Ронен, Михаль Рузин, Моше Радман Абутбуль, Сумия Башир, Нимрод Шефер и Муран Зар Катценштейн. Имена людей, которых мы помним и по деятельности в Кнессете в прошлом,

Михаил Рузин, например, была депутатом от партии. Мерец Габи Ласки и была одна из глав движения «Шалом Ахшав». Омри Ронен и Моше Радман и Муран Заркатценштейн активисты движения протеста против юридической реформы и против правительства. Нимрод Шефер, один из глав государственной прокуратуры в прошлом, также крайне резко выступал против юридической реформы. И список, который, вот как пишет Юваль Карни, экстремисты остались позади. Хотя, безусловно, противники партии демократам будут искать и, безусловно, найдут крайне резкие высказывания очень многих из тех, кто в этот список сейчас вошел. Это результаты праймериз в демократы. Позднее поговорим с одним из участников праймериз, не вошедших в предвыборный список партии. А пока посмотрим на заголовки газеты «Исраэль Айом». Отступление под знаком вопроса. В Южном Ливане ЦАЛ сегодня выведет свои силы из первого и очень небольшого региона, который станет таким пробным шаром в том, что касается реализации плана передачи территорий армии Южного Ливана. Цель — создания положительной атмосферы перед встречей в Вашингтоне, которая должна состояться сегодня, кстати, позднее. Встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом Ливана Ауном. Накануне премьер-министр Бенямин Нетаньяху созвал совещание глав оборонных структур по вопросу о ситуации в Иране. Обо всем этом Дани Закин с 4 по 7 страницы газеты «Исраэль Гайом». Эрдоган пытается ослабить Израиль, и в этом отношении есть что делать. Многое можно сделать, об этом пишет Шерит Авитан Коэн на второй странице издания. Разумеется, и здесь о праймериз в партии «Демократим», Лазими и Карив во главе. Наор Наркис, один из наиболее экстремистских активистов партии, оказался за пределами предвыборного списка, хотя были те, кто, разумеется, голосовали за него. Еще несколько материалов. Хасиды и поездки на джипах. Взгляд на шикарные поездки глав, шикарный отдых глав хасидских дворов. Еще несколько материалов в газете «Исраэль Гайом». На четвертой странице Дуди Коган и Дани Закин публикуют статью под названием «Нету намека на прекращение огня. Переговоры под огнем». Пакистан пытается вернуть к жизни документ о взаимопонимании, так называемый «Мискар Аванот». То самое соглашение, которое подписали США и Иран. Иранская стрельба привела к пожару на одном из судов в Ормузском проливе. Трамп прокомментировал гибель солдат в Иордании и заявил, что Иран очень дорого заплатит за это. Накануне специальное совещание узкого военно-политического кабинета по поводу эскалации в Иране. Об этом также пишет сегодня газета «Исраэль Айом». Еще несколько материалов. Цель формирования международной коалиции против Ирана. Угрозы в адрес стран Персидского залива и Иордании усиливают призывы к созданию союза, регионального союза. Высокопоставленный известный саудовский комментатор заявил, что Иран использует последние карты, которые у него остались.
Посмотрим, насколько это последние карты, какой, и как они эти карты используют. В Газе тем временем избран новый глава Хамаса. Им стал Халиль Хайя, приближенный к Тегерану. Он победил на выборах Халида Машаля, стал главой политбюро Хамаса. Новый глава террористической организации отвергает любые предложения по разоружению. С его точки зрения, по его мнению, Газа продолжает, должна продолжать оставаться машиной войны. Об этом в газете «Исраэль Айом». Еще один материал здесь, на 9-й странице. Офер Винтер, который до сих пор не объявил о своем решении вступить в политику, но делает много политических заявлений, подверг резкой критике ультраортодоксов, точнее, ультраортодоксальные партии. Не каждый, кто носит черную одежду, он гений в изучении Торы. Больше всего ущерба изучению Торы принесли Гольдкнопф и Гафни, заявил Офер Винтер. Резкая критика против раввина Ландау, который, в свою очередь, выступил с нападками на религиозных сионистов. Его высказывания чудовищны. Об этом заявил Офер Винтер. И здесь же продолжается дискуссия по вопросу о гендерном разделении в академии. Утверждение учебы с разделением на вторую и третью степень вновь выносит на поверхность конфликт по этому вопросу. На фоне предупреждений об ущербе исследовательской деятельности есть те, кто утверждают, что религиозные женщины могут, так сказать, продвинуться вперед, могут совершить прорыв в результате этого шага. Мне кажется, что очень важно на фоне почти единого мнения, которое представлено всюду против этого шага, мне кажется, что очень важно познакомиться и со второй стороной тоже. Можно не соглашаться, но логику второй стороны тоже хорошо бы знать. И об этом пишет сегодня Ноам Двир в газете «Исраэль Айом» на 11-й странице. И здесь же статья Еудит Милецкий. Ультраортодоксальные женщины захватили академию. Может быть, пришло время перестать фокусироваться на вопросе, насколько гендерное разделение приведет к тому, что женщины не смогут учиться или преподавать, а начать спрашивать о том, начать задавать вопрос о том, как добиться того, чтобы женщины продолжили процветать и продвигаться. Вот такой вот взгляд, который сегодня можно увидеть на 12-й странице, на 11-й странице газеты «Исраэль Айом». Сейчас 7 часов 25 минут, уважаемые радиослушатели. Мы сделаем небольшую паузу, послушаем немного музыки и продолжим программу. Оставайтесь на Канрек.

0: 7:28. Мы продолжаем программу, продолжаем знакомиться с заголовками израильских газет и новостных сайтов. Посмотрим сейчас на заголовки сайта газеты «Маариф». О чем пишет это издание? Самый большой стратегический успех в истории. Так называет президент США войну с Ираном. Гигантский провал в Ормузском проливе. Гигантский провал в том, что касается Ормузского пролива. Это то, что американцы пытаются скрыть, об этом заявил. Об этом пишет Авиашкинази. Главная статья на сайте газеты «Маариф». Исследования показывают, что тема, которая более всего привлекает внимание людей, это погода. Каждый день они спрашивают себя или их спрашивают о том, что они думают о погоде, и неважно в каком году. В последнее время, последние дни тема изменилась. Каждое утро люди спрашивают себя, что нового в Ормузском проливе. Вот так описывает ситуацию Авиашкинази, военный обозреватель газеты «Маариф». Еще один материал. Драматическое сообщение. Соединенные Штаты Америки меняют стратегию в отношениях с Ираном. Ливан и Сирия вновь на повестке дня. Американская администрация меняет стратегию и переводит центр тяжести на удары по линиям поставки и по прокси с Ирана на Ближнем Востоке. В Израиле напряженно наблюдают и готовятся к возможной эскалации. Об этом пишут информационные агентства, информацию об этом перепечатывает газета «Маариф». Немного о политике. Растущие опасения в Ликуде. Нетаньяу использует эскалацию в сфере безопасности для того, чтобы отложить досрочные выборы, для того, чтобы отложить праймериз. Об этом Мати Тухфельд пишет на сайте газеты «Маариф». Напомню, что сегодня должно было состояться голосование делегатов конференции Ликуда для того, чтобы утвердить новый порядок проведения праймериз. Рано утром стало известно, что это голосование вновь отложено, на сей раз, судя по всему, до воскресенья. Бенямин Нетаньяу явно не хочет проведения праймериз и пытается, так сказать, каким-то образом с этой ситуацией справиться. Пока не ясно, к чему мы придем. Но вот это то, что происходит пока что в Ликуде. И тот же Мати Тухфельд пишет о том, кто в перекрестии прицела Бенямина Нетаньяу. План Нетаньяу по очистке списка, который приводит к панике в Ликуде, пишет Мати Тухфельд. Нетаньяу пытается сформировать дисциплинированный список и удалить из него людей, которые выступают против него, для того, чтобы получить поддержку сомневающихся, колеблющихся. С другой стороны, противники этого шага в Ликуде утверждают, что отказ от силы членов Ликуда нанесет тяжелейший удар по организационным структурам партии. То есть лишить активистов силы означает отказаться от их потенциала в день выборов. Еще несколько материалов. Бен-Гвир не играет в игры и представил Нетаньяу условием присоединения к будущему правительству отстранение от должности юридического советника правительства Гали Баравмиар. Необходимо создание следственной комиссии для проверки ее работы, заявил Итамар Бен-Гвир. Об этом пишет газета «Маариф». И еще один материал на политическую тему. Это опрос, который был накануне опубликован телеканалом «Кешет». Партия Яшар Гади Азинкота набирает 24 мандата. И он опережает Нетаньяху с точки зрения соответствия. Соответствия должности премьер-министра. Ликуд отстает на одну, на один мандат. 24 набирает Яшар, 23 Ликуд. Беннет по-прежнему с 15 мандатами. Голан и демократы с 11. Либерман набирает, НДИ набирает 9. ШАС и Ядут Атура и Отцма Иудит по 8. Раам набирает 5 мандатов. Бецалель Смотрич набирает 4 мандата. Так или иначе, ни у одного блока нету 61, по крайней мере, без нарушения базисных обещаний. Например, если Азенкот хочет сформировать правительство и сказать, воспользуется поддержкой арабских партий, он может это сделать, но без них у него коалиции нет, уже не говоря о Бениамине Нетаньяху, которому также крайне сложно, практически невозможно по этому вопросу сформировать правительство. Еще несколько материалов. Перейдена красная линия, распоряжение, которое Трамп отдал высокопоставленным командирам американской армии. Беспрецедентная эскалация в Персидском заливе после гибели американских солдат в результате удара по Иордании и западу Ирака. Трамп отдал распоряжение главе Объединенного комитета начальников штабов армии США и высокопоставленным офицерам ужесточить удары против Ирана. Это происходит на фоне продолжающихся бомбежек иранских объектов. Об этом Маариф пишет сегодня на своем сайте. Газета «Арец». О чем пишет сегодня газета «Арец»? ЦАЛ начал пилотный проект, пробный проект по отступлению сил из деревень на юге Ливана. Президент США Дональд Трамп и президент Ливана Джозеф Аун встретятся сегодня в первый раз после более чем десятилетнего перерыва. Высокопоставленный представитель Ирана, посредники предложили 10 дней прекращения огня. Лиза Розовская, Яниф Кубович, Бен Самуэлс и Нью-Йорк Таймс обо всем этом. И это статья, которая, анонс которой на первой странице, подробнее она на пятой странице газеты «Гаарец». Но на Амала Зими и Гилад Кариф, объятия после победы. Это два победителя праймериз в партии «Демократим». Здесь же другие участники после объявления результатов накануне в Тель-Авиве. И еще несколько материалов. Подробнее об этом Ноа Шпигель пишет. Признаки протеста против правительства хорошо видны в списке демократов. Ну, это понятно. Оппозиционный список, разумеется, содержит тех, кто включает в себя тех, кто принимал участие в протестах против правительства. Еще несколько материалов. Большинство шагов по подготовке властного переворота или государственного переворота блокированы, однако эта борьба шла за счет прав человека, пишет Хен Маанит. Интересный материал. 3,5 года после того, как министр юстиции Яриф Левин объявил о властном перевороте, и сейчас, когда Израиль начинает период судьбоносной предвыборной кампании, газета «Арец» подводит итоги и оценивает, насколько, если вообще, правительство, самое правое правительство, которое когда бы то ни было здесь было, сумело реализовать свой план. С другой стороны, насколько защитники законности сумели устоять против правительства и блокировать переворот, не допустив удара по демократии. Об этом пишет Хен Маанит. Юридический советник правительства заявила, что вмешательство Бен-Гвира в работу полиции обязывает судебные шаги, иными словами, необходимо уволить. И Тамара Бен-Гвира считает Гали Баравмиара. И об этом на третьей странице пишет тот же Хен Маанит. Еще несколько материалов. Ран Шимони публикует статью на 7-й странице издания. У подростков, не имеющих статуса, нет будущего в Израиле. А те, кто оказались замешанными в те или иные уголовные правонарушения, нету возможности реабилитации. Это касается детей иностранных рабочих, не имеющих статуса, незаконно находящихся на территории Израиля. Джеки Хури комментирует избрание Эль-Хайя на должность, на пост главы Хамаса. В своем избрании Эль-Хайя лидером Хамас дает понять, что он продолжит опираться на Иран и на иранское оружие. И еще несколько материалов. Судья Алекс Штайн сделал достаточно резкое заявление. Те, кто называют Израиль государством апартеида, нету места в этой стране. Об этом также на 6-й странице газеты «Гаарец». Хороший, отвратительный и распиаренный. Чемпионат мира 2026 года, завершившийся накануне, был самым большим цирком, который принес американизацию, довел, вернее говоря, американизацию этого вида спорта до пика. Он завершился, тем, что чемпионом стала сборная, игравшая иначе, чем все остальные, и сборная, которая вела себя иначе, чем все остальные. Об этом в газете «Гаарец». И немного заголовков сайта «Макор Ришон». Как обычно, мы это делаем по утрам. О чем пишет сегодня это издание, что можно прочитать на сайте газеты «Макор Ришон» сегодня. Главные заголовки касаются Ливана. «Три деревни, три армии». Три армии, разумеется, имеется в виду армия обороны Израиля, ливанская армия и Хизбалла. Экзамен на суверенитет в Ливане начинается. Об этом Мишаэль Макаэс Эль-Ром в газете, на сайте газеты «Макор Ришон». Еще несколько материалов. Эли Клодштейн, исследователь Ближнего Востока из института Мизгав, публикует комментарий под названием «Иран обстреливает Иорданию, и причина этого должна крайне обеспокоить Израиль». Именно Иордания стала мишенью, такой региональной мишенью Тегерана. Именно Иордания, на Иорданию падает гигантская часть ракет, которые запускает Тегеран. Является ли это только первым шагом перед широкомасштабным ударом Ирана по Иордании с намерением сменить тамошний режим? И что все это означает для Израиля? А может быть, то, что происходит сейчас, это не своего рода проверка, своего рода испытание перед атакой на Израиль? Об этом Эли Клодштейн. Еще несколько материалов. Познакомьтесь с новым батальоном офицерской школы БАД-1, батальон Римон, также Ишай Аль-Макаэс Эль-Ром. Израиль может прийти к региональной катастрофе. Пришло время, чтобы мы научились себя вести, чтобы мы научились каким-то образом маневрировать. Об этом пишет Айелет Левин Карп. Что еще можно прочитать в газете «Макор Ришон»? 5 лет тюрьмы. К такому наказанию приговорены участники погромов в дни операции «Страж стен». Четверо террористов, которые принимали участие в погромах в Лакии, признаны виновными в том, что они бросали камни, блокировали шоссе и поджигали автомобили. Судья отметил необходимость строгого наказания, которое создает фактор сдерживания, наказание за преступление на националистической почве. Эти погромы – это огонь, который распространяется по сухому полю, и необходимо его погасить. Что еще можно прочитать? Пожары в Хават-Гиль-Ад. Продолжается расследование. Накануне двое палестинских арабов были задержаны по подозрению в причастности к этому инциденту. И продолжают подводить итоги чемпионата мира на фоне празднеств в Испании, миллиарды, которые заработала Международная федерация футбола. Чемпионат 2026 года, чемпионат мира 2026 года завершился победой сборной Испании, драматическим мячом, который был забит в дополнительное время. Однако главное... составляющая этой истории как раз в цифрах. 15 миллиардов долларов дохода, 50 миллионов долларов чемпиону, премии участникам каждой сборной и специальные кольца, которые впервые были вручены победителям. Обо всем этом пишет газета «Макор Ришон» более подробно. Сейчас 7 часов 45 минут, почти уже 46 минут. Мы продолжаем программу. Поговорим немного о результатах праймериз в партии «Демократы». С нами в эфире Али Салалха, в прошлом депутат Кнессет партии «Мерец», а ныне кандидат, который занял 18 место в списке. Али Салалха, шалом, бокер тов. Нет, не слышим мы нашего собеседника. Только что он был с нами, и сейчас мы его не слышим. Я надеюсь, что удастся восстановить связь и поговорить о результатах праймериз в партии «Демократы». Напомню, что это партия, фактически это были праймериз в том, что когда-то была партия «Авуда», и только после того, как определились победители и проигравшие, были распределены места в этом списке, туда были добавлены в соответствии с соглашением с партией «Мерец» кандидаты от нее. Вот один из таких кандидатов в прошлом был депутатом от партии «Мерец» Али Салалха, сейчас с нами в эфире. Али Салалха, шалом, бокер тов.
1: Бокер тов лаха ва ля маазиним.
0: Кодем коль, ма шломха бе йом шахарей?
1: הכל בסדר, אני אדם אופטימי. בעולם הזה יש עליות, יש ירידות, יש אכזבות, יש הצלחות.
0: אבל אני מבין שהתאכזבת קצת, לא?
1: בהחלט.
0: מה, אתה התמודדת בתוך מפלגת דמוקרטים, למרות שבעבר היית חבר כנסת מטעם מרץ. לא רצית לנסות ולהתברג דרך מרץ, דרך שילוב של אנשי מרץ ברשימה?
1: בהחלט, מקום 6, 8 ו-14 זה של מרץ. אני התמודדתי ברשימה, ויש לי את היכולות להתמודד ברשימה. אני הייתי איש החינוך הראשון במדינת ישראל, והבאתי בית ספר שלי למקום ראשון במדינת ישראל, מעל לכל בתי הספר של המרכז.
0: וואו.
1: ויש לי הישגים אדירים בכל התחומים. היו... העניין פה שהיו צריכים לתת למישהו שיש לו הישגים. לצערי הרב, בחברה היהודית, הם הלכו אחרי מגדריות, ולא עניין של מי יכול, מי לא יכול. לצערי הרב, זה מה שקרה.
0: מה שאתה אומר בעצם, אלי סלאלחה, שהסיבה לזה שהתוצאות שלך הן פחות טובות ממה שהיית רוצה, זה החלטה של דמוקרטים לעשות ריצ'ראץ' מגדרי. כלומר, גבר אישה, גבר אישה, לתת חשיבות לנושא הזה, ולא להישגים של אנשים שהצליחו בחיים.
1: בין היתר, הם העדיפו את המגדריות על ההישגים ועל היכולות, לי יש יכולות ידועות ומובנות מאליהם בחברה הישראלית, להביא בית ספר עם 12% ב-99-2000 ל-100% בגרות, כאשר היום בית ג'אן והחברה הדרוזית יש לה מקום בחינוך באוניברסיטאות בכל מקום. זה אנחנו צריכים לקחת, ולא האם אני אישה או גבר.
0: אולי במרץ נתנו יותר מקום גם לאנשים שככה בלטו במחאה נגד ממשלה, בלטו במחאה נגד נגד רפורמה משפטית וכל הדברים שהממשלה יוצאת יזמה.
1: ידידי, אנשי מרץ נתנו לעלי סלאלחה, אני קיבלתי 13,500 קולות. אנשי מרץ נתנו לעלי סלאלחה, מי שלא נתן לעלי סלאלחה זה עוד כמה 80,000 מצביעים שהלכו אחרי הנושא, לא צריכים לקחת אותו בחשבון, הם רצו אישה ערבייה במפלגה.
0: אוקיי, איך אתה רואה את מערכת הבחירות המתקרבת? אתה תיקח בחלק, אתה תשתתף בה, אתה תקרא לאנשים, ויש לך, יש קהל שככה הולך אחריך ומאזין לך, אתה תקרא לו להצביע לדמוקרטים?
1: בהחלט. אני לא אדם שבוגד בערכים שלי. אני הייתי במרץ, וכל הזמן תמכתי במרץ, למרות שהיה לי גם שם אכזבות, אבל
0: מה האכזבות שהיו לך שם, עלי סלאלחה?
1: אני מ-2019 התמודדתי במרץ, וקיבלתי הרבה קולות. לא הגעתי, הגעתי לחמישי או שישי, לרביעי או חמישי. בבחירות האחרונות הייתי מקום 4 במרץ, ונפלנו בשביל 2,000 קולות.
0: ממש על הקסקס, כן.
1: בדיוק. אז אני עכשיו לא עוזב את המפלגה, אני נשאר במפלגה, אבל אני מוחה על כך שאנשים מצביעים מגדרי לחברה הערבית, ולא לפי יכולות ולפי מעשים ולפי מי יכול לעשות לחברה שלו ושל המדינה.
0: מה יהיה הנושא שככה מבחינתך הכי חשוב במערכת הבחירות הזאת?
1: תשמע, אנחנו צריכים שלום, אנחנו צריכים לעשות נסיגה מכל המקומות שאנחנו נמצאים בהם, אנחנו צריכים לעזוב את לבנון, ואנחנו צריכים לשבת ולהגיד, חברים, אנחנו חלק מהמזרח התיכון, רוצים לחיות בשלווה ובשלום עם שכנינו, ואפשר.
0: לא השתנה שום דבר בהשקפה שלך אחרי 7 באוקטובר, נכון? זאת אומרת, אני ככה שומע אותך.
1: ידידי, רק רגע. 7 באוקטובר הייתה צפויה. אנחנו נכשלנו למנוע את זה. בהחלט.
0: אוקיי, למה זה היה צפוי? למה זה היה צפוי?
1: נתניהו. למה? הייתה צפויה. והממשלה לא עשתה כלום, היא העבירה כסף קטרי לעזתים. לא כן?
0: לא היה צריך להעביר כסף לעזה, למרות הדיבורים שמצב ההומניטרי שם הולך ומחריף, כי אתה יודע, אנחנו כולנו חכמים בדיעבד. אני זוכר אז הרבה מאוד דיבורים של כל מיני אנשים שונים שמצב בעזה קטסטרופלי וצריך להעביר שם כסף כדי לשפר אותו. הנה, העברנו כסף וזה מה שקרה.
1: ידידי, ישראל לא מעבירה כסף בחינם לאף אחד. תעזוב, אני לא אדם שלא מבין עניין. אנחנו צריכים להיות הוגנים. אנחנו צריכים לחיות במזרח התיכון ומבלי לעשות שלום בר קיימה. ולעשות מערכת יחסים עם אלה שנגדנו, לא אלה שבעדנו. אי אפשר להמשיך במזרח התיכון במלחמות. בואו נתעשת, בואו נעשה שלום בית קודם כל, בואו ניתן לדרוזים שמשרתים שירות חובה את זכויותיהם. למה הם מנהלים את הדרוזים בתוכנית חומש? למה לא בבסיס התקציב? למה אין לנו תוכניות מתאר? כאשר הילדים שלנו לא יכולים לבנות, וכל מי שבונה על האדמה שלו מטר מהתוכנית מתאר של 1977, הוא נקנס ב-300,000 שקל עד 600,000 שקל. למה? ריבונו של עולם, אני שירתתי 3.5 שנים, הדרוזים משרתים מאז 56, שירות חובה.
0: אני רוצה לשאול אותך, מי לדעתך יכול להיות ראש ממשלה שיישם את הדברים החשובים שאתה מדבר עליהם?
1: יאיר גולן.
0: אבל אני חושב שאתה מבין כמוני שיאיר גולן ראש ממשלה, לא יהיה ראש ממשלה אחרי הבחירות האלה. מי בכל זאת יכול להיות זה שירכיב את ה... מי אתה היית רוצה שירכיב את הקואליציה הזאת אם זה לא יאיר גולן? עדיין לא יאיר גולן. אולי בהמשך.
1: אייזנקוט יכול, אין לו בעיה. והוא אדם משכמו ומעלה. אדם שקול. אדם שאפשר לעבוד איתו. ואדם שרואה את השקפת העולם שלי כהשקפת עולם למדינת ישראל במאה ה-21.
0: כלומר, אתה חושב שאחרי הבחירות האלה, דמוקרטים צריכים להמליץ על אייזנקוט? כי זאת בעצם בסופו של דבר תהיה השאלה, מי יקבל יותר המלצות? לא מי יקבל יותר קולות, מי יקבל יותר המלצות?
1: לא, אתה... מי שמקבל יותר אנשים שיגיע ליותר מ-61.
0: נכון, נכון. ואתה חושב שכולם צריכים להמליץ, גוש מתנגדי הקואליציה, גוש מתנגדי נתניהו, כפי שקוראים לו גוש השינוי, צריך להמליץ על אייזנקוט?
1: אין לי בעיה עם אייזנקוט, יש גם אנשים אחרים,
0: למשל.
1: אבל הוא הדמות הבולטת היום, והוא עבר את נתניהו בסקרים.
0: מה אתה חושב על בנט? הוא יכול להיות ראש ממשלה? הוא היה ראש ממשלה, יכול להיות שהוא...
1: אני הייתי יחד עם בנט בממשלת השינוי, הייתי חבר כנסת.
0: ולכן אני שואל.
1: כן, כן. הוא גם ראוי, אבל הוא היום יותר חלש מאייזנקוט.
0: זאת אומרת, אתה אומר, מי שמקבל יותר, מי שמקבל יותר כוח, מי שמסוגל להרכיב קואליציה, הוא צריך לעשות את זה. מה אתה חושב על העובדה שכל ראשי מפלגות... הגוש שלכם, מלבד יאיר גולן, מדברים על זה שלא הסתמכו על מפלגות ערביות?
1: תשמע, זה לקראת הבחירות. אחרי הבחירות, גם בנט אמר את הדברים האלה לפני, ואחרי שהגענו והיו צריכים להרכיב את הממשלה, אז הוא חזר בו, והיה לו מפלגה ערבית בקואליציה.
0: זאת אומרת, אתה אומר דיבורים לחוד, ומציאות פוליטית אחרי הבחירות לחוד.
1: נכון מאוד, ככה טבע הדברים, וככה אנשים נוהגים, וגם הליכוד לו היה והצטרך שיהיה לו מבחוץ אנשים שיתנו לו ויתן להם, אז היה עושה את זה.
0: כן, רק שסמוטריץ' לא אפשר להם פעם הקודמת.
1: סמוטריץ' אני לא חושב שהוא היה צריך להיות שר במדינת ישראל, היות והמדינה הזו היא לא יכולה להיות קיצונית יותר מדי.
0: עלי סללחה, מקום 18 ברשימת דמוקרטים, אני מאוד מודה לך, שיחה מחכימה ומעניינת, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם ובוקר טוב לכל אזרחי מדינת ישראל.
0: בוקר טוב גם לך, תודה רבה. Я спросил нашего собеседника о его настроении на следующий день после выборов. Жизнь — это жизнь, философски говорит Али Салалха. Иногда есть радостные моменты, иногда есть грустные моменты. Я оптимист, хоть и сегодня, безусловно чувствую определенный элемент разочарования. Те, кто сформировали этот список партии «Демократим», предпочли гендерные вопросы, всем остальным. Гендерное продвижение, гендерный прогресс и продвижение женщин и так далее были важнее для них, нежели достижения, которых конкретные люди добились. Я взял свою школу и сделал ее первой в Израиле, говорит наш собеседник, с 12% багрута. Успехов на аттестат зрелости, которые там были в 2000 году, позднее было более 90%. И мне очень много, что есть представить в своем послужном списке, однако места в списке получили те, кто распределялись в соответствии вот с такими гендерными предпочтениями. Напомним, что список демократов формировался на основе, в том числе, на основе гендерной последовательности: мужчина, женщина, мужчина, женщина и так далее. И вот так это выглядело. Я я был в Мерец, я оставался в Мерец очень долго, несмотря на разочарования, которые были и там. В целом же, я думаю, что следующее правительство должно быть, должно стремиться к миру. Я буду призывать голосовать за партию «Демократим» для того, чтобы был мир. Поскольку 7 октября не было неожиданностью, все это было ожидаемо, нужно отступление, нужны переговоры, Израилю нужно учиться жить в нашем регионе, говорит наш собеседник. Я считаю, что Айзенкот должен быть премьер-министром, он это может сделать, может сформировать правительство, и желательно, чтобы так и было. Об этих и других вопросах мы беседовали с Али Салалха, бывшим депутатом Кнессета, сегодня от партии Мерец, сегодня 18 место в списке демократов. 7 часов 59 минут, Алла Найденова за пультом, Лена Черкасова, Мила Сталинская, продюсер, Олег Лос, редактор, микрофон Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей.
2: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Израиле 8 часов. Доброе утро. Вы слушаете радиостанцию Кан Река. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Подготовка к выборам. Голосование в центре Ликуда по поводу формата формирования предвыборного списка снова отложено. Ожидалось, что оно состоится уже сегодня, однако, как передает корреспондент Кан Шахар Глик, стороны до сих пор не пришли к согласию по предлагаемой схеме. По данным корреспондента Кан, голосование, судя по всему, переносится на ближайшее воскресенье. На праймерис в партии «Демократим» первое место заняла депутат Кнесета Наама Лазими. Она займет второе место в предвыборном списке, сразу за председателем партии Еиром Гуланом. Третью и четвертую строчки заняли депутаты Гилад Кариф и Ифрат Райтен. За ними следует Яя Финк. А вот активист Наор Наркис оказался на 22-м месте. По данным корреспондентки Кан Яара Шапира, в голосовании участвовало 86% от всех имеющих право голоса. После оглашения результатов голосования председатель демократов Яир Гулан заявил, что партия возглавит лагерь перемен. Вот что он заявил. 110 тысяч израильтян сформировали сегодня авангард лагеря реформ. Демократы – это гораздо больше, чем 113 тысяч членов партии. Мы не просто партия, мы движение, огромное движение. Американская разведка считает, что Иран не пойдет на уступки, несмотря на мощнейшие военные удары. Об этом сообщает Washington Post. Издание ссылается, в частности, на оценку ЦРУ, согласно которой режим в Тегеране продемонстрировал высокую живучесть даже после ликвидации высшего руководства и уничтожения большей части военного потенциала. Ранее в ЦРУ также пришли к выводу, что иранская экономика сможет выдерживать морскую осаду как минимум от 3 до 4 месяцев. Обозреватель Кан Хескель Корнберг отмечает, по данным Washington Post, в американском разведсообществе полагают, что США и Иран оказались в состоянии ни войны, ни мира, и сколько это продлится, неизвестно. Публикация Wall Street Journal. Израиль передал Соединенным Штатам данные разведки, согласно которым Иран переместил тысячи центрифуг в глубокие подземные туннели под горой Пикакс. По информации издания, ценное оборудование переправили вглубь горного массива после 12-дневной войны, прошедшей в прошлом году. В Иерусалиме и Вашингтоне опасаются, что это позволит Тегерану возобновить ядерную программу. Сам объект расположен неподалеку от Натанза. Тоннели прорублены в скале на 100-метровой глубине, что делает их практически неуязвимыми даже для противобункерных бомб. Президент США Дональд Трамп встретится сегодня в Белом доме со своим ливанским коллегой Мишелем Ауном. Как сообщили американские дипломатические источники ливанской газеты «Аль-Ахбар», Аун рассчитывает услышать от президента США обеспокоенность ситуации и заверение в том, что Вашингтон убедит Израиль полностью вывести Цааль с территории Ливана. При этом источники отмечают, Трамп ясно даст понять Ауну, что полный вывод израильских войск возможен лишь в том случае, если правительство Ливана разоружит Хизбаллу по всей стране. Кроме того, американский лидер намеревается предложить президенту Ливана привлечь к борьбе с Хизбаллой и сирийский режим. Материал подготовил обозреватель Кан Шимон Миджан. И в заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня ожидается небольшое снижение температуры, однако в горах и внутренних районах страны по-прежнему жарче обычного. На побережье душно и влажно. В среду столбики термометров снова пойдут наверх, главным образом в горной местности и в глубине страны. В четверг жара усилится и погода станет по-настоящему знойной вплоть до Хамсина. Температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 31 градус, в Хайфе 30, в Цфате 32, в Бершеве 35 градусов и в Эйлате до 41 градуса сегодня днем. Это были все новости к данной минуте. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Кан Река в 9 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня». с Габи Вольфсоном.

0: האמריקאים להצטרף למערכה הזו, ובינתיים די מרוצים מהסיטואציה.
1: שאלה אחרונה, גיא, עד כמה אנחנו, עד כמה דברים קשורים בין, עד כמה יש קשר בין מה שקורה באיראן ובין מה שקורה בלבנון?
0: כמובן שהסכם המסגרת שנחתם ממשלת לבנון הוא, אם תרצה, הניצחון על מזכר ההבנות של סגן הנשיא ג'יי די ואנס עם האיראנים. ויש כאן אלמנט משמעותי שמחליש את חיזבאללה, בוודאי גם מרחיק את ההשפעה האיראנית, אבל גם כאן צריך שההסכם הזה יצליח כדי שנוכל לברך על העניין הזה. אני אמר שבהקשר הזה נשיא לבנון ג'וזף אהון נמצא השבוע בוושינגטון, היום יפגש עם הנשיא טראמפ, הוא צפוי להציג איזושהי תוכנית, בקשה שלו לנסיגה ישראלית מלאה, ולכיצד הוא טוען שהלבנונים יוכלו להתמודד עם פירוק חיזבאללה מנשק בישראל, לא ממהרים בלשון המעטה, למרות שאתמול צהל סוף סוף מאשר שהפיילוט לכניסת צבא לבנון לאזורים שנקבעו מראש יצא לדרך אתמול, ובישראל אומרים אנחנו נתקדם עם נסיגות נוספות רק כשנראה הוכחות בשטח שצבא לבנון אומנם מסוגל לעמוד במחויבויות שלו.
1: גיא זליל, כתב מדיני של ה-24 ניוז, המון המון תודה, בוקר טוב.
0: תודה רבה.
1: אספרסיל, יום נעים גם לך. אספרסיל נשר סביסידניקה, אתם דימה נחודים שיש יבו תושקי זרניה, פתמו שתי יש פרטיבריצ'יבי פובליקאצי, с одной стороны Пакистан настаивает на 10-дневном прекращении огня. Иран готов ухватиться за это предложение. С другой стороны, президент США говорит о том, что его страна готовит почти беспрецедентный удар по Ирану, который, возможно, обрушит или, по крайней мере, заметно ослабит иранский режим. По словам нашего собеседника, без того, чтобы принижать значение ударов, которые армия Соединенных Штатов Америки наносит по Ирану в последние 10 дней, всем очевидно, что не это приведет к обвалу иранского режима, не это приведет к тому, чтобы иранский режим изменится и так далее. Это удары, которые направлены на то, чтобы каким-то образом взять цену с Ирана за его действия и показать, насколько Соединенные Штаты Америки возмущены действиями Ирана, но не на кардинальное изменение ныне существующей ситуации, говорит наш собеседник. По его словам, есть очень много шагов, которые еще Соединенные Штаты Америки могут сделать для того, чтобы это изменилось. Тем более, что мы в последние дни, особенно сегодня утром, видим публикации, сейчас публикация Wall Street Journal о том, что что Иран перевел центрифуги в район горы Макош, вот новый объект иранской ядерной программы, тот объект, который стал известен только в последние дни. И с этой точки зрения, говорит Гай Азриэль, мы являемся свидетелями того, что Иран не готов, с одной стороны, ни на какие компромиссы, с другой стороны, американцам будет очень трудно военным путем добраться до арсеналов хранения урана и до сердцевины иранской ядерной программы, отмечает наш собеседник, уже не говоря о баллистических ракетах и тому подобном. Поэтому мы не знаем, разумеется, в какой момент американский президент примет решение о том, что действия Ирана перешли границу его терпения, и действия Ирана не позволяют больше каким-то образом оставаться в рамках того, о чем шла речь на протяжении всех этих переговоров. Но пока, по крайней мере, стороны остаются вот в условиях такой ограниченной эскалации. А в Израиле в большой степени не без удовлетворения, скажем так, наблюдают за тем, что происходит, поскольку американцы атакуют Иран. Удары по Ирану и блокада Ирана, иранских портов, ослабляет иранскую экономику, ослабляет иранский потенциал, без того, чтобы Израиль был замешан в происходящее. Как долго это будет продолжаться, неясно. В какой-то момент не исключено, что американцы заявят о том, что не хотят, чтобы Израиль принял участие в этой войне. Возможно, Иран своими действиями втянет Израиль, не оставит Израилю выбора, кроме как действовать. Пока что Иран атакует страны Персидского залива, арабские страны, и приводит к

0: Израиле 9 часов. Вы слушаете радиостанцию Кан Река. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Беспорядки в Иерусалиме и Бейт-Шемеше. Прошлой ночью ультраортодоксы устроили беспорядки в знак протеста против ареста ученика Ишивы, участвовавшего ранее в беспорядках у полицейского участка в Бейт-Шемеше. Как передает корреспондент Хаим Голдич, протестующие перекрывали дороги в обоих городах, бросали в полицейских предметы и вступали с ними в столкновение. Акция протеста ультраортодоксов прошла и в Тель-Авиве, перед домом юридического советника правительства Галиба Араф-Миара. Житель этого района Идан Бен Давид, гулявший неподалеку с собакой, подвергся нападению со стороны демонстрантов. Вот что он рассказал в эфире радиостанции Кан Решет Бет. «Ощущение полной незащищенности. Я резервист, который тянет на себе все это бремя и злится, что они не несут службу. Я налогоплательщик, возмущенный дороговизной жизни, потому что приходится содержать сотни тысяч учащихся ишив. И вдруг я сталкиваюсь с насилием прямо у себя под домом. Это ощущается как плевок в лицо и абсолютная беспомощность». Конец цитаты. Подготовка к запуску пилотной программы по развертыванию ливанской армии на юге страны. Источник в вооруженных силах Ливана сообщил, что все готово к дислокации войск в первых трех согласованных точках, прежде всего в районе Зафтар-аль-Гарбия. По его словам, реализация плана может начаться уже сегодня, если на это поступит одобрение со стороны Израиля. Как передает обозреватель Шимон Миджан, эти данные приводит ливанская газета «Нида Аль-Ватан». Президент США Дональд Трамп встретится сегодня в Белом доме со своим ливанским коллегой Мишелем Ауном. Как сообщили американские дипломатические источники ливанской газете «Аль-Ахбар», Аун рассчитывает услышать от президента США обеспокоенность ситуации и заверение в том, что Вашингтон убедит Израиль полностью вывести Цааль с территории Ливана. При этом источники отмечают, Трамп ясно даст понять Ауну, что полный вывод израильских войск возможен лишь в том случае, если правительство Ливана разоружит Хизбаллу по всей стране. Кроме того, американский лидер намеревается предложить президенту Ливана привлечь к борьбе с Хизбаллой и сирийский режим. Материал подготовил обозреватель Кан Шимон Миджан. Американская разведка считает, что Иран не пойдет на уступки, несмотря на мощнейшие военные удары. Об этом сообщает Washington Post. Издание ссылается, в частности, на оценку ЦРУ, согласно которой режим в Тегеране продемонстрировал высокую живучесть даже после ликвидации высшего руководства и уничтожения большей части военного потенциала. Ранее в ЦРУ также пришли к выводу, что иранская экономика сможет выдерживать морскую осаду как минимум от 3 до 4 месяцев. Обозреватель Кан и Хескель Корнберг отмечает, по данным Washington Post, в американском разведобществе полагают, что США и Иран оказались в состоянии ни войны, ни мира, и сколько это продлится, неизвестно. И в заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня ожидается небольшое понижение температуры. В горах и внутренних районах страны по-прежнему жарче обычного. На побережье душно и влажно. В среду потепление главным образом в горной местности и в глубине страны. В четверг жара усилится и погода станет по-настоящему знойной вплоть до Хамсина. Температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве до 31 градуса, в Хайфе 30, в Цфате 32, в Бершеве 35 и в Эйлате 41 градус сегодня днем. Этот выпуск завершен, его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Кан Река в 10 часов утра. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан Река.

0: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Мы в программе сегодня поговорим на разные темы. Поговорим о том, что Министерство просвещения и финансов объявили набор педагогов в населенные пункты у границы с Ливаном и предлагают различные блага, в том числе и материальные. Поговорим о вреде сахара, о том, что стоит за сахарной индустрией, какая экологическая, экономическая и социальная цена платится за то, чтобы обеспечить население планеты большим количеством сахара. Поговорим об уникальной находке в Иерусалиме. Балки деревянные времен разрушения первого храма были обнаружены в районе Ир-Давид. Обо всем об этом в нашей программе, ну и на другие темы тоже много чего в программе. Доброе утро, Израиль. Но начинаем мы, как обычно, с обзора главных событий дня. Габи Вольсон, наш коллега и политический обозреватель сайта News.ru. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Юля. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Итак, главные новости дня – это, по всей видимости, продолжающееся столкновение в Персидском заливе.
1: Продолжающиеся атаки Ирана на США на Иран и Ирана на страны Персидского залива, да?
0: Да.
1: И одновременно в связи или без связи начало реализации пробного проекта передачи ливанской территории, части ливанской территории, тамошней армии в попытке каким-то образом вернуть суверенитет Ливану, ливанскому правительству, забрав его у Хизбаллы, которая является де-факто, контролирует ситуацию там, где ее не контролирует ЦАЛ.
0: То есть, как бы, то, что есть связь и нет, мы можем предполагать, то, скорее всего, все-таки это...
1: Связь, безусловно, есть. Mm-hmm. Да, связь, безусловно, есть. Другое дело, что, например, тот факт, что нету прогресса на переговорах между США и Ираном, не останавливает процесс реализации этого проекта в Ливане. Да, то есть связь не такая прямая, но понятно, что без Соединенных Штатов Америки и без ослабления Хизбаллы путем ослабления Ирана, вся эта ливанская история была бы невозможна. Поэтому понятно, что связь какая-то есть. Вопрос в том, насколько будет этот проект реализован и будет ли он более успешным, чем переговоры о мире между США и Ираном.
0: Все это происходит на фоне предстоящей поездки премьер-министра в Соединенные Штаты. Он едет встречаться с Дональдом Трампом или это
1: пока,
0: под вопросом?
1: Пока, по крайней мере, это неизвестно. То есть он должен был отправиться туда уже на этой неделе, потом это было отменено. Формально это было отменено из-за того, что церемония прощания с Линди Грэмом перенесена на конец месяца. Отправится ли Нетаньяху тогда в США? В какой ситуации мы будем находиться? Сейчас все настолько зыбко и настолько неясно, будет ли Израиль втянут в этот конфликт и в военные действия и так далее, что Нетаньяху... Пока, по крайней мере, я не слышал ничего о новой дате поездки Нетаньяху в Вашингтон.
0: Да. Тем временем в Израиле сокращается время, оставшееся до выборов.
1: 98
0: дней. И пока прошли первые праймерис из тех партий, которые решили проводить праймерис для того, чтобы определить состав участников, это была партия «Демократим».
1: Партия «Демократим» провела праймерис. Избран список, надо сказать, нету особых неожиданностей. На первых местах действующие депутаты Наама Лазими, Гилад Кариев, Эфрат Райтон. Собственно говоря, Яир Гулан, который не является депутатом, но возглавляет партию, займет первое место. Какое-то число кандидатов кооптировано в рамках союза с партией Мерец.
0: Вот Яя Финк на пятом месте, по-моему, это...
1: Это результат праймериз. Mm-hmm. Это результат праймериз. Яир Финк, Омри Рунен, один из лидеров, достаточно радикальных, надо сказать, лидеров протеста против юридической реформы. Есть еще несколько человек. Список, который, я думаю, Яира Гулана вполне устраивает. Там нет уж слишком одиозных фигур, да, типа Наора Наркиса, угу, и ему подобных.
0: Он на нереальном месте находится.
1: Он,
0: да,
1: во второй десятке. Там люди...
0: нет ни одного арабского кандидата.
1: Есть, нет... я, ну, опять же, к своему стыду, не помню имени женщины на 10-м месте в списке. Представляет арабский сектор.
0: Ну, естественно, никакого русскоязычного кандидата.
1: Русскоязычных кандидатов там нет. Как в партии Мерец не было, по-моему, в партии Авуда Мерец, да, не было уже очень-очень давно. как надо сказать, они этим не отличаются. Я почему-то думаю, что когда на следующей неделе пройдут праймериз, например, в партии Цюнудатит, мы тоже не увидим там русскоязычных кандидатов. И большой вопрос, мне очень интересно, сколько, например, русскоязычных кандидатов останется в Ликуде, где, откуда ушел Юлий Эдельштейн, что будет, какова будет политическая, каково политическое будущее ЗВ Элькина? Вопросительный знак, и так далее. Да, поэтому...
0: И вряд ли в списке забронированных мест там тоже окажется...
1: 43-е место, оно отведено в Ликуде для, для новых репатриантов. Ну, посмотрим. Да, по крайней мере, возвращаясь к демократам, я думаю, что Яир Гулан вполне доволен. С одной стороны, список боевой в плане того, что это люди, которые не будут стесняться в выборе выражений средств в рамках политической борьбы. Как и должно быть. Я не говорю это абсолютно не говорю это в качестве критики. Так сказать, предвыборная кампания и выборы — это не место для общества хороших манер. Да, это будет тяжелая борьба, тяжелые выборы, все в порядке. С другой стороны, там нет фигур, которые наносят электоральный ущерб Яиру Гулану. Поэтому мне кажется, что он доволен результатами этих праймериз.
0: Окей. И новый лидер Хамаса избран... фактически, он новый лидер Хамаса в Газе именно, да?
1: Нет, он новый лидер Хамаса вообще. Да. Угу. Это он новый глава политбюро Хамаса, Халиль Эль-Хайя, после того, как Израиль ликвидировал Исмаила Ания, а затем ликвидировал Яхья Синуара, который унаследовал место Исмаила Ании. Сейчас пришел Халиль Эль-Хайя, который победил на выборах Халида Машеля. Как нам рассказал профессор Коби Михаил сегодня в эфире, борьба там была очень напряженной, с разницей в один голос победил Халиль Эль-Хайя.
0: А кто проиграл?
1: Халид Машель.
0: Халид Машель.
1: Халиль Эль-Хайя ориентирован на Иран и на продолжение, собственно говоря, вооруженного противостояния с Израилем. Халид Машель более ориентирован на Турцию и Катар. И на, ну скажем, я не хочу сказать на дипломатические, но, может быть, менее сиюминутно военизированные шаги, да, против Израиля. Он, как объяснил профессор Коби Михайлович, понравился это определение. Я не могу сказать, что он умеренный, сказал профессор Михайлович, но он прагматичный. Mm-hmm. Да, то есть принципы остаются теми же, но пути достижения, в том, что касается путей достижения, он готов на какие-то компромиссы, чего не скажешь про Халиль Эль-Хайя.
0: Да, конечно, выбор для нас, он...
1: О, безусловно, и, так сказать, с нашей точки зрения,

0: буквально в последний, по-моему, день работы КНЕСТа или предпоследний.
1: Последние дни, да.
0: Да. И сегодня должно было состояться заседание комитета по высшему образованию, совет по высшему образованию, для того, чтобы обсуждать, собственно говоря, имплементацию этого закона. Оно, по всей видимости, не состоится, потому что 5 членов совета по высшему образованию подали в отставку накануне. Таким образом, в общем-то, сказать, ну, прикрыли возможность провести такое заседание, потому что нужен кворум.
1: Нету кворума, да.
0: Да. Это вообще история, ну, так сказать, которая вызывает очень, очень бурную реакцию в обществе. В основном все, кто связан с Академией, против того, чтобы этот закон был введен. Но, тем не менее, пока, я так понимаю, БАГАЦ тоже не остановил введение этого закона.
1: Прежде всего, подана петиция в БАГАЦ против этого закона. БАГАЦ будет его рассматривать. Честно говоря, я не помню, издано ли распоряжение о времени приостановлении его действия,
0: по-моему, нет.
1: Идет дискуссия, да, как вы сказали, большинство тех, кто в Академии, возражают против этого закона. Надо сказать, что в этом законе говорится о том, что это возможно только с утверждения этим направления раздельного обучения, возможно только с разрешения Совета по высшему образованию, поэтому, честно говоря, я не очень понимал логики в увольнении людей, от решения которых зависит, будет или не будет, но тем не менее...
0: То есть что, Совет по высшему образованию может фактически не согласиться,
1: конечно,
0: принимать закон?
1: Нет, не закон. Он может не согласиться и мотивировать, что он не разрешает тому или иному университету, который подал об этом просьбу, такие раздельные направления вводить.
0: Даже если это касается, скажем так, каких-то колледжей, да, религиозных, в которых есть, так сказать,
1: я не знаю, находятся ли религиозные колледжи под ведении Совета по высшему образованию. Да, то есть там это интересный вопрос, что происходит с учебными заведениями, которые не контролируются МАЛАГом. Да, то есть это нужно действительно, об этом нужно говорить с журналистами по вопросам образования или с представителями МАЛАГа. Но тем не менее у МАЛАГа, у Совета по высшему образованию, безусловно, есть сей по поводу университетов. И те люди, которые вчера подали в отставку, они не из частных колледжей, кроме одного, по-моему, там из колледжа Левинский, Вингейт, я не знаю, насколько он.
0: Он не частный.
1: Он не частный. То есть тоже учебное заведение, которое контролируется МАЛАГом. Они подали в отставку, тем самым, по сути дела, я даже не знаю, кому на руку они сыграли, потому что парализовав работу совета, означает ли это, что, в принципе, пока совета нет, нету и разрешения на раздельную учебу. Так или иначе, в любом случае решать предстоит Высшему суду справедливости БАГАЦу. Дальше начинается вопрос, кто будет рассматривать эту апелляцию. Как всегда, знаете, много лет назад сказано, что кадры решают все. В нашей жизни судьи решают все, потому что, когда мы смотрим на совет, на состав судейской коллегии, в принципе, достаточно очевидно, в какую сторону будет дуть ветер. И я рискну предположить, что этот закон, по крайней мере, в него будут внесены те или иные изменения. Суд потребует внести в него те или иные изменения, более четко разграничивающий порядок такой учебы, более четко разграничивающий, где начинается, а где заканчиваются полномочия вуза, более четко разграничивающий...
0: Может быть, критерии приема тоже?
1: Критерии формирования. Когда речь идет о том, что группа студентов может попросить, а что такое группа студентов? Угу. Сколько это? Да? Ну и так далее. Там очень много непонятного. Этот закон вообще на данный момент составляет один абзац, очень общий, очень неконкретный. Я полагаю, что суд, по крайней мере, потребует разъяснений.
0: Габи Вольсон, спасибо большое, хорошего дня.
1: Спасибо, всего доброго.
0: Мы продолжаем программу. Поговорим мы сейчас о будущем Института национального страхования Битуахлиуми. По данным, которые приводит экономическая обозревательница Мейраф Арлозеров, расходы системы уже превышают поступления, а к 2029 году может возникнуть серьезная проблема с текущим финансированием пособий. Главные статьи роста – пособия по уходу за пожилыми людьми, выплаты детям с инвалидностью, прежде всего детям с аутизмом, и вопрос о том, можно ли реформировать эту систему, пока еще есть время, и как это сделать, не ударив по тем, кто действительно нуждается в помощи. Мейраф Арлозеров у нас на линии, обозреватель издания «Демаркер». Мейраф Арлозеров, прошу.

0: מקצועית בראשות ניר קידר, שכבר המליצה על שינויים בסיעוד, לא עשו איתה דבר. בתוכניות שמכינים לממשלה הבאה, יש כמובן תיקון בסיעוד. מי שלא עושה לממשלה הבאה, בהנחה שזכי ממשלה אחראית ושבאה לעבוד, יהיו חייבים לתקן שם. ובנוגע לאוטיזם, שוב אותו ניר קידר עומד בראש ועדה שאמורה להגיש המלצות ממש בשבוע שבועיים הקרובים, וגם היא ככל הנראה תאמץ את מה שמקובל בעולם, כלומר שלא תהיה קצבה אחידה לכל ילדים אוטיסטים, ושהקצבה תהיה על איזשהו רצף. אנחנו מחכים עוד להמלצות הללו. בכל מקרה, המלצות מקצועיות יהיו, צריך להסתם אותן, אבל תראה, זה קשה. קשה לפגוע בקשישים סיעודיים, בוודאי שקשה לפגוע בילדים אוטיסטים, גם אם בדרגת חומרה קלה, אבל אין ברירה, כי לא ישר כסף לאף אחד.
1: כן. מירב פרלוזרוב, פרשנית בחירה בדמרקר, המון המון תודה לך. Литраут. Я переведу свою беседу с Мирав Розеров, обозревательницей издания «The Marker», которая говорит о том, что уже очень скоро, буквально через 3 года, у Института национального страхования Бито Ахлеуми не останется денег выплачивать пособия для населения. И это, так сказать, как говорится, в 29-м году произойдет первый раскол, а окончательно через 9 лет денег, если ничего не делать, денег просто не останется. Это огромная проблема, которую можно было предвидеть заранее, можно было предпринять определенные меры, но, к сожалению, они не предпринимались, и если ситуация будет таковой, как она сейчас, то просто Бито Ахлеуми войдет в страшный дефицит, примерно 50 миллиардов шекелей каждый год, и на фоне этого дефицита просто не будет возможно выплачивать пособие. Почему это произошло? Собственно говоря, есть проблема, которая заключается в том, что Бито Ахлеуми – это институт, который получает деньги от населения и выплачивает затем населению, которое в этом нуждается. Когда закон о Бито Ахлеуми в 50-е годы был принят, то никогда не было определено, что произойдет в том случае, если действительно начнется настоящий дефицит бюджета. И вот это та самая проблема, которую сейчас предстоит решать. Почему это произошло? Почему Бито Ахлеуми входит в состояние дефицита? Есть 2 статьи его бюджета, которые буквально разоряют кассу. Это все, что касается пособий по уходу за пожилыми людьми и пособия по уходу за детьми инвалидами. Ну, можно сказать, что речь в первую очередь идет о детях-аутистах, детях с аутизмом. И это то, что стоит огромных денег государству, и то, что, в общем, действительно приводит к тому, что касса Бито Ахлеуми опустошается. И в 2018 году была предпринята реформа, которая касалась пособий по уходу. И она, ну, была абсолютно провальная. В результате этой реформы практически каждый пожилой человек начал получать пособие по уходу. Я немного утрирую, говорит Мирав Арлозеров, но в целом это примерно так. Это привело к огромным расходам системы на пособие для пожилых людей, именно для ухода. Это во-первых. Во-вторых, дети, которые определяются в Израиле как дети с аутизмом, они сразу начинают получать пособие. И это то, что называется от 1 до 100 сразу. То есть нет никакого распределения, например, по, может быть, тяжести аутизма, как это принято в других странах. То есть дети, которые могут функционировать, вполне получают те же самые деньги, что и нефункционирующие дети. И в этом смысле это тоже огромное количество людей, которые получают сейчас эти пособия. Это тоже эту систему буквально разоряет. И если пойдет дело так, как сейчас, то, в общем-то, сказать, не останется никакого выхода, кроме как отменить все эти пособия. Я спрашиваю для новых людей, которые будут входить в эти критерии. Мне кажется, что не только для новых. Может быть, придется отбирать деньги и у тех, кто получает их сейчас. Это, конечно, очень неприятная история. Никому не хочется оказаться в этой ситуации, забирать деньги у пожилых людей или у детей с аутизмом, но ситуация именно такова. И в данном случае я хочу сказать, что называть главного ответственного за эту за сложившуюся ситуацию. Это премьер-министр Бенямин Нетаньяху, который за последние 15 лет не принял ни одного решения, касающегося Битуах Леуми. Хотя были доклады. В 2012 году был доклад Домени Сини, который говорил о том, что нужно реформировать обе эти системы и все, что касается пособий по уходу и пособий для детей с аутизмом. Мы все понимаем прекрасно, что история с аутизмом это, в общем, не только израильская история, это, в общем, во всем мире есть все больше и больше детей, которым диагностируется аутизм, и, разумеется, к этой ситуации нужно было подготовиться, начали готовиться слишком поздно, и в общем, ситуация достаточно тревожная. Я спрашиваю, есть ли какие-то решения этой ситуации? Возможно, нужно пересмотреть, то есть невозможно, а точно нужно пересмотреть, собственно говоря, критерии для получения обоих видов пособий. Безусловно, в случае с детьми с аутизмом нужно ввести шкалу, то есть в зависимости от того, насколько действительно эти дети и их родители нуждаются в помощи от государства. И, возможно, нужно пересмотреть систему налогообложения, потому что для того, чтобы покрыть этот огромный дефицит, по всей видимости, нужно либо отменить эти пособия, либо увеличить налоги, то есть либо урезать другие пособия. Это тоже вариант. Все они, конечно, очень непривлекательно выглядят, но это то, что необходимо сделать. В любом случае есть постоянная работа, несмотря на то, что решения не принимаются, как уже было сказано, но есть постоянные доклады, которые готовятся на эту тему, которые, собственно говоря, предлагают варианты решения этой системы. Я думаю, что следующее правительство, которое будет избрано и начнет работу в конце этого года, будет более ответственным и примет важные, хотя, может быть, и болезненные решения, которые касаются Битуах Леуми и его бюджета, который, как мы понимаем, в общем, так сказать, заканчивается. И, видимо, если ничего не предпринять, к 2029 году нам грозит, в общем, большой кризис, который касается пособий, выплачиваемых Битуах Леуми. Это была Мираф Арлозоров, обозреватель издания «Демаркер». Государство пытается вернуть нормальную жизнь в школы на севере, на границе с Ливаном. Министерство образования, Министерство финансов и управление ТНУФА объявили о новой программе. Учителя, которые будут готовы работать в школах на расстоянии до 9 километров от границы и жить на расстоянии до 30 километров от границы, смогут получить грант в размере 60 тысяч шекелей. Но при этом есть и те, кто считает, что не в деньгах, как говорится, дело. Учителей реально не хватает, также директоров, психологической поддержки и многое чего. Алекс Карачун у нас на линии, заммэра Кирьят-Шмона. Алекс, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юля, доброе утро.
1: Насколько серьезна сегодня нехватка учителей в Кирьят-Шмона?
2: Ну, я начну с того, что я всем напоминаю, что многие решили не вернуться в город или вернулись опять к войне и выбрали уехать и вернуться в центр, где были эвакуированы, в том числе и учителя. У них также есть дети, семьи, они выбрали, многие из них не вернутся сюда. Со временем это, скажем так, стало лучше, потому что все-таки мы смогли набрать учителей. И тут с окрестностей, те, кто живут по соседству к нам, все-таки есть нехватка, она небольшая, но есть такая. Я хочу сказать огромное-огромное спасибо тем учителям и директорам, которые остались тут и продолжили в непростое время обучать наших детей, заботиться о них, потому что это было непросто, под обстрелами, приходилось иногда ехать в школу, зумы, не зумы, ненормальный учебный год, скажем так. Поэтому я хочу начать с них, их иногда забывают. Мы говорим о новых учителей, но тут есть замечательные учителя и директора, которые проводили свою работу. Все, что связано с программой. Она, конечно, по сути неплохая программа, но немного, я бы сказал, слишком поздно, скажем так.
1: Слишком мало, слишком поздно, да, как говорится?
2: Я объясню, почему. И не просто, чтобы жаловаться, я не жалуюсь, но я объясню. Учителя Мисрада Хнух уже распределил давно, где будут работать учителя. директора. Мы все понимаем, что июль месяца до мая плюс-минус их распределяют по своим местам, нынешним или новым. Значит, июль месяца, скажем так, середина июля, или уже даже идем к августу, никто сюда сейчас не переедет. Мало кто переедет уже, все знают, где они будут работать. Ихние дети уже знают, в какую школу они пойдут. Поэтому мне бы не хотелось говорить, но я все равно это скажу, что у нас накануне выборы. И люди должны понять, что когда идут выборы, вы услышите что угодно. Что угодно и любые обещания. Если сюда приедут все-таки трое, четверо, пять, шесть учителей, которые смогут приехать, мы их примем с большой радостью, с большой теплотой. Но это немножко поздновато, я бы сказал так, потому что в мае уже всех распределили. Я все равно призываю тех, кто могут и хотят приехать сюда, в Кирьят-Шмону и в Галилею. Но это немного поздновато, почему это... Ведь эта проблема, мы о ней знали и в январе, и в феврале, правильно? Это не новая как бы проблема. Она была и в декабре, и в январе. Слышал?
1: Да, я понимаю, да, что сейчас как бы это веет какие-то предвыборным таким такой акции, да, что приезжать...
2: Это акция на год, mm-hmm. Это тоже надо заметить. Что будет в следующий год, нам ничего не могут, не обещают добавок выборы, и мы не знаем, кто будет следующее правительство, поэтому оно, как говорят, аляньяр на листке, это очень хорошо слышится, немного поздновато, я бы сказал.
1: Алекс, расскажите нам все-таки про приготовление к началу учебного года, как они проходят, как вообще выглядит сейчас город вот после всех событий, которые происходили так долго и так, mm-hmm. так тяжело, в общем, все это переживалось, конечно, всеми, особенно жителями Севера.
2: Да, у нас был непростой год. Мы вернулись после эвакуации и, конечно же, ожидали немного другого, но это уже позади нас. Опять же, я не знаю, что будет. Мы все следим за новостями, за СМИ. Понимаем, что вполне возможно, тут могут опять начаться боевые действия. Но, как сказать, к хорошему привыкают быстро. И с того дня, как тут стало тихо, и мы слышим, как наша армия работает там, в Ливане, понимая, что мы в глубине Ливана, это, конечно же, дает какую-то уверенность. И, наконец-то, мы нашли 2 месяца до окончания учебного года какую-то такую тишину, где мы могли продвигаться с нашими проектами. Город идет на восстановление. Мы видим, что тут идут все время какие-то стройки, Шикум, Питуах. Мы видим, что у нас будет, я всех, и вас я в июле приглашаю, лето у нас тут будет очень много выступлений, каждый день. И для взрослых, и для пожилых, и для детишек. Каждый день. Мы открыли в парке городок, скажем так, с 8 вечера до 2 ночи для молодежи, чтобы они не гуляли по всему городу, а находились в месте, где у них есть все, что им надо. От Sony PlayStation до выступлений и так далее. Мы делаем все, чтобы вернуть жизнь в строй, к нормальному образу жизни. И честно сказать, очень соскучились по этому. Мои дети, у меня 2 маленьких мальчика, которые сегодня ходят на площадку свободно сами. Этого не было. Не было в течение 3 лет, этого не было. И я бы сказал, к хорошему быстро привыкаешь, потому что жизнь сильнее всего. И я рад видеть свой город, как он потихоньку начинает продвигаться и восстанавливаться. Но понимаю, что завтра все может измениться опять.
1: Да. Скажите, какой примерно процент жителей вернулся?
2: Ой, Юль, на этот вопрос тяжело ответить, потому что это все время меняется. На данный момент речь идет плюс-минус, я думаю, о 16 тысяч из 25, которые были до эвакуации. Есть такие пары, очень много пар, которые мужчина, муж выбрал работать, я не знаю, там, в Хайфе он остается там и возвращается по пятницам, субботам или наоборот. Очень тяжело определить. Но по счетчикам Хеврата Танур, это наш Хеврат Май, Шмаль плюс-минус 16 тысяч, которые находятся все время тут в городе, постоянно.
1: Угу. То есть примерно две трети. Скажите, от того, что было до войны, а есть, ну, вы знаете, что есть люди, которые вот приехали для того, чтобы именно укрепить север, начать свою новую жизнь на севере именно после войны?
2: Есть, да, и об этом тоже это интересный разговор, потому что, само собой, что тяжело сейчас уговорить, надо всеми приехать в Кирьят-Шмону, тем более те, кто не знает север, или в том числе, говорю, про Кирьят-Шмону. И только слышат по новостям и думают, что тут и в обычные дни все время идет война. Окей, не говорю про последние 3 года. Приезжают в основном, я не могу сказать большими массами, это тивнут-датит.
1: Mm-hmm.
2: Они приезжают, потому что у них идеология тивнут, что надо сидеть на границах Израиля. И таким образом оборонять эту границу и укреплять ее. Приехало плюс-минус где-то 70 новых семей. Не только тивнут-датит, но большая масса это тивнут-датит. Приехало плюс-минус 70 новых семей, которые выбрали переехать именно в Кирьят-Шмону с детьми. Я говорю про молодежь. И я бы был рад. Мы делаем все для этого. И я уверен, что когда все это будет позади нас, сюда приедут намного больше. Потому что тут большие проекты и большие планы, которые существенно будут действительны, я уверен, в течение 2 лет максимум.
1: Угу. Университет ведь начинает свою работу. То есть я понимаю, что колледж существовал уже.
2: Уже утвердили как университет.
1: Да.
2: Скоро будут строиться кампусы в самом городе. У нас есть кампусы, но они небольшие. Так как это университет, мы будем строить новые здания. Вот как раз вчера было заседание по этому поводу еще один раз. Нам пообещали, что поезд до 2030 года тут будет. Нам оправдали 2 новых района в Кирьят-Шмоне. Некоторые скажут, а зачем им новые районы? Нет уже жителей. Наоборот, мы хотим, чтобы приехали. А если приедут, а они приедут, чтобы им было где жить. И вообще город должен продвигаться, идти вперед. Мы не можем оставаться там, где мы были. Мы хотим в первую очередь вернуться, быть тем городом, которым мы были до эвакуации, а потом уже самое, скажем так, как на русском сказать, матрат-аль.
1: Ну, это высшая цель.
2: Да, это спасибо. Это увеличить количество населения и быть более продвигающимся городом. Ну, тут есть вопросительные знаки. Это что будет с войной, это какое правительство будет и так далее. Но мы не останавливаемся. Те, кто вот вчера у меня были тут гости, они говорят, видно, что идет продвижение, идет стройка, идет какие-то обновления. И опять же я приглашаю всех приехать сюда в августе. Вот каждый день тут будут выступления в нашем амфипарке. Приезжайте, поддержите нас, даст Бог, будет тихо. А если тихо не будет, даст Бог, мы по ним ударим раз и навсегда.
1: Да, вот сейчас как раз я вижу, что по 12-му каналу говорят, что Министерство туризма призывает людей проводить свой отпуск, ну или выходные, каникулы на севере для того, чтобы поддержать, в общем, так сказать, и людей, и бизнесы, которые там действуют. Но я думаю, что мы можем только присоединиться к этому пожеланию. Алекс Карачун, зам мэра Кирьят-Шмона, спасибо вам огромное.
2: Хорошего дня, Юля, спасибо большое.
1: Всего хорошего.
2: Да.
1: Женщины составляют лишь небольшую часть основателей стартапов, около 15%. При этом с развитием инструментов искусственного интеллекта все чаще звучит вопрос, может ли AI изменить правила игры и открыть больше возможностей для женщин в технологическом предпринимательстве. У нас на линии Настя Очаковская, инженер-программист, основательница и директор, генеральный директор женского сообщества Alice Code, которое создано для сокращения гендерного разрыва в мире технологий. Настя, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, вот такой разрыв в технологическом предпринимательстве все еще такой большой? Только 15% женщины, 15% всех основателей стартапов женщины?
3: В первую очередь это начинается с нескольких десятков лет назад, когда глобально эта профессия была больше для мальчиков и мужчин, как в принципе и другие области, которые связаны с бизнесами. В данном случае, в наши дни, развитие искусственного интеллекта, конечно, приводит к значительно большему количеству интерпренеров, да, стартапистов, и в том числе женщин-стартапистов, потому что искусственный интеллект, он очень сильно снижает порог входа в технологии и в технологическое предпринимательство. Сегодня каждый человек практически, да, может взять свою идею и реализовать ее в продукт. Но очень важно понимать, что кроме этого нужны дополнительные навыки, чтобы зайти в эту область. И нужно и технические навыки, и уверенность, что вообще я могу туда зайти и могу это сделать. И это как раз одна из основных частей, над которыми мы в основном работаем в нашем комьюнити.
1: Угу. Да, расскажите о вашем комьюнити. Вы работаете с женщинами и даже с девочками, начиная буквально с 4 класса.
3: Да-да. Лескот — это некоммерческая организация, которая начинает работу с девочками с 4 класса и дальше до фактически первой карьеры. И то, что мы делаем, фактически изначально это начиналось как просто какая-то как программа, чтобы заинтересовать девочек в технологиях, для в основном маленьких девочек. В дальнейшем мы открыли дополнительные курсы, которые более профессиональные. И после этого открыли курсы для инструкторов. И сейчас у нас уже последние 2 года наши юные участницы, уже не такие юные, заходят в индустрию и начинают работать. И мы, естественно, продолжаем их поддерживать.
1: 98% ваших выпускниц продолжают, да, технологическое направление и на армейской службе, и потом, в общем, так сказать, вы уже на работе. В общем, как вам кажется, почему, что девушек удерживает на этом пути и, в общем, помогает им продолжать дальше?
3: То, что мы делаем, мы начинаем работу с очень молодым возрастом, тогда, когда они еще, в принципе, не задумываются над вопросом, подходит мне заниматься этим, не подходит. Мы их заводим в мир технологий, и мы даем им возможность создавать проекты. Создание проектов — это в первую очередь креативность, и во вторую очередь технические навыки. Поскольку это еще возраст, когда они не задумываются над тем, могут они или не могут, а просто начинают экспериментировать, да, то им очень просто зайти. В дальнейшем то, что их держит там, это, во-первых, то, что они уже не одна девочка в классе среди 30 мальчиков, которые зашли в компьютерный класс, а их становится значительно больше, в том числе благодаря нашей программе. И, во-вторых, это комьюнити, которое их окружает. Они заходят в академию 4 класса, презентуют и в хай-тек фирмах участвуют в конкурсах. Уровень confidence, да, уверенности в себе, он значительно больше, плюс комьюнити, которых окружает.
1: То есть они встречаются там, в том числе и с женщинами-предпринимательницами, да, то есть роль личного примера.
3: Конечно, конечно.
1: Да. Вы знаете, это, в общем, совершенно не тема нашего сегодняшнего разговора, но, тем не менее, все-таки я хочу вас спросить по поводу вот этой истории, которая в связи с законом о сегрегации, гендерной сегрегации в академии был принят, и сейчас, в общем-то, сказать, это все очень бурно обсуждается. Ну вот можно сказать, что у вас тоже женское сообщество, да, то есть вы тоже вроде как обучаете девочек без, именно, так сказать, отдельно от мальчиков, да? Что вы можете сказать, почему, вот, как вам кажется, ваша модель работает? Я не знаю, как вы относитесь вот к идее про гендерную сегрегацию в академии, но, в общем, есть, так сказать, предположение, что там это будет работать гораздо хуже.
3: Окей. Это очень интересный вопрос, очень сложный. Я хочу сказать, что с моего личного опыта, с моей точки зрения, Элис Кот, она не поднималась как организация для девочек, женщин и не затрагивались вопросы сегрегации в принципе. Да? В конечном итоге я программист, и мне очень нравится эта область, потому что я могу создавать, в принципе, все, что я хочу, и это очень-очень круто. И мне очень хотелось, чтобы моя дочь которой тогда было еще 9 лет, да, чтобы она почувствовала это. С этого все началось. Она пришла на курс программирования, сказала: «Мама, мне не подходит это все мероприятие, там одни мальчики, сильно старше меня, я не хочу». И естественным путем, да, я сказала: «Хорошо, приводи своих подружек, давай начнем, давай откроем группу». Да. В дальнейшем я зашла в эту тему более глубоко и поняла, что и есть многие исследования, которые говорят, что именно в области образования технологий, да, когда разделяют группы на мальчиков и девочек, их обучение идет лучше, но это опять же связано с более подростковым возрастом, это не связано с более старшими.
1: Да.
3: И конкретно в нашей организации задача не разделить мальчиков и девочек, а увеличить количество девочек в группах, в смешанных группах, да.
1: Да.
3: Я могу сказать, что в high school, да, в Тихонах, у нас очень много совместных проектов с HIT, с Тель-Авивским университетом и другими академическими организациями, у которых есть программы для Тихонов, но там все те же 95% мальчики. Да? Поэтому, когда мы делаем совместные проекты, как раз получается 50-50. Да? Вот. По поводу сегрегации в университетах, я считаю, что все в конечном итоге должно определяться уровнем моих знаний, моего комфорта в определенной группе. Да, это должно быть решение человека, а не решение на уровне государства. Да.
1: Да, хорошо. Я хочу спросить вас, что вам кажется, нужно сделать государству, школам, хай-теку для того, чтобы у нас было действительно больше, гораздо женщин, в том числе и основательниц стартапов и работающих на технологических, в технологических проект, профессиях?
3: Я считаю, что все начинается в образовании, когда мы занимаемся этим вопросом не в 25-30 лет, а начинаем заниматься им, когда человеку еще 10 лет, и мы даем ему все возможности понять, что это область для него, да, основная проблема, почему не так много женщин в тех же стартапах, это не только потому, что у них недостаточно навыков, скиллов и так далее, а потому что в большинстве случаев они вообще даже не думали о том, что это для них релевантно, да. Когда мы начинаем... Это как изучение математики, да, и математика — это основной предмет во всех школах, и никто не думает, что он не может посчитать, сколько будет 2 плюс 2, да, это очень-очень естественно. То же самое в области технологий. Если у мальчиков больше доступа к технологии, потому что есть больше игрушек для мальчиков, стрелялки, машинки, т.д. и т.п., да, и они набирают технические навыки через игры, с девочками это работает хуже, они меньше играются, да. Надо открыть им, да, то окно, в котором они почувствуют, что технология — это для них, и есть достаточно таких окон и возможностей, да, в создании аппликаций, в создании сайтов, да, где они точно так же могут прочувствовать, что технологии — это в том числе для них.
1: Настя, скажите, как вообще попадают ваше сообщество, те, кто слышит нас сейчас, может быть, хотят для себя или для своих детей, внучек?
3: Да, у нас очень много возможностей зайти к нам. Это может быть и, во-первых, есть программы внутри школ, то есть если мы связываемся, опять же, с директором школы, показываем программу, можем зайти на школьном уровне, да, и создать группу внутри школы. Есть гибридные курсы, то есть можно подключиться с любой точки Израиля, и, кстати, не только Израиля, да, и присоединиться к курсам через Zoom.
1: А что лучше работает, кстати говоря, такое очное, в общем, обучение или Zoom тоже нормально, на ваш взгляд?
3: Смотрите, у нас вот прямо разделилось, да, в этом году у нас было 1000 учениц, и вот ровно половина была фронтальной, ровно половина была в Zoom. Вопрос логистики, он важен, да, если я могу присоединиться с любой точки страны, практически в любое время, да, это у этого есть определенный вес. Кроме этого, мы, да, даже в программах, которые в Zoom'е, мы участвуем в конкурсах, в различных мероприятиях в хай-тек-фирмах и в различных мероприятиях в университетах, да, то есть это не полностью онлайн-обучение, да, вот, и есть действительно офлайн-программы, да, то есть или внутри школы, или внутри различных матасов. Кстати, есть группы волонтеров, клубы, так называемые, да, где если есть такие же программисты, как я, которые хотят больше говорить с детьми, проводить с ними такие мини-курсы, да, то мы просто даем материалы, они могут точно так же открыть группы, точно так же, как я это сделала 10 лет назад. Поэтому возможности есть разные.
1: Да, и я назову ваш сайт alicecode.org. Заходите туда, ищите информацию об этом сообществе. Настя Чаковская, инженер-программист, основательница и генеральный директор женского сообщества Alice Code. Спасибо вам большое.
3: Спасибо большое.
1: Всего хорошего. Дорогие друзья, это был первый час программы «Доброе утро, Израиль». Шарон Лернер за пультом, продюсеры Мила Сталинская, Елена Черкасова и Алексей Демченко, редактор Саша Коган, музыкальный редактор Таня Барская. Меня зовут Юлия Цодекс. Мы сейчас послушаем немного музыки, затем новости и второй час программы. Оставайтесь с нами.

0: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 10 часов. Доброе утро. Вы слушаете радиостанцию Кан Река. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Ликвидация в секторе Газа. Силы безопасности ликвидировали начальника оперативного отдела бригады Газа в группировке «Хамас» Адхама Насмана. Именно он 7 октября координировал действия боевиков, напавших на приграничные районы, а в ходе войны удерживал в заложниках многих израильтян. Среди них Роми Гунен, Эмили Дамари, близнецы Зив и Гали Берман, Эйтан Мор, Матан Ангрест и Омри Миран. В последнее время Насман занимался подготовкой нового поколения боевиков и планировал атаки против бойцов Цааля в секторе. По сообщению пресс-службы Цааля, он был ликвидирован в субботу в результате удара ВВС в районе города Газа. Волна возмущения и боли среди семей павших религиозных военнослужащих. Поводом стали резкие высказывания духовного лидера партии Дегеля Тура Равина Дова Ландо, который назвал представителей религиозно-сионистского движения злодеями, подстрекающими к убийству. Сержант Эльхай Таарлев погиб около 9 лет назад в результате теракта с наездом возле поселения Офра в Бенемине. Его мать Авиталь считает, что подобные слова – это осквернение имени Всевышнего. Вот что она сказала. «Эти слова отозвались во мне глубокой болью. Это правда напоминает времена Шоа, ту слепоту, из-за которой столь многие лидеры ультраортодоксальной общины оставались на месте и не давали своим общинам спастись. Здесь кроется искаженное понимание реальности. Если они продолжат идти этим путем, то просто исчезнут. Они чувствуют себя преследуемым меньшинством, но они преобладают и влияют на все. Скоро они станут большинством в этой стране, и им просто необходимо перестроить мышление». Конец цитаты. Накануне перед домом юридического советника правительства Гали Баараф Миара протестовали хасиды Гура. Во время акции они напали на местного жителя Идана Бен Давида, который выгуливал собаку. Идан рассказал о происшедшем в эфире радиостанции Кан Решет Бет. Вот что он сказал. «Было ощущение полной незащищенности. Я резервист, который изнемогает под этим бременем и злится, что они не несут службу. Я налогоплательщик, возмущенный дороговизной жизни, потому что приходится содержать сотни тысяч учащихся ешив. И вдруг я сталкиваюсь с насилием прямо у себя под домом. Это ощущается как плевок в лицо и полная беспомощность». Конец цитаты. Поступают сообщения о том, что в подразделения ливанской армии сегодня утром вошли в город Зафтар-аль-Гарбия на юге страны. Дислокация сил проходит в рамках пилотной программы, согласованной с Израилем. Катарский телеканал «Аль-Джазира» передает, что военные саперы уже прочесывают улицы города, обезвреживая неразорвавшиеся боеприпасы и взрывчатку. Зафтар-аль-Гарбия в районе Набатея – это одна из трех первых точек, куда должны войти ливанские войска. Напомним, сегодня в Белом доме президент Дональд Трамп встретится со своим ливанским коллегой Мишелем Ауном. Материал подготовили корреспонденты Руи Кейс и обозреватель Шимон Мисджан. И в заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня ожидается небольшое понижение температуры. В горах и внутренних районах страны по-прежнему жарче обычного. На побережье душно и влажно. В среду столбики термометров снова пойдут наверх, главным образом в горной местности и в глубине страны. В четверг жара усилится, и погода станет по-настоящему знойной, вплоть до Хамсина. Температура сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 31 градус, Хайфа 30, Цфат 32, Бир-Шева 35 и в Эйлате 41 градус сегодня днем. Это были все новости к данной минуте. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Кан Река в 11 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан Река.

0: утро. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Новые данные, представленные на конференции Американской ассоциации клинической онкологии, дают осторожную надежду пациентам с мелкоклеточным раком легкого, одним из самых агрессивных видов этой болезни. Речь идет о новых подходах к лечению, которые помогают иммунной системе точнее распознавать и атаковать раковые клетки. У нас на линии доктор Ирина Лазарев, заместитель директора Института онкологии больницы Асута Ашдот. Доктор Лазарев, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Что такое мелкоклеточный рак легкого? Почему он считается одним из самых агрессивных видов рака легкого?
1: Мы обычно подразделяем все виды рака на два типа. Это не мелкоклеточные, это такие исторические названия, которые были придуманы очень много лет назад и так вот сохранились. Это наиболее частый вид рака, не мелкоклеточные. Это где-то 75% диагностируемых с раком легкого именно этот тип. А мелкоклеточные — это 15%, 20% — это более редкий, но гораздо более опасный вид рака. У него очень сильная связь с курением, то есть если в немелкоклеточном раке мы видим иногда пациентов, которые не курили или подвергались такому небольшому риску пассивного курения, то мелкоклеточный практически 99% — это тяжелые курильщики, соответственно, со всеми сопутствующими проблемами здоровья.
0: Угу. Эту болезнь обнаруживают уже, как правило, на поздней стадии?
1: Вообще диагностика рака легкого, она очень сложная. И, к сожалению, симптомы, которые проявляются уже и заставляют человека обращаться к врачу, говорят уже о распространенной стадии болезни. Тяжелый кашель, одышка — это говорит о том, что опухоль уже поразила грудную клетку. А если есть еще какие-то головокружения, боли, головные боли, тошноты, рвоты, это вообще уже говорит о метастатическом процессе в голове. И вот мелкоклеточный рак легкого, он очень так тихонечко сидит до последнего момента, когда человек уже обращает внимание, что он сильно похудел, у него нет аппетита, какие-то другие проблемы со здоровьем. И когда он обращается, к сожалению, часто мы видим, что это уже довольно-таки продвинутая форма рака. И рак, он еще и развивается очень быстро. То есть достаточно буквально несколько месяцев, чтобы из локального рак стал уже в диссеминированной распространенной форме.
0: Угу. Каково было стандартное лечение таких пациентов вот до последнего времени?
1: Ну, из-за вот такого быстрого развития, к сожалению, этот рак очень редко оперируется, да, то есть практически хирургия здесь вообще играет очень такую маленькую роль. Если это все-таки какая-то локальная форма, то мы используем высокие дозы облучения с хемотерапией, с последующей дачей иммунной терапии, а уже на продвинутой стадии, метастатической, мы используем обычно хемотерапию с препаратами иммунной терапии, но цель лечения здесь именно продлить жизнь, улучшить качество жизни. И не идет речь об излечении. И препараты иммунной терапии, которые до сих пор мы использовали, это, как бы, ну, можно сказать, первое поколение иммунных препаратов, которые блокируют точку контроля иммунной системы, и они активируют наш иммунитет и заставляют иммунную систему искать источники инородных тела, опухоль в том числе, и поражать эту опухоль. То есть как бы мы возвращаем естественный механизм, который существует и заложен в нас природой. Но, к сожалению, именно для мелкоклеточного рака это не всегда работает. И этот рак, он создает вокруг себя такой пустынный иммунитет. То есть как бы иммунитет не видит его, несмотря на то, что мы его активируем и не заставляем активно работать. Но как бы активного воздействия именно на опухоль, к сожалению, мы не всегда наблюдаем.
0: А вот эти самые данные, которые были представлены сейчас на конференции, там речь идет о каком-то прорыве в лечении или вот о каких-то дополнительных способах продлить жизнь?
1: Ну, на сегодняшний день это пока выглядит как способ продлить жизнь. Но для нас, онкологов, это выглядит как действительно прорыв, потому что найден, нащупан благодаря современным исследованиям какой-то абсолютно новый механизм воздействия на опухоль. Возьмет несколько лет, пока мы найдем именно вот как правильно воспользоваться этим препаратом, но это говорит о такой большой надежде, что вот-вот лучик света, что, может быть, мы сможем справиться. И это как бы выход из такого 20-летнего застоя, благодаря именно вот этому новейшему препарату, это новый класс иммунотерапии, то есть он более такой продвинутый. И, в общем-то, тут используются препараты, которые называются активаторы Т-клеток. Это тоже такие Т-лимфоциты, это как бы такие солдаты нашей иммунной системы, основные работники. И то, что делает, вот, допустим, препарат, который был результат исследования, которые были предоставлены на этом конгрессе АСКО, препарат Тарлатамаб, это биспецифический активатор вот этих клеток. Что он делает? Он строит иммунный мостик. Он как бы соединяет и прикрепляется к злокачественной клетке благодаря тому, что на этих клетках есть специфический белок. И в большинстве случаев, в отличие от здоровых клеток, где этого белка нет. А второй своей частью этот препарат связывается с Т-лимфоцитом. И он как бы механически прикрепляет этот Т-лимфоцит к злокачественной клетке и таким образом заставляет непосредственно ее работать, вот эту иммунную систему. А потом уже такие включаются цепные реакции, когда уже весь иммунитет, увидев вот эту вот проблемную зону, начинает уже активироваться. То есть это как-то такой вот абсолютно новый подход. Не надеяться, что иммунная система сама найдет этот очаг злокачественной проблемы, а именно вот мы прям напрямую туда вводим вот этот иммунитет и заставляем его работать.
0: Угу. Скажите, а почему вот на настоящий момент речь идет лишь о нескольких месяцах продления жизни? Что потом происходит? Все-таки иммунная система приспосабливается к этому препарату и, в общем, так сказать, его обходит?
1: Ну, тут очень много таких сложных механизмов, почему злокачественные клетки все-таки находят путь избежать воздействия иммунной системы. Это вторичные мутации появляются, это вторичные метастазы, которые уже такие как бы обучены преодолевать активность предыдущих препаратов. В общем-то, в онкологии, к сожалению, мы очень часто вынуждены менять линии лечения, то есть менять механизмы действия. Сперва мы используем, допустим, химиотерапию с одним препаратом иммунным, потом переходим на другой иммунный препарат, то есть именно пытаемся обойти вот эти механизмы защиты опухоли. И на сегодняшний день этот препарат показал очень хорошую активность именно во второй линии лечения, и это уже снижает риск смерти от болезни на 40%, что, в общем-то, это действительно для нас большое такое большое достижение. Но, естественно, проходят параллельные исследования, чтобы ввести этот препарат в первую линию лечения, то есть чем раньше мы используем этот препарат, тем более эффективно он будет работать, а возможно даже и на еще более ранних этапах этой болезни, тогда шанс успеха гораздо больше.
0: Как он соотносится с корзиной лекарств на сегодняшний момент?
1: Тут тоже у нас очень много надежды. В этом году это лекарство участвует в списке подачи на лекарственную корзину. То есть онкологи подают каждый год список лекарств, и это лекарство получило довольно-таки высокие оценки. То есть мы, онкологи, видим в этом большую ценность и важность этого лекарства, чтобы оно было включено в эту корзину в этом году. Но, к сожалению, это очень дорогостоящее лекарство, да, то есть это новейшие технологии, и, в общем-то, мы знаем, что есть очень много таких экономических проблем, но будем надеяться, что медицина не будет сильно заниматься экономическими проблемами, будет заниматься именно тем, что мы должны лечить наших пациентов. Вот. И, в общем,

0: Ну, если это не произошло до сих пор, если это не может произойти, или если человек просто долго курил в прошлом, что он должен сделать для того, чтобы, может быть, на раннем этапе болезнь диагностировать? Какие шаги он должен предпринять?
1: Ну, для здоровых людей, я думаю, на первом этапе это все-таки высокая мотивация и важность. То есть если человек реально понимает вред курения и хочет избавиться от этого, я думаю, он найдет этот способ или обратится к семейному доктору для того, чтобы его включили в группу поддержки для борьбы с курением или самостоятельно. То есть главная мотивация, к сожалению, до сих пор большинство людей, зная, что курение вредит здоровью, причем не только онкология, но и очень много других болезней, тем не менее остаются в таком каком-то, надеясь на авось. Ну, не все же курящие умирают от онкологии, и, может быть, все будет хорошо, у меня это пронесет, и сейчас мое психологическое состояние мне важнее, когда я выкуриваю сигарету. То есть прежде всего, конечно, важность того, что это действительно тикающие часы, бомбы, которые мы сами вдыхаем в наши легкие, и эти часы, к сожалению, дают о себе знать гораздо позже, то есть через 10, 20, 30 лет, когда человек уже не может ничего изменить. То есть нужно немножко задумываться о своем будущем. Как привлечь людей задумываться о будущем? Я думаю, это большой философский вопрос.
0: Да. Но я имею в виду, что вот сейчас уже, например, человек знает, что он там много лет курил или он курит до сих пор. Как все-таки, может быть, делать какие-то профилактические проверки для того, чтобы, в общем-то, сказать, не попасть в число ваших пациентов?
1: Профилактические проверки у нас сегодня есть скрининговая программа диагностики рака легкого. Каждый пациент с определенным стажем курения приглашается на проверку компьютерной томографии с низкой дозой облучения. И эта ежегодная проверка помогает диагностировать рак легкого на ранней стадии. Но опять, мы говорим не о профилактике, мы говорим о диагностике ранее. Да? Ранняя диагностика, к счастью, приводит и к высокому проценту излечения благодаря операциям, опять-таки современным препаратам иммунной терапии, которые мы тоже используем здесь. Но есть шанс хотя бы на излечение. Но хотелось бы немножко раньше, чтобы люди перестали курить и пассивное курение, чтобы прекратилось. И тогда, может быть, нам вообще не нужно будет использовать ни дорогостоящие препараты, ни диагностические методы, а мы просто будем говорить о глобальном здоровье в Израиле.
0: Это точно. И, кстати говоря, сэкономить очень много денег на сигаретах.
1: Да, да, да.
0: Доктор Ирина Лазарев, заместитель директора Института онкологии больницы Асута Ашдод. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо и всего хорошего дня.
0: Всего хорошего. Продолжаем программу и продолжаем говорить о здоровье, но и не только о здоровье. Все мы знаем, что большое, так сказать, активное потребление сахара здоровью вредит. Но вот согласно новому исследованию профессора Алона Шепона из Тель-Авивского университета, показывает, что чрезмерное потребление сахара, помимо ущерба для здоровья, еще и является большой экологической и экономической проблемой. Его производство требует огромных площадей земли, воды и энергии. Сокращение потребления сахара может повлиять не только на здоровье людей, но и на климат, сельское хозяйство и мировую экономику. У нас на линии Алон Шепон из Музея естественной истории имени Штейнхарда и кафедры государственной политики факультета социальных наук Тель-Авивского университета. Профессор Шепон, шалом, боги готов.
2: שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: אז אנחנו רגילים לחשוב על סוכר כבעיה בריאותית, אז כן, שנייה, פרופסור שפון, אתה בדיבורית? כן. אנחנו פשוט שומעים פעמיים. אם אפשר לדבר ישר לטלפון, אז זה מאוד
2: עכשיו יותר טוב?
0: כן, הרבה יותר טוב.
2: מצוין.
0: אז מלבד הבעיה הבריאותית, אתה אומר שסוכר זה בעצם גם בעיה סביבתית, נכון?
2: נכון לגמרי, זה באמת התמצית של המאמר והחשיבה מאחורי הפרויקט הגדול שאני עושה בנושא סוכר, זה שזה לא רק בעיה בריאותית אישית של כל אחד ואחד מאיתנו, אלא באמת בעיה גלובלית סביבתית. ובאמת המחקרים שלי בשנים האחרונות מנסות להבין את הסוכר ברמה גלובלית, וזה באמת מה שרציתי לדבר איתכם היום.
0: אז אתה בעצם אומר לפי המחקר שגידולי סוכר מהווים כרבע ממסת התפוק,

0: החקלאית העולמית, אבל מספקים רק 8% מהקלוריות, כן? מה זה אומר בפועל?
1: אני אסביר. זאת אומרת, מה שגיליתי שהתחלתי את המחקר הזה, ובאמת זה יזה אותי, זה שתחשבו על זה שרבע מכל התפוקה החקלאית, המסה של כל התפוקה החקלאית בעולם, הולכת לייצר גידולי סוכר, שלמעשה אין להם, לא רק שאין להם שום תרומה תזונתית, להפך, הם פוגעים בבריאות שלנו. אז אם אנחנו מדברים על משבר מזון שהוא גיאופוליטי, הוא סביבתי, הוא בריאותי, ואנחנו מנסים כמה שיותר לייעל אותה, איך ייתכן שאנחנו נוטים לכזאת מערכת גדולה לגדל סוכר שפוגע בבריאות שלנו? ומפה יצאתי באמת לנסות להבין ולחקור ולחשוב על אלטרנטיבות שונות שיכולות להטיב גם עם הבריאות וגם עם הסביבה.
0: אנחנו באיזשהו כמות מסוימת, אנחנו כן צריכים סוכר, נכון? או שלא?
1: לא, ממש לא. אנחנו לא מדברים על סוכר שמגיע מאכילת פירות. אנחנו מדברים על סוכר שמגיע מקנה סוכר ומסלק סוכר.
0: זה אנחנו לא צריכים בכלל, כן?
1: לא, כן. תראי, המספרים מדברים, ההמלצות התזונתיות שכמובן אנחנו לא ממש עומדים בהם באף מקום בעולם, מדברות על סביב 5% מסך הקלוריות שאנחנו צורכים, שזה הגבול המותר. ובמחקר מה שעשיתי זה אמרתי, בוא ננסה לדמיין עולם טוב כזה שכולנו צורכים עד 5% מהסוכר. ואז באמת נפתחות לנו המון המון אופציות חדשות. לדוגמה, אופציה אחת זה שאנחנו מוותרים על גידול, על כל הכמות עודפת של הסוכר, ואז מתפנים לנו המון שטחים חקלאיים, בהמון אזורים טרופיים ששם מגדלים את הקנה הסוכר, ואנחנו יכולים להשתמש בזה להחזיר בחזרה את הטבע, מה שנקרא פירועה. אנחנו יכולים לגדל שם גידולים חקלאים בריאים לבני האדם. זה כיוון אחד. כיוון שני זה להגיד, בוא לא נצמצם את ייצור הסוכר, אבל את העודף סוכר הזה, במקום שאנשים יצריכו אותו, בוא ניקח אותו לדברים אחרים שיכולים לסייע לחברה האנושית, כמו לייצר ביו-אתנול, שכבר היום עושים אותו, להשתמש בו לייצר פלסטיק, להשתמש בו לייצר חלבון אלטרנטיבי. אז החשיבה הזאת אומרת שאם נצמצם את צריכת הסוכר, אנחנו יכולים גם לא רק לפתור בעיה בריאותית מאוד גדולה, אלא גם לתרום לסביבה ולחברה בצורות אחרות.
0: טוב, אם כל אחד מאיתנו עכשיו מפחית בצריכת סוכר, זה בטח גם לא יעזור לאנושות. מה צריך לעשות? מי צריך לנקוט ב...
1: אז קודם כל כן, אם כולנו היינו עושים את זה בבת אחת זה היה קורה, אבל בהחלט צריך למצוא תמריצים בשביל להניע את האנושות לעשות את המעבר הזה. אני מסכים שזה לא משהו שקורה בין לילה, ובלי תמריצים וחשיבה, אנחנו לא, המערכות נשארות כמו שהן, כי יש המון המון גורמים שמרוויחים מהמצב הקיים. כל תאגידי הסוכר, כל הכלכלת המזון העולמית, כולם מרוויחה מהמערכת הזאת. אנחנו צריכים למצוא דרך לתמרץ אותה. אם הממשלות היו מבינות שהרווח הוא גם לחברה וגם לסביבה, הוא כל כך אדיר, אז אולי זה היה מניע אותם מצד אחד לפעול בכיוון, שזה באמת המטרה של המחקר הזה ועוד מחקרים בתחום. אבל אנחנו צריכים גם לפתח מנגנונים שבאמת מתמרצים את המעבר הזה. אנחנו צריכים לתמרץ חקלאים, באמת חקלאים בעיקר במדינות שבהם מגדלים סוכר, מדינות כמו ברזיל וכמו הודו, לעזוב את גידולי הסוכר ולעבור לגידולים אחרים. והתמרוץ הזה יכול לפעול על מנעד גדול של מנגנונים בינלאומיים או כל מיני מדיניות מקומית. אפילו מדינה כמו הודו, בלי להסתכל על איזשהו מנגנון עולמי, יש לה הרבה תמריץ לעודד חקלאים לוותר על גידול סוכר. זה גידול שצריך הרבה מים, והוא לא תורם לביטחון התזונתי במדינה, ויכול לצאת המון המון רווחים מלעשות את השינויים. אז ברגע שיש את הראייה הרחבה הזאת, אז גם צריך בהחלט, בהחלט לקדם מדיניות ותמרוץ. תחשבי רק כמה כסף המדינות יכולות לחסוך מתחלואה עודפת, שתצטמצם משמעותית שאנשים לא יצטרכו סוכר. את הכסף הזה אפשר בחזרה גם להשקיע אותו ולעודד את השינויים האלה שאני מדבר עליהם.
0: כן. פרופסור אלון שפון ממוזיאון הטבע, על שם שטיינהרט והמחלקה למדיניות ציבורית והפקולטה למדעי חברה אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
1: תודה רבה לכם. יום טוב.
0: להתראות. Я переведу свою беседу с профессором Шипоном. Он говорит, его исследование посвящено сахару, но сахару не в медицинском смысле слова, про который, в общем, мы все знаем, что потребление сахара вредно для здоровья, а именно в социологическом, в экологическом, экономическом смысле слова. Он говорит о том, что огромная часть мирового сельского хозяйства работает на производство сахара. Сахарные культуры составляют около четверти всей массы сельскохозяйственной продукции в мире. При этом они дают только 8% калорий, которые потребляет человечество. Означает, что производство сахара занимает очень много земли и ресурсов, но с точки зрения питания дает сравнительно мало. Кроме того, что мы совершенно не должны потреблять этот сахар, который производится из сахарной свеклы или сахарного тростника. Это не тот сахар, который нужен нашему организму, который мы получаем из фруктов. То есть с точки зрения здоровья это абсолютно бессмысленно. С точки зрения производства оно очень энерговодоемкое. Огромные ресурсы на него идут. То, что, в общем-то, сказать, человечеству для проживания совершенно не нужно. Но и, кроме того, занимает огромные площади. Профессор Шипон говорит, что также это связано с загрязнением почвы и водных источников, выбросом парниковых газов, вырубкой лесов, ущерб для экосистем. Человечеству не нужны такие огромные объемы сахара. Если сократить потребление сахара до уровня, который рекомендовано врачами, то в мире можно было бы освободить около 100 миллионов дунамов сельскохозяйственной земли. И фактически мы можем вернуть эти земли просто природе для того, чтобы там была природа, или использовать это в сельском хозяйстве, но использовать это в тех областях, которые больше нужны для существования человечества, какие-то более полезные культуры там высаживать. В общем-то, идея не в том, чтобы сказать людям, ешьте меньше сахара, хотя если бы каждый из нас сегодня бы это сказал, то, может быть, тоже проблема была решена. Конечно, речь идет о более широком изменении в политике, в сельском хозяйстве, в пищевой промышленности. Нужно думать не только о спросе, но и о предложении, как постепенно уменьшить зависимость мировой экономики от сахара, найти более полезное применение землям и ресурсам. Кстати говоря, самому сахару тоже может быть найдено лучшее применение, из него его можно использовать в энергетических, для энергетических целей, можно из него делать пластик, можно использовать его для создания альтернативных белков. В любом случае, сокращение потребления сахара может быть полезно не только для здоровья людей, но и для климата, природы, для будущего мировой продовольственной системы. Конечно же, нужно заботиться тем, чтобы те люди, которые выращивают сегодня сахар, не пострадали. Это в таких странах в основном происходит, как Бразилия и Индия. Огромные площади, огромные запасы воды тратятся на производство сахара, которые не нужны этим странам. И в этом смысле нужно подумать о том, как перевести производство на какие-то другие более полезные культуры. Профессор Алон Шипон из Музея естественной истории имени Штейнхарда и кафедры государственной политики факультета социальных наук Тель-Авивского университета. Следующий мой собеседник Максим Казарновский, популяризатор науки, сооснователь просветительского центра «Архив Хайфи». Максим, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Мы к нашим постоянным темам, темы не постоянные, но рубрика постоянная. Итак, тема такая. Ученые обнаружили генетические риски пограничного расстройства личности.
2: Да, ну, пограничное расстройство личности – это такое психиатрическое заболевание, которое очень часто встречается. То есть, по разным оценкам, от 1 до 2% всего населения планеты страдает от какой-то формы этого заболевания, так или иначе проявляющегося. И исследователи давно заметили, что там есть определенные шаблоны, как оно появляется. В частности, если есть семейная история психиатрических заболеваний, этого заболевания в частности, то риск повышается. Но никто ранее не пытался находить генетические маркеры, которые приводят к этому заболеванию. А тут сделали огромное исследование. Вот, и обнаружили целых 11 точек кандидатных, которые могут вызывать это заболевание. Вот, соответственно, это пища для дальнейших исследований и, возможно, для какой-то терапии в будущем. То есть большое хорошее исследование с большим хорошим результатом, который приведет к открытию нового направления развития медицины.
0: Окей, хорошо. Давайте следующая новость. Стартап из Калифорнии собирается запустить 50 тысяч зеркал в космос.
2: Да, это стартап называется Reflect Orbital. Вот, и они запускают пока что одно зеркало. Собственно, в новости они как раз попали, потому что им разрешили это сделать. Запустить огромное зеркало, которое, с помощью которого они смогут отразить солнечный свет и направить его на поверхность Земли. И с Земли это, скорее всего, будет видно в лучшем случае как маленькая звездочка. Вот. Но когда они собственно, запустят свои эти тысячи зеркал, которые они собираются сделать, гипотетически они смогут довольно обширную площадь, какую-то точку на темной стороне Земли, осветить так, как будто на нее светит полуденное солнце.
0: Uh-huh.
2: Вот. Делать они это хотят, ну, они там по-разному это объясняют, что они хотят, чтобы возможно было доставить солнечную энергию в какое-то место, где она может быть сейчас нужна, осветить какую-то территорию, на которой там ищут пострадавших в результате какой-то катастрофы, что-то такое. То есть создать такую зону перманентного солнечного света. 24 часа в сутки солнечный свет вот в какой-то конкретной зоне будет присутствовать. Вот. И сделать все это они хотят к 2035 году.
0: Mm-hmm.
2: Но астрономы тут же начали бить в набат, что это убьет телескопную астрономию, что нельзя будет уже в телескопы нормально смотреть с таким освещением и с таким количеством спутников. Но это битва, которая началась еще с того момента, как Илон Маск начал свои старлинки запускать. И он даже сделал их в итоге черными для того, чтобы их было менее заметно в телескопах.
0: Да. Окей. Кто, как вам кажется, в этой битве победит? Зеркальщики или астрономы?
2: Рано или поздно все равно победят во всех этих вещах зеркальщики, потому что всем нужно околоземное пространство, там много чего интересного нужно делать, в том числе собирать солнечную энергию, концентрировать ее и отправлять на Землю, что, собственно, первый шаг — это вот такие зеркала. И опять-таки зеркальщики, ну, в смысле космонавты, да-да, могут астрономам предложить что-то, что астрономы не могут предложить космонавтам. То есть астрономы не могут решить проблему, как нам жить без околоземного пространства. А космонавты могут просто сказать, а давайте мы вам десяток телескопов запустим, пускай они там летают, мы будем за них платить, а вы ими пользуетесь. Из космоса все равно лучше видно.
0: Да.
2: Так что да, я думаю, что тут неравная битва, и наука в данном случае проиграет коммерции.
0: Да, понятно. Хорошо, и следующая новость. Ученые использовали искусственный интеллект для модификации белков CRISPR.
2: Да, ну белки CRISPR, мы с вами их уже неоднократно поминали. Это был большой шум в 2010-х годах, когда они стали популярными. В 2020 году за них дали даже Нобелевскую премию. То есть это группа белков, которые позволяют в живых клетках менять гены. Вот, до этого, в принципе, тоже были механизмы, позволявшие делать то же самое, но они были очень сложные и дороги, а эта система позволила делать такое буквально там студенту первого курса при должном навыке ручной работы. Вот, и с тех пор исследователи очень много вложили ресурсов в то, чтобы поменять эти белки, сделать их более точными, быстрыми, легкими в использовании. И сейчас из той же самой лаборатории, из которой вышли, собственно, сами эти белки, где лежит вот эта Нобелевская медаль 2020 года, вышли новые последовательности этих белков, работающие, все хорошо, за одним единственным нюансом. Их сделал искусственный интеллект. То есть искусственному интеллекту скормили последовательность этих белков, научили его, как проверять их функцию в компьютере. Вот, и он, собственно, поменял вплоть до 30% белка нового, но по-прежнему обладающего функцией. Так что первая такая работа с очень хорошим пока что результатом, и, соответственно, можно ожидать, что нас ждет, в общем-то, прорыв в белковой модификации благодаря искусственному интеллекту.
0: А можете дать пример, что, как именно, в общем, так сказать, все это действует, то есть как именно в живых организмах меняются гены, при каких ситуациях?
2: Ну, вы хотите знать, когда надо это делать или как это работает?
0: Нет, когда надо это делать. Я больше, как это работает, наверное, это очень сложно.
2: Ну, там и то, и другое, в общем, я могу пояснить. Но надо это делать, грубо говоря, когда есть какое-то генетическое отклонение в человеке. То есть какая-то проблема, которая, ну, не знаю, там, какой-нибудь канал, например, неправильный ген этого канала есть у человека, этот канал плохо формируется, из-за этого у человека, например, эпилепсия. Вот, и мы можем доставить в организм, в клетки, вот эту самую систему изменения генов, которая перепишет ген вот этого канала на правильную версию. И после этого у человека симптомы эпилепсии либо снизятся, либо идут.
0: Ага. И это прям применяется на практике уже, да?
2: Да, это применяется на практике. Это не применяется сейчас для нежизнеугрожающих состояний, но да. То есть у нас есть ситуации, когда мы это действительно применяем. Вот, стараются это делать все-таки вне организма, то есть иногда там, например, можно поменять что-то в костном мозге, то есть можно достать половые клетки костного мозга, поменять их, проверить в чашке, что все поменялось как надо, вот, и, соответственно, избавить человека от его собственного костного мозга, это довольно легко делается, и залить ему его же собственный модификатор.
0: Исправленный, да.
2: Да.
0: И улучшенный. Да, вообще, конечно, это фантастика. А с эмбрионами это тоже делают, если есть, например, какой-то наследственный ген, который может привести к каким-то тяжелым болезням?
2: Вот с эмбрионами очень хорошо, что вы это упомянули. Мы с вами тоже эту новость обсуждали когда-то давным-давно. Если вы помните, был такой китайский исследователь.
0: Да-да-да.
2: Который как раз на эмбрионах сделал, он сделал нокаут, то есть выключение гена, белок, который этот ген производит, используется вирусом иммунодефицита ВИЧ для проникновения в клетки. И, соответственно, есть естественный нокаут, есть люди, у которых этот белок отсутствует, и благодаря этому они иммунны к ВИЧ. То есть такие люди могут спокойно переливать себе кровь ВИЧ-инфицированных людей, и с ними ничего не произойдет. Mm-hmm. Их немного, но они есть. Вот, и этот китайский исследователь то же самое сделал для двух эмбрионов как раз перед их имплантацией, за что благополучность тела, насколько я знаю, до сих пор сидит. Угу. Вот, так что в целом, да, ничего не мешает нам это делать.
0: Но это, насколько... это как этическая проблема, которую пока не решили, да?
2: Ну, я бы сказал, ее решили, но ее решили на уровне вот действительно жизнеугрожающих состояний.
0: Угу. Да, интересно. Максим Казарновский, популяризатор науки, сооснователь просветительского центра Архев Хайфе. Спасибо вам большое.
2: До свидания.
0: Всего хорошего.

мы будем крепче держаться друг друга. Больше никак. Дарит хамсин

0: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
1: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из «Frozen 1 и 2», живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты «Звездочка 3221» и в кассе «Браво».

0: В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете радиостанцию КАН-РЕКА. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Стартовал первый этап пилотной программы по развертыванию ливанской армии на юге Ливана. Командование вооруженных сил Ливана объявило, что сегодня утром войска вошли в город Зафтар-аль-Гарбия в районе Набатии. Это одна из трех первых точек, где реализуется данный план. Катарский телеканал «Аль-Джазира» передает, что военные саперы уже прочесывают улицы и обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы и взрывчатку. По данным корреспондента Канрой Кейса, сегодня в Белом доме президент Дональд Трамп встретится со своим ливанским коллегой Мишелем Ауном. Главная тема переговоров станет продвижение процесса разоружения Хизбаллы. Тем временем в самом Ливане Хизбалла снова категорически отвергает требования о разоружении. Депутат ливанского парламента от этой группировки Хусейн Аль-Хадж Хасан выступил со следующим заявлением. Я цитирую. «Когда руководство Ливана обязывалось в рамках соглашения разоружить Хизбаллу, что именно оно имело в виду? Собрались делать это силой и спровоцировать раскол в стране? Мы вам оружие не отдадим, а сами вы его не заберете. Так почему же вы тогда подписались?» Конец цитаты. Ликвидация в секторе Газа. Силы безопасности ликвидировали начальника оперативного отдела бригады Газа в группировке «Хамас» Адхама Насмана. Именно он 7 октября координировал действия боевиков, напавших на приграничные районы, а в ходе войны удерживал в заложниках многих израильтян. Среди них Роми Гунен, Эмили Дамари, близнецы Зиф и Гали Берман, Эйтан Мор, Матан Ангрест и Умри Миран. Последнее время Насман занимался подготовкой нового поколения боевиков и планировал атаки против бойцов Цааля в секторе. По сообщению пресс-службы Цааля, он был ликвидирован в субботу в результате удара ВВС в районе города Газа. Растущий уровень преступности в арабском секторе. Вчера вечером в поселке Дирхана в Нижней Галилее в результате стрельбы получила тяжелое ранение 8-летняя девочка. Глава местного совета Саид Хусейн возмущен беспомощностью полиции. Вот что он сказал в эфире радиостанции Кан Решет Бет. Преступники пришли убить ее отца. Отец бросился бежать, и тогда они случайно выстрелили в девочку. Сам арабский сектор мало что может сделать. Единственный, кто способен навести порядок, это полиция Израиля, но у нее связаны руки. Полицейские приезжают, но ничего не предпринимают. Иногда задержат одного, двоих или троих, а через пару дней просто выпускают. Конец цитаты. А теперь прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня ожидается небольшое снижение температуры. В горах и во внутренних районах страны по-прежнему жарче обычного, на побережье душно и влажно. В среду снова потепление, главным образом в горной местности и в глубине страны. В четверг жара усилится и погода станет по-настоящему знойной вплоть до Хамсина. Сегодня температура в Иерусалиме и Тель-Авиве до 31 градуса, в Хайфе 30, в Цфате 32, в Бейершеве 35 и в Эйлате до 41 градуса сегодня днем. Это были все новости к этому часу. Выпуск подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции КАН-РЕКА в 12 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио КАН-РЕКА. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Инна Рогатник, специалист по долговому и коммерческому праву. Инна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Мы принимаем звонки наших радиослушателей по телефону 072-280-1003. Можно также писать вопросы в комментариях к посту программы в Фейсбуке на странице КанРека. Заходите, пожалуйста, и пишите там свои вопросы, либо звоните по телефону 072-280-1003. Будем рады вашим звонкам, будем рады ответить на ваши вопросы. Инна, давайте, может быть, определим немного, так сказать, сферу тех вопросов, на которые вы готовы отвечать, чем вы занимаетесь?
1: Ну, мы можем поговорить о всем, что связано с долгами, ОЦАЛО, ПОЛЬ, банкротство, долговые обязательства, чеки, гаранты, все, что, опять же, связано с долгами, с договорами, с любым видом финансовых обязательств. Это то, чем я занимаюсь в своей повседневной жизни.
0: Да, окей. То есть это может быть договор на квартиру, это может быть все, что касается, скажем так, пино-бино, или это не входит в...
1: Нет, пино-бино это именно когда это немножко другая сфера. Если, допустим, ситуация с пино-бино связана с нарушением договора аренды, это что-то одно, это да, это мое. Но если речь идет именно о том, чтобы... делать пину-бину, не делать пину-бину. Если подрядчик нарушает свои обязанности, то это уже сфера, которая связана с недвижимостью, и это совершенно другая сфера.
0: Ну, просто там часто есть вопрос о том, ну вот, скажем, в пину-бину, и там строят огромное здание, как есть ли какие-то права у людей там в получении, например, того или иного этажа или каких-то других условий?
1: Ну, это уже темы, которые, как правило, обсуждаются в рамках полноценных консультаций, в рамках договоренностей с подрядчиками, потому что это вещи, которые, ну, на мой профессиональный взгляд, однозначно не подходят под формат радиобеседы, потому что даже элементарно речь идет о какой-то сделке, да, которая связана с недвижимостью, которая стоит как минимум 1 000 000 шекелей. И чтобы дать профессиональный ответ, требуется изучение документов и обсуждение таких тем в рамках эфира по радио. На мой взгляд, это, скажем так, своего рода даже халатное отношение к своему дорогостоящему имуществу.
0: Да, вы знаете, довольно распространенная ситуация, когда людям предоставляют адвоката, который, в общем-то, сказать, от имени подрядчика защищает при этом их права. Насколько вам кажется, эта ситуация вообще, ну, скажем, нормальная, и нужно ли людям все-таки озаботиться тем, чтобы у них, может быть, у каждого или у всей группы был свой адвокат, который не связан с застройщиком?
1: В данном случае, во-первых, жильцы, да, имеют право выбрать себе адвоката. То есть услуги адвоката отплачивает подрядчик, и в других, допустим, ситуациях это, возможно, бы рассматривалось как некое нарушение адвокатской этики, но тут это исключение из правил. Но адвоката люди должны выбирать себе сами, на мой взгляд, по его профессиональным качествам, потому что юриспруденция, я ее очень часто сравниваю с медициной, она требует углубленных знаний в конкретной сфере права. И вот как мы с вами начали беседу, вы спросили, какие вопросы можно сегодня задавать или обсуждать. И как я представила свою сферу права, которой я занимаюсь ежедневно на повседневной основе, также и люди, которые хотят сделать пину и бину, или там, и неважно, это там ахату, там аштайм, они должны выбрать адвоката, который специализируется именно в этом вопросе, потому что не любой адвокат, который занимается недвижимостью, он, скажем так, высокопрофессиональный специалист в сфере ТАМА, потому что есть свои законы, есть своя судебная практика, есть прецеденты. И у нас в государстве очень динамичная судебная система, потому что у нас работает принцип прецедентного права, и, скажем так, повседневные действия в юриспруденции, они зависят не только от законов, но и от судебной практики. Поэтому адвоката нужно выбирать именно в конкретной сфере, потому что, опять же, это исключительно мое профессиональное мнение. мнение. Но ровно как человек не пойдет, допустим, к, пусть будет кардиологу, да, если у него есть перелом ноги, так же и тут нужно выбирать адвоката именно по конкретной специализации, и специалист своего дела, как правило, не занимается всеми сферами права сразу, потому что невозможно иметь такой объемное, скажем так, углубленное знание во всех сферах права, ну, разве что человек, он универсальный гений.
0: Человек возрождения, да. Скажите, хорошо, давайте тогда действительно поговорим о вашей сфере. Служба исполнения взыскания, насколько она эффективно работает, и действительно ли людям могут закрыть, например, выезд из страны за какие-то даже незначительные долги?
1: Ну, тут, как всегда, знаете, есть в юриспруденции универсальный ответ, и он звучит на иврите «талуй», то есть «зависит», «зависит от обстоятельств». Если мы с вами говорим, например, вот давайте возьмем тему запрета выезда из страны, да, есть общепринятое мнение, и у него есть свое законодательное основание, которое говорит о том, что при долге, который меньше, чем 50 тысяч шекелей, невозможно закрыть выезд из страны. Естественно, есть первое исключение – это алименты. Если есть долг по алиментам, то можно закрыть выезд из страны, даже если сумма долга составляет 0 шекелей. Но когда мы говорим о запрете, о закрытии границы при долге, который не превышает 50 тысяч шекелей, имеется в виду о общей сумме долгов в Оцалополь, а не о конкретном деле. То есть, допустим, если речь идет о долге размером в 5000 шекелей одной из сотовых компаний, но у человека есть еще долг банку 60 тысяч шекелей, то да, можно закрыть выезд из страны. Теперь важно обратить внимание, что мы говорим о запрете на выезд, который основан на том, что кредитор подозревает, что человек сбежит из Израиля и тем самым не выплатит свой долг. Есть второй вид запрета на выезд, который основан на совершенно другом пункте закона. И этот пункт закона говорит о том, что если человек имеет возможность выплатить долг, но его не платит, система Оцалополь, да, служба взыскания долгов, или можно назвать ее разными другими синонимами, то эта служба взыскания долгов видит этого человека как должника, который избегает выплату долга. Теперь, как система может узнать, что человек не может платить? Человек должен обратиться в Оцалополь и, допустим, разбить свой долг на платежи. Но если человек ничего не делает для урегулирования долга, или, неважно, обращается в процесс банкротства или ведет переговоры с кредиторами, то есть, собственно говоря, долг висит в системе, и сам должник не предпринимает никаких действий для выплаты этого долга, то кредитор может подать просьбу, как мы уже говорили, объявить этого человека как должника, который избегает выплаты долгов, и на него упадет ряд ограничений. И одно из этих ограничений – это запрет на выезд. И тут нет никакого ограничения в суммах. То есть даже при долге 800 шекелей можно закрыть границу.
0: Скажите, помимо вот этой меры, помимо перекрытия как бы выезда за границу, есть еще какие-то другие, скажем так, меры, которые мешают должнику жить?
1: Как правило, можно то, что предпринимают кредиторы, они арестовывают счета, они арестовывают, как правило, имущество. Да? Мы сейчас не говорим имущество, которое находится в квартире, мы его на секундочку оставим в стороночке, но, допустим, могут арестовать машину. Если у кого-то есть квартира, могут арестовать эту квартиру, и потом, имеется в виду не арендованная квартира, а собственная квартира, и потом продать ее с молотка. Можно арестовать зарплату, можно, как мы говорили, предпринять вот эти вот действия, которые идут вместе с запретом на выезд, это ограничение на пользование или на получение

0: комфортно, особенно когда рядом есть окружающие или близкие, которые все-таки находятся рядом с этим человеком. А когда речь идет о долге по алиментам, то можно даже и посадить в тюрьму. Кстати, в отличие от обычного гражданского долга, то есть за гражданские долги в тюрьму у нас уже давно не сажают. Поэтому есть ряд средств. Опять же, нужно рассматривать каждое дело отдельно. Если человек переводит, допустим, зарплату на счет своей супруги или на счет кого-то из близких, то тогда можно потребовать арест этих денег у, как говорят, Цельцат-Гимель, то есть у третьего лица. Поэтому каждое дело нужно разбирать детально, смотреть, какие действия были предприняты, что происходит с конкретным должником. Допустим, если человек имел какую-то компанию, да, у него была компания, был бизнес, он эту компанию закрыл, но открыта компания на имя другого человека, но тот, кто ведет эту компанию и руководит этой компанией, это сам должник. Тоже есть инструменты, чтобы добраться до этих денег. Естественно, это требует гораздо больших усилий и затрат, но есть инструменты для взыскания долга. Не всегда они эффективны. Есть долги, которые невозможно взыскать очень-очень долго. Иногда это и 20, и 30 лет. Но иногда бывает, что да, можно полностью взыскать свой долг и получить свои деньги обратно.
1: Хорошо, давайте послушаем радиослушателя. Здравствуйте, кто у нас на линии?
2: Здравствуйте, это я?
1: Да-да.
2: У меня вопрос такой. Вы специалист по банкротству, правильно я говорю?
0: Ну, правильно, да. А как вас зовут, простите?
2: Да. Меня зовут Реувен.
0: Очень приятно.
2: И вот такой вопрос. У меня мой сосед верхний, сверху, надо мной, он заливает постоянно. Я нанял адвоката по этому вопросу. А адвокат мне говорит, я ничего не могу делать, он банкрот. То есть он мне не возмещает убыток, он даже не собирается ничего ремонтировать у себя. Как это возможно?
0: Если это он банкрот, что он?
2: Это его квартира, да.
0: Ну, давайте скажем так, я не знаю, что делал ваш адвокат в этом деле, и поэтому ответ мой будет носить исключительно теоретический характер. Если человек, который живет над вами, у него квартира в его собственности, это его собственная квартира, и он начал процесс банкротства, уже начал процесс банкротства, то в данном случае нужно получать разрешение, подавать иск в суд против него в тот момент, что он находится в процессе банкротства. И вот этот долг, который у вас будет, да, который получится, да, или суд присудит вам какую-то сумму, этот долг не войдет в его процесс банкротства. То есть вы сможете его взыскивать после его процесса банкротства. Если же уже получено решение суда о том, что ваш сосед должен выплатить вам какую-то сумму, мы сейчас не говорим о ремонте, мы говорим именно о финансовой компенсации, то в таком случае нужно проверить, когда он начал процедуру банкротства. Потому что если человек начал процедуру банкротства, то у кредитора есть 6 месяцев задекларировать о своем долге в рамках его процесса банкротства. И тут самое правильное, чтобы или ваш адвокат еще раз сделал ревизию вашего дела и посмотрел конкретные данные, когда был начат процесс банкротства. Есть ли у вас решение суда? Что написано в этом решении суда? Потому что если речь идет о том, чтобы заставить человека выполнить какое-то действие, то есть то, что называется цав-ассе, то это отдельное решение суда, и тогда нужно проверять, можно ли его исполнить в рамках ОЦА Лаполь, или же нужно подавать новый иск или просьбу, которая называется просьба по неуважению к суду, то есть чтобы человека оштрафовали за то, что он не выполняет решение суда. Поэтому тут, чтобы дать вам, Реувен, четкий ответ, нужно понимать, на каком этапе находится ваше дело, какие действия были предприняты, что написано в решении суда, если оно есть, и проверять, на каком этапе находится судебное дело о банкротстве вашего соседа. Это активный процесс банкротства, может быть, его отменили. Нужно проверять и решать, как действовать уже на основании объективных данных. Но сказать, что нечего делать вообще, я думаю, что это, ну, не совсем правильно.
2: Я заплатил 2500 шекелей.

0: Англии. Она написала ему письмо и потом заявила мне то, что я вам сейчас пересказал. И уже прошло полтора года. Она говорит, я ничего делать не буду, я не могу.
1: Да. Значит, обратитесь к другому адвокату. Полтора года это большой...
0: Могу я потребовать с нее это, то, что я ей заплатил, потому что она ничего не сделала?
1: Ну, если вы говорите...
0: Или это нереально тоже, как банкротство?
1: Опять же, подождите. То, что вы заплатили адвокату, вопрос, о чем вы договаривались. Если вы договаривались, что ее услуга включает в себя консультацию и составление письма, и за эту работу она берет, как вы сказали, полторы тысячи
0: шекелей. Мы договаривались так, я подошел к ней в устной форме, я сказал, возьмешь за это дело, смогу я получить свои деньги? Она мне сказала, да. Я говорю, сколько я должен заплатить? Она говорит, заплати в начале тысячи пищей. Я заплатил. И все.
1: Опять же, вопрос,
0: вы должны... То, что я сказал.
1: Вы должны уточнить...
0: Никаких письменных этих договоров я с ней не заключал.
1: Вы должны уточнить у адвоката, за что вы заплатили эти деньги. Потому что если вы заплатили за консультацию и составление письма, то получается, что свою работу она выполнила. Если вы договаривались, что в эту сумму входит еще дополнительная работа, тогда нужно проверять, что в это входило, и опять же разбираться уже по факту. Хорошо?
0: Спасибо.
1: Удачи вам.
2: Спасибо.
1: Удачи вам. Всего доброго.
2: Всего доброго. Мы слушаем следующего радиослушателя. Здравствуйте. Алло.
3: Алло, да-да.
2: Да-да.
3: Я хочу спросить. Мне 97 лет. Я жертва катастрофы. И вот мы в таком тупике. Значит, 11 лет назад мой внук снимал квартиру. Ну, в старом доме не было и нет до сих пор ни газа, там стиральную машину некуда подключать, были клопы, там все. В общем, у нас не было выхода, и он снял. И хозяйка попросила написать ей еще чек, бетахон, то есть, что мы вовремя уйдем. Но в чеке не было указано. 11 лет он платил все регулярно. Он поменял там замок, там ресурс сделали. Все это ничего. Ключ все время был у хозяйки. Вот. Уже 4 месяца, начиная с февраля месяца, он там не живет. Но платим до конца, договор был до 12 мая. Заплатили ей все, и остался у ней вот этот чек. 11 лет назад он не обновлялся. Скажите, он имеет силу?
1: Если на чеке не указана дата,
3: да.
1: А как правило, на чек бетахон не прописывают дату, то этот чек имеет полную силу. Более того, очень важно уточнить, вопрос, вы, кто-то помнит эти обстоятельства или нет, было ли на чеке указано имя получателя и стоит ли на чеке отметка кросс, то есть две параллельные линии, и внутри надпись «Лемутав Бельват», то есть что этот чек может использовать только тот человек, чье имя указано на чеке. Если ответ на все эти вопросы нет и дата открытая, то в таком случае нужно требовать у хозяина квартиры так называемый «ктав-шипуй». Что такое «ктав-шипуй»? Это обязательство хозяина квартиры покрыть все расходы или любой ущерб, который будет нанесен вам, то есть тот, кто выписал этот чек, если этот чек будет использован. В чем загвоздка? Загвоздка заключается в том, что если хозяин квартиры отказывается дать тот самый ктав-шипуй, то в таком случае приходится обращаться в суд. А касаемо сроков возврата любых гарантийных обязательств, то закон ограничивает это время, этот временный промежуток, до 60 дней с момента окончания договора. Но опять же, тут тоже есть исключения. Исключения в тех случаях, если у человека есть какие-либо, то есть у владельца квартиры, да, есть какие-либо претензии по отношению к своему арендатору, к своему квартиранту, или задолженность по, допустим, платежам каким-то, или состояние квартиры. Допустим, в договоре написано было, что человек должен покрасить квартиру, а он квартиру не покрасил. И в таком случае срок, который ограничил законодатель в 60 дней на возврат гарантийных обязательств, в данном случае он не действует, так как есть финансовые разногласия. Но если по Но если по существу на вопрос, действует ли этот чек, если на нем не указана была дата, то да, этот чек действует.
3: Действует,
1: то есть его можно использовать, да, да.
3: Ну, почему-то она вот уже, значит, срок договора закончился в мае, все-все оплачено, вот. И она попросила дать ей наличными, а она вернет чек. Мы не согласились, вот чек у тебя есть, и предъявляй его, и получай, ну, вот. И она до сих пор не получила. Уже 5 месяцев, как он там не живет. А ключ все время был у нее. Кроме того, хочу вам сказать, она украла наш почти новый холодильник, а поставила старый, 2 старых даже поставила. В конце концов, она признала, что холодильник украден. Но она говорит, это перевозчики украли. Ну, мы уже все на это закрыли глаза. Вот она уже она добивается в суд по мелким искам, чтобы с нас взыскали.
1: Ну, если будет подан иск в суд по мелким искам, то в таком случае нужно будет, да, защищаться, потому что если своевременно не подать ответ на иск, да, к Тавагана, то суд может вынести решение в одностороннем порядке без заседания суда. Поэтому, если был подан иск, то нужно грамотно прочитать этот иск, составить грамотный ответ на иск и не пускать это на самотек.
3: Да.
1: И в определенных случаях можно взвесить целесообразность, допустим, подачи встречного иска, то, что называется на иврите «ктав твиаши кенегет». Но оставлять это как есть, если подан против вас иск, этого делать нельзя.
3: Значит, я написала по-русски, как дело обстояло, что мы приняли квартиру...
1: Я извиняюсь, что я вас перебиваю, на русском языке суд это не будет рассматривать.
3: Да, будем послать по адресу, если мы попросим перевести это на иврит, вот... Значит, посылать по адресу откуда, а письмо суда принес почтальон и даже не попросил расписаться.
1: Такое, опять же, это нужно будет разбираться. Главное, что вы это письмо получили. Вы просто не представились, поэтому не могу обратиться к вам по имени. Но самое правильное, чтобы ваш внук обратился как минимум за обычной консультацией к адвокату по долговому праву, который разбирается с тем, что связано с арендой, чтобы он получил как минимум профессиональную консультацию на основании этого иска. И если он решит подавать ответ на иск самостоятельно, без участия адвоката, то хотя бы у него будут четкие рекомендации и будет на руках четкий алгоритм действия, как действовать дальше. Потому что в суде по мелким искам адвокаты дела не ведут, но адвокат, да, имеет право проконсультировать своего клиента, и адвокат, да, имеет право, допустим, для него составить или иск, или ответ на иск. И поскольку вы находитесь в серьезном замешательстве и ввиду вашего преклонного возраста, я думаю, что вашему внуку имеет смысл получить полноценную консультацию и действовать уже в соответствии с четкими рекомендациями, которые будут основаны на объективных данных, то есть в данном случае будут основаны на самом иске и тех фактах, которые предоставит ваш внук, когда он будет на беседе с адвокатом, на консультации с адвокатом.
3: Почему-то письмо почему-то вся связь не почему-то, потому что внук, он 70% инвалидности, и почему пришел на наш адрес, потому что за все время платила все чеки, за все 10-11 лет платила его мама. Но сейчас и мама больна, и я такая старая, и он болен, и мы не идем никуда. В конце концов, мы согласны, пусть она снимает эти 5000. Ну, пусть нас оставят в покое. 5 месяцев уже он там не живет.
1: Ну, вам желательно все-таки, да, обратиться за какой-то юридической поддержкой и помощью, как минимум за разовой консультацией, чтобы вы имели четкий алгоритм действий, чтобы, не дай бог, это не дошло до Циолополь и не арестовали кому-то из вас банковский счет.
3: Слушайте, ну, нам некому идти. Ни дочка, ни я, ни он, мы все трое больны.
1: Попробуйте обратиться в социальные службы, может быть, в Широте и Реваха.
3: То есть, да тут, не, к сожалению, не в рамках... обращаться, куда не обращались. Мы согласны, пусть снимают эти 5000.
1: Может, у вас есть какое-то решение в данной ситуации, потому что с юридической точки зрения мне больше подсказать, к сожалению, нечего.
3: А если вот перевести на иврит то, что мы написали в ответ, что квартира не заслуживала никакого... И сейчас она в таком же состоянии, плохом. Я не знаю, живут там люди или не живут, но ни газа, очень старый дом. Вот. И мы согласны, чтобы сняла 5000 и нас оставила в покое.
1: В данном случае нужно или подавать ответ на иск, или как-то связываться с владельцем квартиры, но убедиться... что иск будет закрыт. Опять же, вам нужна поддержка, юридическая поддержка. Попробуйте, возможно, обратиться в СИО Мишпати. Это организация, которая предоставляет адвоката за счет государства. И чтобы кто-то, может быть, из близких вам, да, как-то посодействовал. Юль, возможно, у вас есть какой-то, скажем так, тип или питарон в данном случае?
2: Ну, нет, кроме как в СИО Мишпати, видимо...
3: Но никуда не дозвониться, и мы все трое больны. И я боюсь, она не обращается к внуку, потому что...
2: Да, давайте мы попробуем, может быть, записать координаты нашей радиослушательницы, попробуем помочь в рамках какого-то другого эфира. Я так понимаю, что мы сейчас здесь просто ничего не можем с этим сделать.
1: Ну, добавить, да, к сожалению, с юридической точки зрения больше какого-то совета и рекомендации, более чем я дала, я подсказать не могу.
2: Да. Мы вам желаем все-таки как бы решения этой ситуации и здоровья, самое главное. Спасибо вам большое. Да, здравствуйте, у нас на линии кто-то есть?
4: Да.
2: Да, мы вас слушаем.
4: У меня про пивной-биной. Это такой вопрос. Это мне 75 лет, и говорят, что когда 75 лет, можно получить, не ждать, например, пока построят дом этот, 20-30 лет, сколько его будут строить, получить деньгами. Говорят, есть такой закон, что
1: Вполне возможно, но вам нужно обратиться к адвокату, который именно занимается вопросами пиной-биной. Как я говорила в самом начале передачи, моя специализация – это долговое право, и я не специализируюсь в вопросах, которые связаны с пиной-биной. Поэтому дать вам профессиональный ответ из сферы, которую я не практикую на повседневной основе, я не смогу.
4: А про деньги можно спросить? Вот что, как они будут, ну, на шардеру, если я соглашусь, как они будут, ну, как платить, переводить на счет. И я вообще могу снимать квартиру? Вот я живу в Хайфе, а я хочу в другом городе снять квартиру. Ну, потому что здесь тяжело мне.
1: Эти вопросы вы должны уточнять у адвоката, который занимается именно вопросами, которые связаны с пиной-биной. Это не моя сфера специализации. Как я привела вот пример, да, касаемо врача, вы же не пойдете, к примеру, к кардиологу с вопросами, которые связаны с болями в суставе из-за артрита. Для этого нужен ревматолог. Или если у человека сломана нога, он обратится именно к ортопеду. Также и тут, если вы хотите получить профессиональные ответы на ваши вопросы, вам нужно найти специалиста, который специализируется именно в вопросах, которые связаны с пеной-биной.
4: А пеной-биной – это что, отдельный адвокат? Или они все да? общие?
1: Нет, это адвокат, который специализируется в данной сфере права.
4: Ну, я пришел, вот пойду адвоката искать, как мне сказать, вот мне нужен пеной-биной адвокат, и все.
1: Да? Вам нужен адвокат, который специализируется в вопросах, которые связаны с пеной-биной, с недвижимостью и углубленными знаниями в сфере пеной-биной.
4: А если он связан, ну, с квартирами, продажами? Купи, продай, вот такие есть адвокаты.
1: Это опять же, я вам дала совет, вам нужен адвокат, который специализируется именно в сфере пеной-биной. А кому вы решите обратиться в конечном итоге, это уже ваше решение. Хорошо? Удачи вам.
4: Спасибо большое.
1: Пожалуйста.
2: Спасибо. Я напоминаю, что сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Инна Рогатник, специалист по долговому и коммерческому праву. Я напоминаю, что звонить нам можно по телефону 072-280-1003, 072-280-1003. Я, может быть, в общем-то, виновата в том, что я запутала радиослушателей, заговорив о пеной-биной, но именно для этой цели я и сказала, чтобы люди знали, по каким вопросам вам звонить. Вот давайте действительно, пока наши радиослушатели нам дозваниваются до нас, поговорим о том, что вообще делать людям, которые действительно попадают в ситуацию, разные бывают в жизни ситуации, когда они оказываются кому-то должны, чтобы, в общем-то, сказать, эта ситуация не становилась хуже день ото дня. Что нужно делать?
1: Ну, зависит, опять же, от конкретной ситуации каждого отдельного человека, но если мы говорим в общем о долговом праве, то в данном случае важно делать все вовремя, изначально правильно. Вовремя иногда может быть... Я сейчас буду говорить уже из своей личной практики, да, юридической практики, но бывают случаи, когда клиент приходит на консультацию, и в зависимости от его конкретной ситуации, например, ему нужно начать процедуру банкротства, потому что это неизбежно. И тогда вовремя начать процедуру, это может быть через 3 месяца, может быть через полгода, а для кого-то это может быть через год, для кого-то это может быть вчера. Поэтому важно, исходя из конкретных данных и приоритетов клиента, подобрать для него самый правильный выход из ситуации с долгами. Потому что, вот опять же, приведу вам пример. Одна из моих клиентов, которая обратилась ко мне уже после того, как другой адвокат, к сожалению, я, естественно, не буду называть имен, но сделал, скажем так, не самую лучшую работу. И у клиентки есть мама, больная мама в Украине. И для нее самое важное было, главный приоритет был, чтобы у нее была открыта граница. И когда она обратилась к этому адвокату, у нее, да, уже были открыты дела в Оцеалополь, но не была закрыта граница. И вместо того, чтобы, в конкретном данном случае этой клиентки договориться с каждым из кредиторов отдельно, потому что у нее была возможность платить каждому из кредиторов отдельно, он объединил ей дела в так называемый тик и худ, чтобы она платила в одно место, в одно дело. То, что он ей не сказал, это то, что при объединении дел автоматом граница закрывается, даже если до этого она была открыта. Я уже не буду сейчас рассказывать про отговорки, что адвокат ей рассказал про то, что закон изменился, и что это какие-то нововведения в законодательстве Оцеалополь, что, естественно, является неправдой, потому что граница закрывается, то есть я более 10 лет адвокат, и более 10 лет этот пункт закона действует, поэтому ни о каких нововведениях речь не идет. Поэтому очень важно подбирать конкретное решение для конкретного клиента, исходя из его конкретных и финансовых возможностей, и приоритетов.
2: Да, понятно. Хорошо. Давайте вот у нас как раз прозвучал здесь в некотором таком как бы между дел такая тема, как радиослушатель обратился в данном случае к адвокату, договор был устным, и, в общем, сейчас есть какие-то расхождения в том, как, видимо, они понимают о том, что, о чем там была речь. Вообще, насколько вот подобные устные договоры имеют какую-то юридическую силу, или всегда нужно, в общем, обязательно заключать только письменные?
1: Ну, устный договор имеет тоже юридическую силу. Только в определенных исключительных случаях нужно обязательно делать письменный договор. Например, это прописано в законе, например, когда речь идет о продаже недвижимости. Касаемо всего остального, договор может быть и устным, но когда это написано на бумаге, и важно, чтобы человек понимал не только слова, да, или 2-3 слова, которые стоят рядом, а чтобы он четко понимал, что он подписывает. Понятно, что это вносит ясность в отношения между любыми сторонами. И неважно, речь идет об арендодателе и арендаторе или адвокате и клиенте. Но, как правило, опять же, исходя из истории Рувена, как правило, на сумму в 1500 шекелей адвокат не заключает договор. Потому что, ну, время составить этот договор, оно тоже время адвоката. И, опять же, исходя, я ни в коем случае никого не осуждаю, не рассуждаю, я не судья и не борер, но, как правило, исходя из того, что рассказал радиослушатель, сумма в 1500 шекелей, она звучит как логичная сумма за консультацию и составление письма. Я не думаю, что кто-то из адвокатов взял бы на себя ведение дела о, скажем так, решении спора касаемо того или иного ущерба имуществу за 1500 шекелей. Поэтому, опять же, Рувен знает, что там было, как проходила беседа с этим адвокатом, и если было оговорено что-то другое, то есть что в работу адвоката входило гораздо больше, то, естественно, это уже, скажем так, разбирательство между адвокатом и клиентом. Но когда речь идет о более серьезных суммах, да, я ни в коем случае, опять же, ломи зальзелит или не преуменьшаю сумму в 1500 шекелей, да, ее ценность, но когда речь идет о гонораре адвоката за ведение дела, то, естественно, желательно, чтобы был письменный договор. Закон не обязывает, чтобы он был на русском языке, но человек должен понимать, что он подписывает. И вот, пользуясь случаем, мы, может быть, сделаем, знаете, некий, скажем так, скачок к тем же договорам об аренде. Очень часто люди говорят: у меня самый стандартный договор. Нету стандартного договора. Это миф. Есть пункты, которые стандартно фигурируют в каждом договоре. Как правило, это пункт, который говорит, что на данный договор не распространяется закон о защищенном жильце, не путать с договором об аренде. Или же, допустим, очень часто в конце договора есть такая шаблонная фраза, ее можно назвать стандартной фразой, где будет написано, что будет считаться, что оповещение доставлено второй стороне в течение 72 часов после того, как оно было отправлено по почте. Я еще не видела, чтобы по почте письма доходили за 72 часа. Опять же, исключение это есть Дорес Римверба. Но эта фраза, которая, да, фигурирует, сказать, что это правильный пункт в договоре, на мой взгляд, нет. Должно быть четко прописано, как доставляются оповещения. Но стандартного договора не бывает. Это миф, и это своего рода, можно даже сказать, манипуляции или трюк, чтобы человек не читал договор и не вникал в его суть. А в конечном итоге то, что решает, это то, что написано в договоре, а не то, о чем договаривались люди до его подписания.
2: Да, спасибо. Инна, у нас есть радиослушатель, давайте послушаем.
5: Добрый день, Инна. Меня зовут Татьяна. Вопрос такой. Если взрослый ребенок, ну, после 40 лет, покупает квартиру, он один, и родители дают какую-то сумму денег, помогают ему. Но не хотят, чтобы это считалось доля в квартире, так как у них есть своя квартира. Как-то это оформляется?
1: Ну, тут уже, простите, Татьяна, речь идет о некой манипуляции с налоговой.
5: Нет, причем никакой манипуляции абсолютно, хотят помочь сыну.
1: Если родители просто хотят помочь сыну и подарить ему деньги, то тут нужно проверять, какая сумма и как это оформляется с точки зрения, да, закона о подарках, это первое. А второе, если как бы родители претендуют на часть этой квартиры. Если это, опять же, просто подарок в одностороннем порядке, то родители помогают ребенку купить эту квартиру, и тогда нужно уточнять, опять же, в банке, какие требования будут у банка, чтобы эта сумма прошла кошерным образом, да, как свой личный капитал, как стартовый капитал для приобретения квартиры.
5: И если причем родители... тут банк? Я могу перевести, сколько я хочу, и написать подарок. Мне непонятно ваше объяснение.
1: Ну, вы написали, допустим, подарок. Завтра налоговая, к примеру, в соответствии... Если бы, допустим, к примеру, вы подарили сыну часть своей квартиры, то эта сумма облагалась бы налогом в соответствии, опять же, с налоговым законодательством. Есть суммы, которые, опять же, могут... Налоговая может потребовать, да, к примеру, обложить эти деньги налогом, это раз. Во-вторых, банк проверяет, когда деньги заходят на банковский счет, банк обязан, у него есть
5: это такое... Это я знаю. Вы мне не отвечаете на мой вопрос. Вопрос не такой. Как это можно оформить как подарок? Не имеет в виду, как это осуществить. Я знаю, что банк требует и так далее. Но это как-то можно оформить.
1: Опять же, я не понимаю, что вы имеете в виду. С одной стороны, вы говорите, я хочу просто сделать перевод своему сыну на счет. Да. Также вы говорите, что вы не хотите часть в этой квартире.
5: Нет, не
1: хочу. Что вы подразумеваете под словом «оформить как подарок»? Что вы подразумеваете под этой фразой?
5: Например, что если он надумает продавать эту квартиру, то он может продать только ее часть.
1: Почему?
5: Ну, потому что вот эта часть подарком, нет? Вот я поэтому и спрашиваю.
1: А подарок это подарок, простите, подарок это подарок. Так же, как вы кому-то идете на день рождения и вы дарите ему подарок, вы не ожидаете, что если вы поссоритесь с этим человеком, к примеру, то этот человек вернет вам подарок. То есть в данном случае речь уже идет о суде. Неважно, как суда будет возвращаться, да, через 5 лет, через 10 лет. То есть тут нужно смотреть, как оформляется эта сделка. И опять же, речь явно не идет о консультации в рамках радиоэфира, потому что вы сами видите, как продвигается эта беседа. То есть вводные, новые вводные данные, это все нужно учитывать. Поэтому если для вас это важно, обратитесь к адвокату за полноценной
5: консультацией. Большое спасибо. Большое спасибо. До свидания.
1: До свидания.
2: Спасибо. Мы слушаем радиослушателя. Здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Здравствуйте.
6: Меня зовут Мария. У меня такой вопрос. Когда снимаешь квартиру и даешь чек Битахон, там должна быть указана твердая сумма как за квартиру?
1: Да.
6: Или это открытый чек? Правильно ли это?
1: Сумма должна быть указана. Я не советую никому давать чек с открытой суммой. И самое главное, то есть не самое главное, а не менее главное, это с открытой строкой получателя, то есть бенефициара. Ни при каких условиях, от слова совсем, вы не оставляете строку получателя открытой. И неважно, что вам говорит владелец квартиры, или речь идет о чеке в рамках любой другой сделки, я поставлю печать потом, я забыл, как пишется мое имя, нету ручки, ручка не пишет. Если эта строка не заполняется на ваших глазах, вы чек из рук не выпускаете.
6: Значит, должно быть имя хозяина и... цифрами или прописью указана сумма. Правильно я поняла?
1: И цифрами, и прописью. Прописью вы можете написать и на русском языке тоже. Когда вы заполняете строку цифрами, по бокам, к сожалению, да, по радио невозможно нарисовать картинку, но по бокам вы ставите длинные линии, которые ограничивают эту сумму. Имеется в виду, чтобы перед, допустим, вы пишете арендную плату, пусть будет 2000 шекелей, чтобы вот перед этой двойкой невозможно было вставить еще какую-то цифру, и после последнего нуля, чтобы тоже нельзя было добавить дополнительные цифры. И чтобы это был чек Битахон, на нем нужно написать или чек Битахон, или Ле Битахон Бильват, чтобы именно вот этот конкретный чек рассматривался как залоговый или гарантийный чек. Окей, пользуясь случаем, я тоже внесу некую ясность. Для того, чтобы использовать этот чек, владелец квартиры не обязан обращаться в суд. Он, да, должен оповестить своего арендатора о том, что он намерен использовать чек Битахон, если, допустим, есть какой-то долг, нанесен ущерб квартире, или, допустим, человек не выезжает вовремя, и владелец квартиры хочет использовать этот чек на погашение того или иного долга. Поэтому в договоре тоже нужно уделить надлежащее внимание аспекту, тому аспекту, когда и как используется чек Битахон.
6: Понятно. Спасибо большое. Я вам благодарна.
1: Пожалуйста.
6: Всего вам
1: пожалуйста,
6: доброго.
1: Мария. Удачи вам.
2: Спасибо. Я хочу только уточнить, каким образом должен как бы человек, который сдает квартиру, оповестить? Это должно быть в письменном виде сделано или достаточно в устном, что он намерен вложить чек Битахон?
1: В письменной форме. Это должно быть в письменной форме. И вот мы с вами возвращаемся как раз, помните, мы говорили касаемо стандартного договора и стандартных фраз. Вот именно поэтому в договоре должно быть прописано, как стороны оповещают друг друга. Или это mail, или это WhatsApp, или это курьер, или это голубиная почта, да, я специально утрирую. Но это должно быть четко прописано. И договор должен быть понятен, он должен быть написан на простом и понятном языке. Я понимаю, что разные витиеватые фразы, юридические фразы, возможно, на кого-то делают или производят впечатление, но с практической точки зрения это неправильно ни для кого из сторон, ни для арендатора и ни для арендодателя.
2: Да. Последний вопрос, Инна. Что людям делать? До сих пор все-таки еще бывают чеки в нашей жизни. Что делать, если чек без покрытия?
1: Вау, хороший вопрос. Смотрите, опять же, универсальный ответ, талуй, зависит. Зависит от суммы. Если сумма чека не превышает 25 тысяч шекелей, и опять же, мы предполагаем, что человек, то есть тот, кто выписал чек, не находится в процессе банкротства. Потому что там, как мы говорили, там подается уже декларация о долге. Там совсем другая история. То есть, возвращаемся. Если у нас сумма чека не превышает 25 тысяч шекелей, и человек не находится в процедуре банкротства, то человек, который имеет на руках чек, который вернулся, имеет право открыть дело в ОЦАЛАПОЛЬ в рамках так называемой «Маслюль Мекуцар». «Маслюль Мекуцар» подразумевает, что работники ОЦАЛАПОЛЬ по своему алгоритму предпринимают те или иные действия для взыскания долга на протяжении 9 месяцев. Через 9 месяцев, как беременность, поэтому это легко запомнить, ОЦАЛАПОЛЬ обращается к кредитору и говорит, скажите, что вы хотите сделать, закрыть это дело или продолжать взыскивать самостоятельно. Если же речь идет о... И тогда, естественно, кредитор решает, что он делает с этим делом в ОЦАЛАПОЛЬ далее. Если сумма долга превышает 25 тысяч шекелей, тогда открывается обычное дело в ОЦАЛАПОЛЬ или при помощи адвоката, или самостоятельно, и тогда начинается уже судебное производство по взысканию долга. Тут еще важно, очень важно отметить такой момент, что если, допустим, чек вернулся по технической причине, например, непонятная подпись на чеке, или есть какие-то исправления, или, допустим, чек, срок действия которого истек, мы сейчас об этом поговорим отдельно, в таком случае тот, у кого есть этот чек на руках, когда речь идет о технической причине, по которой чек вернулся, он обязан по закону оповестить вторую сторону, которая выписала этот чек, о том, что чек вернулся, он просит его оплатить. Вот без вот этого письменного оповещения в ОЦАЛАПОЛЬ не откроют дело. Теперь касаемо срока действия чека. С момента указанной даты на чеке чек действует всего 6 месяцев. И это срок действия чека, не путается со сроком давности, это срок действия чека по отношению к банку. Если мы говорим о сроке исковой давности чека, то это 7 лет. Поэтому, опять же, если чек вернулся, во-первых, нужно проверить, не находится ли... скажем так, должник, да, или тот человек, который выписал этот чек, в рамках процесса банкротства, чтобы не упустить вот то важное время размером в 6 месяцев, чтобы подать декларацию о долге. Если срок этот упущен, опять же, консультация с адвокатом, чтобы проверить, можно ли продлить этот срок, и подать декларацию о долге, вопреки тому, что законный срок истек.
2: Окей, спасибо. Я сказала, что последний вопрос. На самом деле есть еще два радиослушателя. Нету радиослушателей? Сейчас я попытаюсь. Один. Давайте послушаем. Здравствуйте.
7: Алло, здравствуйте.
2: Да, мы вас
1: слушаем.
7: Здравствуйте, меня зовут Владислав, и у меня такой вопрос. Я работал несколько лет на одном предприятии и ушел из этого предприятия, потому что хозяин не переводил много, не довкидывал в пенсионную кассу деньги. И когда это я выяснил, я предоставил ему письма из Гистрадута, он обещал все это погасить. Он не погасил, и я ушел как уволенный. Теперь выяснилось, что он до сих пор, это прошло уже полгода, он до сих пор ничего не вложил в пенсионную кассу, то есть не вложил все эти долги, которые он должен мне. И я как бы не знаю, и закрыл еще предприятие, кроме этого всего.
1: Он начал процесс банкротства?
7: Нет, я понял, что не начал. Я еще, в принципе, не знаю. Пока закрыл.
1: Окей, значит, смотрите, если он, опять же, не моя сфера права, говорю сразу, ваш вопрос из сферы трудового права, но поскольку долговое право и банкротство охватывает очень многие сферы права, то я обязана иметь знания хотя бы поверхностные и, скажем так, в смежных сферах права. Если работодатель с вашей зарплаты удерживал деньги, как бы в пользу пенсионных отчислений, но он эти отчисления не делал, это уголовное преступление. И суды на это смотрят очень-очень серьезно. Поэтому для вас самое правильное – это обратиться еще вчера к адвокату по трудовым конфликтам. Дело в том, что если вы выиграете суд, если вы подадите иск в суд и выиграете этот суд против работодателя или против его компании, при сумме, если меня не подводит память, превышающей 5000 шекелей, когда мы говорим о решении суда, мы говорим только про работников, не про другие долги. Если предприятие или работодатель не выплачивает вам этот долг, вы тогда имеете право инициировать процедуру банкротства против него, и в таком случае есть суммы, которые по закону выплачивает Битуах Леуми. Поэтому обратитесь к адвокату по трудовым конфликтам, надежному, порядочному, профессиональному адвокату, который разложит...
7: Спасибо. Он не довкидывал, он делал разницу, то есть одна сумма была у меня, типа зарплаты, он показывал меньшую сумму зарплаты в пенсионном фонде, в пенсионной кассе и платил туда меньше суммы, которую нужно. И сложился долг около 30 тысяч. Когда он мне обещал, что он начнет это вкидывать, они даже отослали туда письмо, что они ретроактивно хотят внести на три платежа. Я оттуда все-таки уволился. И до сих пор, это прошло полгода, до сих пор туда ничего не было переведено. В общем, как-то так.
1: Плюс еще пицуимы. Это классический случай, Владислав, когда вам, нужно идти к адвокату по трудовым конфликтам, чтобы он вам все разложил по полочкам, оценил шансы на успешный исход дела в суде и получает то, что вы заработали честным трудом.
7: Я знаю, Гистрадут здесь может помочь.
1: Опять же, как я говорила, это не моя сфера права, я не могу вам подсказать, поскольку не занимаюсь трудовыми конфликтами.
7: Спасибо большое.
1: Удачи.
2: Спасибо. Спасибо всем, кто звонил, всем, кто слушал. Спасибо адвокату Инне Рогатник за то, что отвечали вопросам наших радиослушателей.
1: Спасибо вам, Юлия. Хорошего дня.
2: Всего хорошего. Звукооператор Алла Найденова, продюсер Мила Сталинская. Меня зовут Юлия Цодек. Всем нашим радиослушателям хорошего дня. Счастливо.

0: Болонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. А Болонь.
1: Израильское время 11 часов. Доброе утро. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Израильское время 12 часов. Вы слушаете радиостанцию Канрека. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Стартовал первый этап пилотной программы по развертыванию ливанской армии на юге страны. Командование вооруженных сил Ливана объявило, что сегодня утром войска вошли в город Зафтар-аль-Гарбия в районе Набатии. Это одна из трех первых точек, где реализуется данный план. Катарский телеканал «Аль-Джазира» передает, что военные саперы уже прочесывают улицы и обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы и взрывчатку. По данным корреспондента Канру и Кейса, сегодня в Белом доме президент Дональд Трамп встретится со своим ливанским коллегой Мишелем Ауном. Главной темой переговоров станет продвижение процесса разоружения Хизбаллы. Сумая Башир, мусульманка из арабского поселка Джад в районе Мушалас, заняла 10-е место в предвыборном списке партии «Демократи». В интервью Ирану Зингеру она подчеркнула важность участия арабского сектора в выборах и отметила, что путь к равенству лежит через интеграцию арабов в сионистские партии. Вот что она заявила. «Арабские партии сделали много хорошего. Что-то у них получилось хуже. Они старались в меру своих сил. Но я считаю, что сегодня есть другой путь – быть внутри процесса, а не наблюдать со стороны. Находиться в правительстве, принимать решения и строить смелое еврейско-арабское партнерство ради полного равенства в рамках израильской демократии». Конец цитаты. Полиция была вынуждена освободить из-под стражи высокопоставленного члена преступной группировки Джаруши Халида Хамады, который подозревался в причастности к обстрелам и подрывам гранат у филиалов ресторанной сети Джапаника. Однако дело пришлось закрыть за недостатком улик. По данным корреспондентки Адас Гринберг, Хамади был задержан в субботу, но уже сегодня на втором заседании по продлению ареста судья постановил отпустить его с согласия самой полиции. Вместе с ним из-за отсутствия доказательств был освобожден и другой участник той же группировки. Корреспондент Кан отмечает, серия атак на заведения сети Джапаника в последние дни стала очередным эпизодом войны между криминальными кланами Джаруши и Мусли. Ликвидация в секторе Газа. Силы безопасности ликвидировали начальника оперативного отдела бригады Газа в группировке «Хамас» Адхама Насмана. Именно он 7 октября координировал действия боевиков, напавших на приграничные районы, а в ходе войны удерживал в заложниках многих израильтян. Среди них Роми Гунен, Эмили Дамари, близнецы Зив и Гали Берман, Эйтан Мор, Матан Ангрест и Умри Миран. В последнее время Насман занимался подготовкой нового поколения боевиков и планировал атаки против бойцов ЦАЛя в секторе. По сообщению пресс-службы ЦАЛя, он был ликвидирован в субботу в результате удара ВВС в районе города Газа. И в заключение выпуска прогноз погоды. Сегодня снижение температуры в горах и внутренних районах страны по-прежнему жарче обычного. На побережье душно и влажно. В среду потепление, главным образом в горной местности и в глубине страны. В четверг жара усилится, погода станет знойной вплоть до хамсина. Температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 31 градус, в Хайфе 30, в Цфате 32, в Бершеве 35 и в Эйлате 41 градус сегодня днем. Это были все новости к данной минуте. Выпуск подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей на русском языке слушайте на волнах радиостанции Канрека в 15 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
0: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

0: В Израиле 15 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. В секторе Газа ликвидирован террорист Хамаса Осама Абу Таим, участвовавший в нападении на кибуц Нир-Оз 7 октября. Он был причастен к похищению троих жителей кибуца, Нурит Купер, которая была возвращена в Израиль через 17 дней, ее мужа Амирама, убитого в плену, тело которого было возвращено в рамках третьей сделки по освобождению заложников, и Александра Данцига, также убитого в плену, тело которого было возвращено в ходе военной операции. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что террорист был ликвидирован позавчера на юге сектора в результате авиаудара. Ранее сообщалось, что в субботу был ликвидирован террорист Хамаса Адхам Насман, начальник оперативного отдела бригады Газа. 7 октября он руководил действиями террористов бригады, напавших на израильские населенные пункты, а во время войны был причастен к удержанию многих заложников. Между тем, медицинские источники в Газе сообщают, что рано утром в результате израильского авиаудара по жилому дому погибли родители и четверо их детей. По их данным, речь идет о семье Аль-Масри, проживавшей в районе Сабра, города Газа. Корреспонденту Кан Итаю Блументалю сообщили в армии, что целью удара был террорист Хамаса. Его судьба пока неизвестна. Житель Нацерета подозревается в попытке вступить в Хамас и подготовить теракты, в том числе покушение на министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Об этом свидетельствует заявление прокуратуры, поданное в окружной суд Нофа-Галиля в отношении 29-летнего Мухаммада Авада. Он был задержан в ходе совместной операции Общей службы безопасности и полиции Израиля. Следствие установило, что Авад по собственной инициативе связался с Хамасом. Обвинительное заключение против него будет подано в ближайшие дни. Прибытие в аэропорт имени Бен-Гуриона дополнительных американских самолетов-заправщиков неизбежно приведет к отмене гражданских рейсов. Об этом заявил генеральный директор управления аэропортов Шарон Кедми. «Силовые структуры и военно-воздушные силы должны выполнять свою работу, а мы свою, и все это необходимо согласовывать. Это непросто. Могу сказать, что мы работаем на пределе возможностей. Не буду приводить цифры, но мы не можем принять в аэропорту ни одного дополнительного самолета-заправщика. Если нам все же придется принять хотя бы один такой самолет, вероятнее всего придется отменять рейсы. А этого мы очень-очень не хотим». Генеральный директор управления аэропортов сказал это журналисту Кан Эсти Перес в программе «Бахатси Айом». Министр финансов и член военно-политического кабинета Бецалель Смотрич осудил нападки на начальника генерального штаба ЦАЛа, однако прямо не назвал председателя партии ШАС Арье Дери, обвинившего генерал-лейтенанта Эйяля Замира в попытке продвигать интересы левых в преддверии выборов. «Пользуясь случаем, хочу решительно отмежеваться от оскорбительных высказываний в адрес начальника генштаба, которые, к сожалению, в последнее время звучали в том числе от людей, относящих себя к нашему лагерю. Хочу поблагодарить начальника генштаба, командиров армии обороны Израиля, ее бойцов, летчиков и сотрудников разведки». Корреспондент Кан Дикла Арон Шафран сообщает, что министр Смотрич сделал это заявление на конференции Центра наследия Гуш-Катифа. В беседе с журналистом Кан Эсти Перес министр экономики и промышленности Нир Баркат заявил, что позиции председателя партии Яшар Гади Айзенкота угрожают безопасности Израиля. «Он поддерживает создание палестинского государства и будет опираться, вы видели, кого сейчас избрали у демократов, на крайне радикальных людей. Либо он будет опираться на Мансура Аббаса и братьев-мусульман», — сказал министр Баркат. В ответ на последовавшую реплику журналиста Кан: «Я, кстати, не слышала, чтобы Айзенкот говорил о палестинском государстве и заявлял, что намерен его создать», Баркат ответил следующее. Прежде всего, ответ «да». Он этого не говорил, но каждый, кто не усвоил урок 7 октября, не понимает, что палестинскую автономию нужно ликвидировать, а не укреплять. Айзенкот опирается на левых. Он сам левый. Это представляет угрозу существованию государства Израиль. А сейчас о погоде. Завтра ожидается небольшое повышение температуры. В четверг – дальнейшее потепление. Будет жарче обычного для этого времени года. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 16 часов. Шалом, Мирушалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

Фаррух Балсарам, появившийся в Танзании, живший в местечке под названием Каменный город, старейший район города Занзибара. Его имя с фарси означает «прекрасный», «счастливый». Родители не прогадали, их сын прожил очень яркую жизнь, полную счастливых моментов и того, что означает настоящий подарок всем поклонникам, кто знал, что такое, кто такой группа Queen и Фредди Меркьюри. Мы сегодня вспоминаем Фредди Меркьюри и группа Queen в нашем эфире. Эту замечательную, щемящую, любовную балладу, одно из самых искренних своих сочинений. Вообще, Меркьюри старался не очень изливать душу в своих песнях. Он посвятил своему лучшему другу в свое время любовнице Мэри Остин. В начале 70-х они снимали вместе крохотную квартирку в Лондоне. И именно эта женщина в значительной мере повлияла на тогдашний образ Меркьюри. Он без зазрения совести пользовался даже ее гардеробом. Тогда все это известно. Давайте слушать эту замечательную песню. Она действительно очень и очень красива. На сцене песня эта всегда исполнялась под аккомпанемент акустической гитары Брайана Мэя. Меркьюри признавался, что даже если его очень попросят, он просто не сможет сыграть песню в оригинальном фортепианном варианте, поскольку даже успел забыть свою партию. Давайте слушать. Красивая очень песня «Love of My Life».

«Friends Will Be Friends» – известная композиция, написанная Фредди Меркьюри и Джоном Диконом. Создатели не упоминали о том, что послужило причиной ее появления, но я думаю, что такие строки в переводе на русский, как «Если надежда покинет тебя, протяни руку, потому что друзья останутся друзьями до самого конца», могли написать только люди, которые сами испытали в жизни радость от настоящей дружбы. И вообще, по признанию самого Дикона, Фредди всегда угадывал основные идеи его песен. «Friends will be friends».

Этот свой шедевр Фредди Меркьюри по традиции написал достаточно быстро. Он вообще на гора выдавал очень много песен довольно быстро, иногда забрасывая работу, без сожаления, при малейших признаках скуки. Но вот все-таки сама запись этой рапсодии стала результатом действительно титанического труда, причем не только Фредди Меркьюри, но и остальных музыкантов группы. Шестиминутная композиция, песней сложно назвать то, что мы будем слушать, записывалась почти месяц. А до этого группа репетировала 3 недели, сосредоточившись только на рапсодии. Меркьюри руководил записью рапсодии на всех 4 задействованных студиях. По легенде, после того, как он наконец закончил все необходимые вокальные наложения, пленка буквально просвечивалась из-за многократного перематывания взад и вперед, но результат превзошел все ожидания. Такой многоголосой, практически оперной ставкой в середине рапсодии не могла похвастаться ни одна группа. И пели на записи и барабанщик Роджер Тейлор, и Брайан Мэй. Тексту Меркьюри, кстати, не придавал особого значения, называя его рифмованной ерундой. Ну, возможно, уклонялся от правды. И, кстати, ту самую среднюю часть композиции группа, конечно, никогда не могла должным образом воспроизвести на сцене. В этом месте всегда запускалась фонограмма. Музыканты не делали из этого секрета. Они просто демонстративно отставляли инструменты и микрофоны и не без гордости взирали на публику. Давайте слушать этот красивый композицию, шедевр, но не просто песню.

Песня «Чудо», песня с одноименного альбома, она была выпущена в 1989 году в ноябре, через 6 месяцев после выхода самого альбома. И как и в большинстве других песен группы, в этой песне присутствуют, скажем, аллюзии на окружающую музыкантов действительность. Времен написания этой песни упоминаются чудеса на земле, такие как Тадж-Махал, Вавилонская башня, памятники архитектуры, я имею в виду. И в то же время Вавилонская башня — это еще ко всему и песня 75-го года сэра Элтона Джона, давнего друга Фредди Меркьюри. Другая упоминаемая пара чудес — капитан Кук, Каин и Авель — это, конечно, тоже воспоминания, они явно перекликаются с телесериалами 80-х, Джимми Хендрикс, который упоминается в интервью «Любимый музыкант», и Мэя, и Меркьюри. Так что все эти чудеса на Земле приписываются творению матери природы. Таким приемом в итоге была отмечена возможная подоплека религиозная этой песни. И, в общем, эта песня «Чудо» была видением мира самого Фредди Меркьюри.

Песня «Велосипедная гонка», «Bicycle Race», песня группы Queen с альбома «Jazz», была написана Фредди Меркьюри. И известна, да, конечно, она очень известна. Более того, она скандально известна благодаря видеоклипу, который даже запретили к показу в некоторых странах. Ну а написание этой песни Фредди Меркьюри вдохновила гонка «Тур де Франс», которую он однажды наблюдал из окна гостиничного номера, и именно после этого события решил написать песню. Начинается все это с припева, в котором слышен хор из участников группы. Далее идет куплет, который содержит спор двух людей. Один предлагает что-то другому, второй отказывается. И вот в этой части песни упоминаются такие важные явления в поп-культуре 70-х, как «Звездные войны», «Роллс-Ройс», «Питер Пен», «Челюсти», «Франкенштейн», «Супермен». Далее, далее, далее.

Что касается песен альбома «Innuendo», то, наверное, там было достаточно интересных работ. И одной из таких стала заглавная песня «Innuendo». По сути, она создавалась всеми участниками группы. Во время разогрева к одной из сессий Брайан, Джон и Роджер в качестве импровизации сыграли мелодию, которая затем стала основной частью композиции. Фредди Меркьюри, услышав товарищей за стенкой, сразу создал в голове образ будущей песни. К работе над созданием этой композиции подключили еще и гитариста группы ЕС, который виртуозно исполнил на гитаре фрагмент с фламенко. Оркестровку придумал и сам сыграл на синтезаторе Фредди Меркьюри. Давайте слушать «Innuendo».

Отчаянное жизнелюбие Фредди Меркьюри было присуще не только музыке и текстам, но и клипам. Фредди Меркьюри смог сняться только в трех из них, и если клип на песню «I'm going slightly mad» и по сей день остается одним из самых известных в истории группы, в нем солист все так же ярок и артистичен, он был специально снят в черно-белом цвете, чтобы не так были заметны следы болезни. Поэтому следующим стал снятый в апреле 91 года клип под названием «Headlong». И решив, что прошлая работа была слишком мрачна, новый видеоролик был полон задора и оптимизма. Единственный видеоклип группы Queen 91 года, в котором Фредди Меркьюри снимался без грима, еще и в цвете. Там он бодр, активен, ярок. Остается только догадываться, как ему сложно давались эти съемки.

Последним видео с участием Фредди Меркьюри стал клип на песню «These are the days of our lives». Он был снят на черно-белую пленку. Запись производилась 30 мая 1991 года. Клип был несюжетным. Фредди просто пел на камеру и практически не мог двигаться. К сожалению, это объяснялось его самочувствием. Уже через несколько месяцев, в ноябре 91 года, его не стало. Драматическая история создания этой пластинки вообще не могла не влиять на его восприятие, тем более для поклонников группы Queen. Шоу должно продолжаться.

В день его рождения, 5 сентября, Брайан Мэй поставил ролик у себя на странице и написал: «Что ж, вы увидите его в конце этого ролика. Я чувствую, что смотрю Фредди в глаза. С днем 75-го дня рождения, дорогой друг». Брайан Тейлор, барабанщик группы Queen, был не столь многословным. Он написал: «С днем рождения, дорогой старый друг. Навсегда с нами в наших мыслях». О том, что настоящим автором одной из самых известных песен группы Queen является не Меркьюри, но Брайан Мэй, не знали не то чтобы до последнего, но это было в альбоме, вышедшем в феврале 91 года, и после смерти самого Фредди в ноябре того же года песня стала восприниматься как личное заявление Фредди Меркьюри, его завещание и даже эпитафия самому себе. Настоящий автор слов «Шоу должно продолжаться» Мэй на самом деле написал ее с мыслями о Меркьюри. В конце 80-х, в начале 90-х годов Брайан Мэй был одним из немногих, кто был посвящен в тайну болезни Фредди Меркьюри. И перед тем, как записывать свою пронзительную вокальную партию, Фредди выпил рюмку водки. Это был едва ли не последний раз, когда он мог себе позволить это сделать. Клип на эту песню, хоть и представлял собой просто нарезку из старых видео и живых выступлений, стал одним из трогательных и драматичных в истории группы Queen. Для многих наиболее автобиографической строкой стала: «Мой грим может осыпаться, но улыбка не сходит с лица». И это было правдой. Как бы плохо себя не чувствовал Фредди Меркьюри, он никогда ни на кого не ворчал, не искал сочувствия. Он работал.

0: В Израиле 16 часов. Вы слушаете Камрека. В эфире новости. В секторе Газа ликвидирован террорист Хамаса Осама Абу Таим, участвовавший в нападении на кибуц Нир-Оз 7 октября. Он был причастен к похищению троих жителей кибуца. Нурит Купер, которая была возвращена в Израиль через 17 дней, ее мужа Амирама, убитого в плену, тело которого было возвращено в рамках третьей сделки по освобождению заложников, и Александра Данцига, также убитого в плену, тело которого было возвращено в ходе военной операции. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что террорист был ликвидирован позавчера на юге сектора в результате авиаудара. Ранее сообщалось, что в субботу был ликвидирован террорист Хамаса Адхам Насаман, начальник оперативного отдела бригады Газа. 7 октября он руководил действиями террористов бригады, напавших на израильские населенные пункты, а во время войны был причастен к удержанию многих заложников. Между тем, медицинские источники в Газе сообщили, что рано утром в результате израильского авиаудара по жилому дому погибли родители и четверо их детей. По их данным, речь идет о семье Аль-Масри, проживающей в районе Сабра, города Газа. Корреспонденту Кан Итаю Блументалю сообщили в армии, что целью удара был террорист Хамаса. Его судьба пока неизвестна. Житель Нацерета подозревается в попытке вступить в Хамас и подготовить теракты, в том числе покушение на министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Об этом свидетельствует заявление прокуратуры, поданное в окружной суд Нофа-Галиля в отношении 29-летнего Мухаммада Авада. Он был задержан в ходе совместной операции Общей службы безопасности и полиции. Следствие установило, что Авад по собственной инициативе связался с Хамасом. Обвинительное заключение против него будет подано в ближайшие дни. Прибытие в аэропорт имени Бен-Гуриона дополнительных американских самолетов-заправщиков неизбежно приведет к отмене гражданских рейсов. Об этом заявил генеральный директор управления аэропортов Шарон Кедми. «Силовые структуры и военно-воздушные силы должны выполнять свою работу, а мы свою, и все это необходимо согласовывать. Это непросто. Могу сказать, что мы работаем на пределе возможностей. Не буду приводить цифры, но мы не можем принять в аэропорту ни одного дополнительного самолета-заправщика. Если нам все же придется принять хотя бы один такой самолет, вероятнее всего, мы будем вынуждены отменять рейсы, а этого мы очень-очень не хотим». Генеральный директор управления аэропортов сказал это журналисту Канести Перес в программе «Бахатси Айом». Министр финансов и член военно-политического кабинета Бецалель Смотрич осудил нападки на начальника генерального штаба ЦАЛа, однако прямо не назвал председателя партии ШАС Арье Дери, обвинившего генерал-лейтенанта Эйяля Замира в попытке продвигать интересы левых в преддверии выборов. «Пользуясь случаем, хочу решительно отмежеваться от оскорбительных высказываний в адрес начальника генштаба, которые, к сожалению, в последнее время звучали в том числе от людей, относящих себя к нашему лагерю. Хочу поблагодарить начальника генштаба, командиров армии обороны Израиля, ее бойцов, летчиков и сотрудников разведки». Корреспондент Канди Кларон Шафран сообщила, что министр Смотрич сделал это заявление на конференции Центра наследия Гуш-Катифа. В беседе с журналистом Кан Эсти Перес министр экономики и промышленности Нир Баркат заявил, что позиции председателя партии Яшар Гади Айзенкота угрожают безопасности Израиля. «Он поддерживает создание палестинского государства и будет опираться, вы видели, кого сейчас избрали у демократов, на крайне радикальных людей. Либо он будет опираться на Мансура Аббаса и братьев-мусульман», — сказал министр Баркат. В ответ на последовавшую реплику журналиста Кан: «Я, кстати, не слышала, чтобы Айзенкот говорил о палестинском государстве, заявлял, что намерен его создать», — Баркат ответил следующее. «Прежде всего, ответ — да. Он этого не говорил, но каждый, кто не усвоил урок 7 октября, не понимает, что палестинскую автономию нужно ликвидировать, а не укреплять. Айзенкот опирается на левых. Он сам левый. Это представляет угрозу существованию государства Израиль». А сейчас о погоде сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра ожидается небольшое повышение температуры, в четверг – дальнейшее потепление. Будет жарче обычного для этого времени года. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и мой соведущий, а также автор программы «Рассудок уцелеет», адвокат Артур Блайер. Артур, я вас приветствую.
1: Добрый день.
0: В программе, придуманной Артуром, он предлагает обсудить судебные кейсы такой степени несуразности, что иногда хочется испугаться за планету и человечество на ней, а иногда это самое человечество в конкретных проявлениях его безумия удавить. Но мы постараемся этого не делать, а посмеяться причудливыми извивами разума неких человеков, живущих в одно время и на одной земле с нами. Ибо, надеюсь, все-таки рассудок, это у нас, напомню тем, кто не слушал первого выпуска, это цитата из Грибоедова, помните, вон из Москвы, да, кто с вами день пробыть успеет, подышит с вами воздухом одним, и в нем рассудок уцелеет, говорит Чацкий, вот у нас программа «Рассудок уцелеет», и можно ставить восклицательный знак, можно вопросительный. В разные моменты программы, я думаю, разные знаки можно ставить тоже. Артур, пожалуйста, начинайте, микрофон ваш.
1: Начинаем. Значит, начинаем, и я, как Чацкий с корабля на бал, начну с интересной истории, о которой я мимоходом упоминал в прошлый раз. Mm-hmm. Прошлые наши с вами посиделки. Это анекдот, не анекдот из жизни, о том, как один китаец решил поступить в хороший китайский университет, как ему показалось. И пообщался он на этот счет, на этот предмет с машиной, с чат-ботом, с искусственным интеллектом. Вступил он с ним в диалог, задавал ему много вопросов и спросил, в частности, существует ли такой кампус, о котором говорит и в который уговаривает его записаться искусственный интеллект. Чат-бот подтвердил, что этот кампус существует, очень уверенно сообщил ему адрес этого кампуса. А дальше, когда человек, абитуриент, усомнился в существовании кампуса, он великодушно, чат-бот, ему пообещал, все нормально, я тебе зуб даю, есть такой кампус, а если нет, потом можешь со мной судиться. И получишь компенсацию в 100 тысяч юаней, по-моему.
0: Угу, угу.
1: Вот кампуса, как вы понимаете, не было.
0: Да.
1: Не было. И этот самый наивный китаец решил обратиться в специальный интернет-суд. Интернет-суд рассмотрел на полном серьезе его претензию и после этого разработал, вот почему этот кейс так созвучен названию нашей с вами программы, разработал специальный критерий разумного недоверия. Критерий, модель разумного недоверия при общении с машинами, с роботами. Сегодня, по-моему, этих роботов в нашей жизни больше, чем живых людей, mm-hmm. и нам приходится с ними общаться на каждом шагу, и я... Ваш покорный слуга тоже, по-моему, 2 часа в моей жизни не проходит без искусственного интеллекта, увы. Так вот, судьи, толковые китайские судьи, говорят, все прекрасно, все хорошо, но, во-первых, мы отклоняем твой иск, потому что у машины нет, такое страшное слово, правосубъектности.
0: Так.
1: Это в чисто юридической плоскости. А по большому счету, люди, которые существуют в 21-м веке и работают, и слышали что-то об искусственном интеллекте, должны проявлять элементарный здравый смысл включать, должны проявлять ответственность. И вот сейчас там был красивый термин, который суд разработал, и быть наделены дисциплинированным недоверием. Значит, вот такая интересная история.
0: Дисциплинированным недоверием.
1: Да.
0: Вы понимаете, какая штука? Я не знаю. Вот у меня, например, в программе был специалист по развитию искусственного интеллекта. И, значит, он дал очень много советов по использованию искусственного интеллекта, скажем, пожилыми людьми. Ну, например, идешь к врачу, значит, там, просмотри чего-то такое, идешь в аптеку, тоже прогляди, что это за лекарство там. Ну, и много всего. И то есть, он пригождается всюду. Но, значит, в конце сказал мой собеседник, но помните, что искусственный интеллект может обманывать. И тогда я как бы понимаю, тогда вот как бы все вышесказанное получается довольно-таки большой ерундой, потому что мы же не знаем, на каком повороте кого и куда заведет, так сказать, доверие к искусственному интеллекту. Но если почитать статьи, то ведь искусственный интеллект уже может обманывать, шантажировать, лгать и так далее. То есть, насколько я понимаю, его нужно использовать только в каких-то таких частях работы, в которых он выполнил свою функцию и ушел за кулисы, и все.
1: Для того, чтобы его грамотно и ответственно использовать, нужно постичь целую науку сегодня управления искусственным интеллектом. Нужно знать, как задавать вопросы искусственному интеллекту, всем нейросетям, как эти вопросы не задавать, что главное, в какой форме это делать, какие пороги проверки включать, как перепроверять себя и искусственный интеллект. Ну, я вам просто приведу пример. Сейчас кроме шуток, когда я прошу нейросеть что-то для меня узнать, я пишу очень длинный, вот огроменный такой, такое указание, это называется prompt, да. Очень длинный. Mm-hmm. И вот в этом указании написано, куда идти, куда не идти, на какие источники опираться, каким источникам придавать значение, а каким нет, как потом проверять полученную информацию, как ее отфильтровывать, как ее из нескольких источников перепроверять. В общем, длиннющий, огромный абзац, который я там моделирую и меняю от места к месту, и то после этого приходится проверять. Но это незаменимая в хозяйстве вещь, если ты ей грамотно управляешь. И я знаю управление, я владею этим управлением на самом базовом уровне. Сегодня, мне кажется, любой школьник должен знать, как это делается.
0: Я говорил, опять же, с одним замечательным композитором, очень талантливым, который говорит, я не использую, потому что, значит, тот, кто использует, ну, кто пишет промпт, это, конечно, не создатель композиции. Сколько подробно. Он станет создателем, если он вернется на уровень нот. И напишет так подробно, чтобы уже значками нотными. Тогда он и есть композитор. В противном случае он просто разработчик промпт.
1: Это безумно интересная тема. У меня есть близкая родственница моей жены, которая создает анимационные фильмы при помощи искусственного интеллекта. Получаются интересные, забавные штучки. А понятно, что это никакое не искусство. Но вот мне становится интересным, когда возникнут коллизии относительно прав авторских на промпт.
0: Они возникнут, конечно.
1: А я думаю, что они возникнут, это дело не за горами, потому что люди сидят, потеют, стараются, думают, выдумывают, корректируют, крадут, конечно, безбожно крадут друг у друга и промпты в том числе. Но вот это новый век.
0: Ну, смотрите, как бы английские писатели добились того, чтобы маркировать свои произведения, созданные человеком. Потому что айтишники сказали, не, мы не будем маркировать созданное искусственным интеллектом. Тогда мы будем маркировать, что мы люди. У нас дальше для веселья повод, чтобы все-таки не вдаваться в глубокомысленные такие рассуждения. Значит, это группа «Фэнтези». Первый продюсерский проект Сергея Мельниченко некоего. Солировала в нем его вторая супруга Лариса. Группа появилась в 2001 году, и на тот момент их дочке было около 3 лет. Но вместо песен о счастливой семейной жизни Мельниченко писал для жены подростковый репертуар с пикантным подтекстом. Значит, у группы «Фэнтези» в композиции «Я беременна», это была знаменитая очень песня, был, значит, вот такой хит, припев которого многие хотели бы забыть, но не получается. Да, та самая песня, которая круглосуточно звучала в эфире МТВ. Ну, мы сейчас ее послушаем. Она раздражала слух музыкальных эстетов. Несмотря на весь ужас и примитив, эта композиция буквально оседала в голове слушателей, и, ненавидя автору группу и себя, многие напевали ее себе под нос. Но сейчас попробуем. Время неперестроечное, прошло. Ну, посмотрим, как оно действует сейчас. Поехали. «Фэнтези», «Ты беременна».

0: В студии Артур Блар. Мы продолжаем разговор. Вспомню анекдот, когда отец дает попробовать водку сыну, тут кривится, он говорит, вот смотри, какую гадость папе приходится пить. Так вот, я хотел бы обратиться к нашим слушателям. Вот что мы слушали в 90-е. Это да, вот такие хиты. На грани, конечно, того, что рассудок уцелеет. Ну, в общем, я надеюсь, мы идем дальше. Следующая история.
1: Скорее за гранью. Следующий. Значит, на следующий номер. На следующий номер говорит об истории, которая произошла уже в нашей стране. Тоже очередной абсурд. Значит так. У нас существует специальное правило, правило МВД, которое позволяет людям абсолютно чужим и пришлым, которые не могут рассчитывать на статус в Израиле, все-таки такой статус получить. Что это за люди? Это родственники, потомки праведников народов мира.
0: Окей, так, да. Так.
1: Логика, наверное, да, ясна, да, объяснять, да, не нужно. Вот государство решило сделать такой жест и позволить потомкам праведников народов мира, которые спасали евреев в Холокост, приехать в Израиль работать, здесь работать какое-то время, до 5 лет, на моей памяти. В 22-м году это правило изменили, его усовершенствовали и даже позволили этим людям получить временный вид на жительство, который, как все временное, потом становится постоянным. Постоянно. Угу, это угу. Прекрасно. Но вместе вот с этой положительной энергией в директиву внесли еще одно самое любопытное положение. В этом положении написано, что правом обладают там дети праведников народов мира и внуки праведников народов мира, при том условии, что они несовершеннолетние. Это в 22-м году. Внесли такую поправку. А вот элементарная арифметика...
0: Просто посчитать.
1: Элементарная арифметика почему-то говорит, что любому внуку сегодня ну никак не может быть меньше 18 лет. Да, там, ну, это смешно. И вот человек попал под раздачу. Внучка из Украины, праведника народа мира, подала такое прошение, ей, естественно, отказали, не положено, включили унтерпришебеева, в инструкции написано, вы, девушка, простите, несовершеннолетняя. Вот она обратилась в суд, и суд написал окружной, на моей памяти, суд первой инстанции согласился с позицией государства. Есть у нас такой специальный трибунал, не буду о нем долго говорить, согласился с позицией государства, жираф большой, ему виднее, там написано, на заборе, правда, тоже написано. Вот там в инструкции написано. А вот суд второй инстанции, окружной, так дипломатично написал, что у этой нормы нет адресата. У этой нормы адресата не существует, и поэтому она как-то не коррелируется со здравым смыслом, и поэтому суд предписал или рекомендовал ведомству МВД эту норму не применять.
0: Ага. Ну что, ну, в общем, да. Ну, можно, смотрите, в виде исключения. Если человек стал праведником не после войны сразу, а вот, допустим, его слава ждала очень долго, где-то вроде бы в 90-х, может быть, вдруг кого-то нашли. Ну, я думаю, что таких 3-4 человек можно, так сказать, учесть.
1: Мне действительно интересно, что говорили адвокаты, которые представляли позицию государства, что они говорили судье, потому что судья была достаточно категоричной. Ну, не то чтобы категоричная, судья просто сказала, объясните мне, я хочу понять, как у вас получается четно вычет, как у вас получается меньше 18 лет. Они сказали, что это вопрос теоретический, все возможно, пытались как-то размыть ситуацию. Он сказал, у меня не сходятся, цифры не бьются.
0: Конечно.
1: Просто не бьются.
0: А лучше расскажите, как вообще такие решения, они не проверяются никем, когда составляются, допустим, я не знаю, в первом чтении, во втором, эти законы, эти подзаконные акты. Кто-то там проверяет?
1: В том-то вся и печаль, в том-то вся и беда, что никаких чтений нет. Есть юридический отдел МВД, где сидят юристы, и есть установки. Есть определенные установки, которые даются этим юристам,

0: числе. И вот они как-то должны следовать этим установкам, и так, чтобы они гармонизировали со здравым смыслом и с общеприменительной практикой юридической в Израиле, и с правилами арифметики. И это крайне сложная задача, как показывает практика. Это крайне сложная
1: задача. Сидит целый отдел этих людей, кто-то пишет, кто-то проверяет, и на выходе никто не посчитал просто...
0: Либо не посчитал, либо посчитал нужным не считать. Мы с вами много раз возвращаемся к этой фразе. Он знал, что вертится земля, но у него была семья. Кто его знает? Суть в том, что это абсолютно далеко не единственный пример такого абсурда в нормативах, в директивах, в правилах, а иногда и в законах. Ну, про законы мы промолчим сегодня с вами.
1: Блеск просто. По-моему, замечательная совершенно история. Так, в перерывах, как вы уже поняли, бесценные наши между несуразными историями, несуразные песни, это еще одно ответвление, так сказать, огромного, вот этого огромного пласта странных вещей, которые мы обсуждаем. Значит, следующую песню я слышал. Я реально слышал телевизор много лет назад. Так сказать, я даже не очевидец, а очень слышит, ухо слышит, я, наверное, так. Автор-исполнитель Андрей Алексеев. Вот, он выпустил в 2001 году альбом «Шалава». Ну, там вообще были песни, которые можно петь во дворе. Их бренчали там под гитару. Но вот главной была на этом альбоме песня «Страшная», которой мы сегодня начали программу. Она стала проклятием Алексина, ее требуют на каждом концерте. Вот, теперь самая ужасная песня, за которую меня ненавидят все женщины на свете, объявляет он. Но обычно девушки в зале поют эту песню с удовольствием и едва ли не громче самого артиста. Наверное, каждый в этот момент думает, что эти слова не про нее, а про ее заклятую подругу. Надо сказать, Алексин продолжает выступать, пишет песни для других артистов. Может, кто-то слышал совсем недавно песню, прости господи, Александра Ревы в образе Артура Пирожкова «Алкоголичка». Это тоже плод творчества Алекса. Но сейчас его главный хит всей его жизни страшный.
2: Ну что?

0: Я думаю, что можно пощадить психику слушателей, потому что там идут уже куплеты и один и тот же припев. Надо сказать, вот и здесь я каюсь. Когда я первый раз услышал, я подумал, господи, ну что это? Ну я же запомнил. Понимаете, это вот ужаснее всего, что я выдержал в памяти, продержал песню и помнил, что это Алексин. И вот песня «Алексин страшная» с 1682 года, когда она прозвучала впервые, так дошла вместе в моей голове до сегодняшнего дня. Что-то происходит на разных уровнях сознания и подсознания. Да.
1: Текст работает.
0: Текст работает. И вот это страшно. Следующая история. Артур Бла, пожалуйста.
2: Так, это действительно страшно, когда из песни уже слов не выкинешь. Следующая история из Австрии. Это совсем анекдот. Почти скверный анекдот. Дело в том, что актриса по имени Анна Вернер Фридман играла пьесу, и по сюжету пьесы она должна была укусить своего партнера за ягодицу. Она это сделала, но, видно, перестаралась. И бедный укушенный побежал в полицию, побежал в суд и предъявил претензии. И относительно того, что он сильно пострадал физически, и посчитал это сексуальным домогательством. Вот такая история, что называется, перестарался ваш дама.

0: вошла в образ. Суд разделил. Суд на полном серьезе это все рассмотрел, потому что, как там было, укус наем есть, как говорил Зощенко, и разделил здесь на две плоскости эту историю. Первое, то, что касается сексуальных домогательств, суд, естественно, не удовлетворил.
1: Ну, это
0: этот
1: далеко.
0: Документ. Он сказал, что здесь все было согласно замыслу автора, а вот относительно укуса он посчитал, суд посчитал, что творческая свобода на этом ограничивается, и дама не должна была так сильно кусать своего партнера, и прям присудил компенсацию. Прям присудил человеку компенсацию. Я не знаю, какие у них были отношения после этого на сцене, но бывают и такие случаи.
1: Конечно, спектакль под вопросом уже после этого, после суда. Но это, конечно, странно, но я думаю, что суд прав, в общем.
0: Бедный суд, я хочу сказать. Бедный суд, которому приходится рассматривать такого рода иски. Это же понятно, что здесь может быть. Кстати говоря, может быть, это и не случайная, и не досадная ошибка, а какие-то там были сложные взаимоотношения между партнерами по сцене, и, может быть, здесь была сатисфакция и так далее. Не знаю.
1: Если бы, может быть, я прошу прощения, я высказываю только свои гипотезы, может быть, если бы это должна была быть сатисфакция, герой был бы осторожнее. Это было внезапно, понимаете, так укусить, как бы, я думаю, что он чуял бы, что что-то творится в замыслах человека, но тут он был беззащитен.
0: Вы знаете, в Израиле, в судах есть такая практика, когда судья понимает, что ему нужно как-то реагировать на предъявленный иск, и что-то свое писать, и понимает, что не может его отклонить формально, по формальным соображениям. Допустим, если это компенсационный иск, человек требует компенсации. Судья может компенсацию удовлетворить и назначить компенсацию в размере 10 шекелей. А потом еще назначить судебные издержки не в пользу истца, в размере 10 тысяч шекелей.
1: Опа.
0: Получается такая арифметика. Это такой ход конем, он у каждого судьи есть. Он может такое сделать. Вот я сейчас вспоминаю, был достаточно нашумевший диффамационный иск о клевете. Кого-то там оклеветали. И не кого-то там, а очень скандальную адвокатессу. Она посчитала, что ее оклеветали.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: И вот поскольку она вела себя скандально, и она заслужила все эти слова трехэтажные, которые она получила, судья понимал, что иск ее рассмотреть нужно, но удовлетворить его по полной программе... Но это противоречит здравому смыслу. Поэтому он иск удовлетворил, назначил ей 1 шекель и наказал ее в ее пользу, в пользу этой скандальной адвокатессы, и наказал ее судебными издержками в 50 тысяч, по-моему.
1: А нет такого автоматизма, что, допустим, если исковые какие-то вещи принимаются, то, соответственно, издержки обязан выплатить противоположная сторона?
0: Автоматизма, к счастью, нет, в нашей системе нет. У нас есть у судей есть огромное широчайшее усмотрение. Это называется, и они вправе, исходя из целого ряда факторов, выносить решение относительно судебных издержек. А факторы там такие: поведение истца, поведение ответчика, поведение до процесса, в самом процессе, и там бэкграунд и так далее, все что угодно.
1: То есть у судьи в этом плане развязаны руки, ему легче.
0: Абсолютно, в Израиле, да.
1: Это очень хорошо, хотя бы судья, если он, справедлив, да, он в принципе, у него есть замечательное орудие для того, чтобы высказать свою точку зрения.
0: Причем... Судья у нас по регламенту не имеет права судить по справедливости. Он должен судить
1: по букве закона.
0: По букве закона. Но он иногда, или хорошие судьи, умеют каким-то образом интегрировать и чувство справедливости в решении.
1: Вообще, на самом деле, если бы у нас была серьезная программа, я бы не отказался в удовольствии задать вопрос о соответствии закона справедливости. Скажем, все фильмы Клода Шаброля, по-моему, только об этом.
0: Да.
1: Но у нас другая программа. Мы на том исчерпываем замечательный, по-моему, кейс. Очень интересный. Хотя интересно было бы, конечно, узнать, как там сложилась судьба этих артистов дальше, но сиепно. Следующая группа «Корни». Здесь надо внимательно, как бы, это значит, она победила в первом сезоне «Фабрики звезд». В состав коллектива вошли Павел Артемьев, Александр Асташонок, Алексей Кабанов, Александр Берников. Они выпустили множество хитов, в том числе «Ты узнаешь ее», автор текста Павел Жагун. У многих сразу возникли вопросы к некоторым фразам данного музыкального произведения. Я не буду сейчас ничего говорить, я только поставлю эту музыку, и мы сами сможем убедиться. Я даже, в общем, хотел бы сказать, что я почему-то думаю, а вы подтвердите или опровергнете, Артур, мне кажется, что Павел Жагун, он, наверное, все-таки на пари это сочинял, вот как бы... Биясь о том, что я напишу любую галиматью, ее будут петь, потому что песню пели, она была очень популярна. Я не могу представить себе, чтобы в шоу-бизнесе существовал чувак, который реально, реально на полном серьезе сочинил бы вот то, что мы сейчас услышим. Поэтому у меня есть гипотеза, что это была какая-то хитрая операция, и он что-то на этом выиграл. Вот. Я только хочу еще сказать, я упомянул Павла Артемьева. Вот как бывает по жизни, он ушел, слава богу, из этой группы и стал очень таким эстетским инди-музыкантом, серьезным, и составил себе, так сказать, в общем, сделал довольно неплохую карьеру.
0: Давайте вот. Послушаем.
1: А теперь мы слушаем эту замечательную песню, «Ты узнаешь ее». Вслушивайтесь в слова бесценные, пожалуйста, доставит удовольствие. Поехали.

0: А у нас в студии Артур Блайер. Артур, ваше мнение. Вот что это было?
1: Значит, я не знаю, когда он эту песню написал, но сегодня можно поговорить с искусственным интеллектом, задать ему красивый промпт, и он напишет еще более бредовую. Еще более бредовую, где будут проблески сознания периодически, их будет немного. И это будет воздействовать на слушателя, мне кажется, еще лучше.
0: Ну, ведь это уже, понимаете, это, если нарочно задать, то хотите сказать, что автор слов Павел Джагун задал себе такое задание? Потому что здесь встречаются, очень изредка, но встречаются какие-то вменяемые, так сказать, одна-две строчки. Но когда мне говорят «Варенье из ласк, арифметику леса и опыты крови, ее изумрудные брови колосятся под знаком луны», или «Она любит пугливую речь, аппликацию леса в реке, вертикальную почерк машины на скальной ее брови, как сон тишины», то я думаю, что все-таки и все-таки на пари.
1: Ну, мне кажется, много чести. Мне кажется, это даже не на пари. Вообще, предмет достойный изучения, но мне кажется, даже не на пари. Самое печальное в том, что человек, возможно, посчитал, что можно составить такой текст, что ее могут слушать, слова как-то будут сочетаться между собой по какому-нибудь фонетическому признаку, скажем. Mm-hmm. И ради бога, не все же такие строгие судьи, как мы с вами.
0: Может быть. В принципе, может быть, это довольно цинично, но довольно, может быть, правильно. В конце концов, если ты беременна, но это временно проходит, в принципе, там всего-то две строчки, то можешь пройти вот этот набор, значит, всей этой странной...
1: Но если может пройти «Цветет урюк под грохот дней», то, может быть, и такое пройдет.
0: Значит, да, может быть, Артур выдвинул другую гипотезу, так сказать, предельного цинизма автора, который понимал, что и это мы будем слушать. И надо сказать, оказался прав, эта песня была очень популярна, я помню ее, значит, долбили с утра до вечера группа «Корни». Вообще не отличалась, как бы, ну, поэтому Павел Артемьев, дай ему бог, силы здоровья ушел, а на самом деле остались там какие-то смутные люди. Так, ну что, а у нас новая юридическая композиция, я бы сказал, новый кейс, пожалуйста.
1: Новый кейс, да. Новый кейс тоже из наших Палестин, но прежде чем я о нем расскажу, коротенькое отступление. Любой человек может составить завещание, это понятно. Да. Завещать, кстати говоря, мы можем все свое имущество, даже какому-нибудь помойному коту. Имеем такое право, не обязаны завещать. Ну, я утрирую немножко. Да, мы не понимаю. Обязаны завещать близким родственникам или дальним родственникам. Можно завещать соседу и так далее, и так далее. Вот. А что интересно, есть своеобразные модели завещаний, когда завещатель пишет на юридическом языке: «Это моя воля, и вы только попробуйте оспорить мою волю». И вот был такой человек, бизнесмен, он заработал много-много миллионов, у него было много активов, много имущества, недвижимости и так далее. Он составил завещание на своих детей и на свою супругу в присутствии нотариуса, где все грамотно поделил, кому-то столько, кому-то столько, кому-то еще столько, да и так далее. И в этом завещании была оговорка, что если кто-то оспорит положение этого завещания, то этот самый наследник, оспоривший, пытающийся оспорить, получит вместо положенных ему там 5 миллионов один шекель. Вот такая штрафная санкция.
0: Окей.
1: Этот механизм законный в Израиле. Он законный. Можно таким образом обусловить это завещание. И вот в данном конкретном, как говорят, случае человек составил такое завещание. Потом у нотариуса его супруга и дети подписали согласие о том, что они совсем этим согласны. Потом он помер. А дальше супруга не оспаривала, по завещанию ей было положено там 2 миллиона, не помню. Она не оспаривала это завещание. Она обратилась в суд с претензией о том, что ей положена половина имущества умершего просто в силу их отношений супружеских, досупружеских. Они вместе были много лет. Он, скажем, условно переписал на себя 80% всех активов, на нее 20%. Она посчитала, что из этих 80% ей положена половина просто в силу того, что она супруга, в силу определенных прецедентов и определенной там, юридической стратегии. Значит, суд рассмотрел этот довод, включил здесь оговорку о завещании, что она таким образом косвенно оспаривает завещание, удовлетворил эту позицию, эту оговорку, применил ее, то есть лишил даму своей доли, там, условно, в 1 миллион шекелей, но параллельно и удовлетворил ее иск и предписал выделить ей половину имущества умершего. То есть человек рассчитывал как раз на то, что мы все поделили, мы обо всем договорились, и супруге больше положенных 5 миллионов или 2 миллионов не будет отведено. Она сделала ход конем, и у нее все получилось. Правда, там было особое мнение у судьи, но особое мнение особым мнением, у нее все получилось.
0: Ну, это чертовски, мне кажется, интересный казус, потому что, ну, кто-то, наверное, из судей, да, мог бы сказать, что это ботоспаривание в чистом виде, и все. То есть это у нее прокатило, как в том анекдоте, но могло же не прокатить.
1: Могло не прокатить, и не случайно есть... Когда есть особое мнение, это всегда повод подумать, и всегда повод подать апелляцию в вышестоящую инстанцию, потому что, ну, это какие-то основания. Был судья, который рассмотрел эту ситуацию иначе. Но обидно с точки зрения человека, который уже не с нами, он планировал одно... Его супруга подписала у нотариуса документ о том, что она совсем согласна, я. Оказалось, что она нисколько не согласна. Она просто ждала своего звездного часа.
0: Ну, вот тут бы как раз, я не знаю, я бы еще судебные издержки из нее бы вынул, и все. Как-то это не очень... Не, я понимаю, опять же, суд, он про закон, а не про справедливость, но как-то... Ну, я не знаю, даже игнорировать... Знаете, я тут... Извините, в литературу ударюсь, но я думаю, что вам это будет... Мне это напоминает немножко вот о разном поведении людей после кончины их мужей, особенно великих. Значит, великий Джеймс Джойс был женат на Норе Барнакл, которая, в общем, была горничной, и отец его шпынял всячески и говорил, а Барнакл еще, значит, моллюск, и вот он к тебе прилипло. И все. Тем не менее, они прожили достаточно странную, но довольно счастливую жизнь. Она не понимала ни хрена из того, что он писал. Вот, она, значит, потом, когда он умер, ей очень нравилась роль вдовы знаменитого человека, потому что, так сказать, это были какие-то, ну, в общем, бонусы сплошные. Но, когда, значит, подкатили церковники, а он ненавидел, он же уехал отчасти из Ирландии, именно поэтому у него были и религиозные нелады, и, значит, как-то ее начали так склонять к тому, что, ну, давайте, как бы, мы все-таки сделаем так, чтобы, значит, перезахороним с какими-то церковными всеми этими атрибутами. Она их отшила и легко сказала. Он не любил этого при жизни. Идите все. И вот мне кажется, что это тайная мечта любого великого писателя или художника, или каждого человека, чтобы какие-то нормы, которые были при жизни, и которые они разделяли с близкими ему, чтобы они сохранились и после того, как он уйдет, и он был бы уверен в том, что ну, не предадут его.
1: Это очень важный комментарий, потому что воля завещателя, я сейчас перехожу на строгий юридический язык, воля завещателя — это главный принцип, которого должен придерживаться суды, там, регистраторы по делам наследства, это все верно. Но очень часто эта воля искажается. И я, пока мы тут с вами говорили, я вспомнил о другом виде завещаний, когда человек пишет, я в завещании специально хочу обделить своего сына, свою дочь, своего внука за то-то, то-то и то-то, потому что они меня бросили, потому что они меня хамили, потому что они надо мной издевались, и завещать это к своему соседу. Есть такие печальные документы, человеческие документы, в отношении юридической силы которых есть вопросы. Есть вопросы, есть коллизии. В американском праве к этому относятся определенным образом, в израильском тоже. Могут не признать, если неграмотно оформить такое завещание. Тяжелая очень тема, да? Но... Это воля человека. Это последнее, что человек может сделать перед смертью. Понимаете?
0: И честно, я бы был, какой бы он ни был, но он имеет право на такую волю. Вспомним Цвейга «Закат одного сердца». Да, если он обнаруживает, что его близкие уже при жизни на него... я не знаю, мне кажется, что это надо уважать. Каким бы несправедливым кому-то не показалось это. Вот. Это серьезное дело. И, кстати, вот единственное, мне кажется... Но это не было завещанием. Кафка Макса Брода просил сжечь. Я думаю, что Кафка прекрасно понимал, что Брод не сожжет. Нет, не сожжет. Мне кажется, что не может у человека, который столько написал, возникнуть шалая мысль, пусть это вообще исчезнет. Мне кажется, что ему хотелось в каких-то своих помыслах, чтобы это все-таки сохранилось. Не знаю. Это сложно сказать.
1: Это очень сложный вопрос.
0: Давайте мы, значит, нам загрустнулось, но мы сейчас перейдем на веселую песню. Это группа «Пропаганда», пик популярности которой пришелся на 2001-2004 годы. Значит, это такой девичий коллектив, состав постоянно менялся, неизменной была только Вика Воронина, создательница «Пропаганды», фронтвумен, автор всех хитов. А девочек по бокам, конечно, публика не запоминала. И вот в 2004 году появилась композиция «Кванта Коста». Ну, над ней потешались довольно многие. Опять же, песня, конечно, стала хитом. Фигли. Вопросы были к припеву. Например, «Кванта Коста, как все просто, я поверила серьезно, ты спросил у лифта стоя, сколько твое сердце стоит». Ну что, по-моему, получилось у человека, хотя и странно. Ну, давайте послушаем.

0: мы продолжаем. После замечательной песни. Так, у нас на сегодня еще одна, ну, наверное, завершающая история. Артур Блайер у нас.
1: Еще одна завершающая история. Пытаюсь выбрать из двух. Выберу то, что ближе мне сегодня. И тоже невеселое, честно говоря. И тоже далеко ходить не нужно. Эта история циркулирует у нас тут, в Израиле. И применяется она к следующему. Человек живет в Израиле, создает брак, вступает в брак, допустим, с иностранкой. Решает он эту иностранку сюда привезти. А она воспитывает ребенка от первого брака, несовершеннолетнего ребенка. И вот здесь вступают определенные правила, которые гласят, если есть такой ребенок, и вы хотите этого ребенка подключить к процедуре, ну, чтобы он мог жить со своей матерью, вы, пожалуйста, предоставьте нам, и если этому ребенку больше 15 лет, вы предоставьте нам два документа. Вернее, документы в двух плоскостях. Одна плоскость — документы, которые подтверждают, что мама с ребенком живет последние два года в одной там стране и так далее. Тут есть тоже свои вопросы, но понять логику можно, что мама живет и заботится об этом ребенке. А второй документ, если это мама, а второй документ — это документ, который подтверждает, что она, мама в данном случае, обладает правами юридической связью с ребенком. Вот так, это я сейчас вам буквально продиктовал, озвучил положение в инструкции. Документ, который подтверждает юридическую связь с ребенком. А теперь, Игорь, представьте себе, вы живете в Израиле, у вас есть сын и жена, скажем, бывшая жена, и этот сын здесь. В какой-то момент вы получаете прекрасное предложение из Америки работать там на радио. Вы уезжаете в Америку, живете там. Приезжайте сюда на каждые, не знаю, выходные, в отпуска, отправляйте деньги сыну, платите алименты, все как надо. Кто-то, кому-то придет в голову то, что между вами и этим несовершеннолетним сыном нет юридических отношений. Кому-то может в голову прийти после литра водки, до литра водки. У меня в голове это не укладывается. Но это написано черным по белому в инструкции. И вот когда я недавно был в суде, на спор с государством на этот счет возник, я, по идее, все тезисы должен начинать истец, представитель истца, то есть я. А я встал и сказал, знаете что, я уступаю место трибуну моему оппоненту, пусть он нам расскажет, что такое юридическая связь между ребенком и родителем, и какого рода документ здесь может потребоваться. Вот, это было весело. Это было 40 минут очень интересного бреда. И вот те песни, которые мы с вами слушали, это детский лепет по сравнению с тем, что несло...
0: Правосудие.
1: Правосудие, да. Не правосудие, а представитель государства. Судья точно так же, как и я, недоуменно смотрел на это все, слушал и говорил, я слышу слова, я не понимаю смысл, который проистекает из этих слов. Потому что мне и судье тоже непонятно, в какой момент отец перестает быть отцом. И мне понятно, что отец может перестать быть отцом, если его лишили родительских прав.
0: Ну, понятно, да.
1: Если он умирает, да. Это тоже понятно. Если, а вот если ничего такого не было, какой документ? И это вот это торжество, просто торжество здравого смысла, и рассудок здесь вряд ли уцелеет. Это, кстати, об инструкциях, о директивах, которые управляют нашей жизнью.
0: То есть вот тут Кафка был помянут не случайно.
1: Абсолютно не случайно, но что вы думаете по этому поводу?
0: Ну, я думаю, что все гораздо страшнее, потому что сравнение метафор, это живая жизнь, кто-то зависит от таких ужасных совершенно решений, чудовищных и безмозглых, извините.
1: Абсолютно.
0: Вот. Я думаю так, мы сейчас оставим наших слушателей наедине с этим кейсом. Подумайте, пожалуйста, а я, чтобы не так огорчительно это было, постараюсь завершить композицию Юлианы Карауловой. Впрочем, это простительный грех, ей было тогда, значит, всего лишь 16 лет. Она тогда, значит, была, опять же, на фабрике «Звезд», и ее наставником был пресловутый Максим Фадеев. Ну, вот она и спела песню «Я попала в сети». Пришлось, как говорится, куда деваться, пришлось петь. Ну, надо сказать, что она давно выросла, к счастью, ушла от Максима Фадеева, и сейчас является довольно успешной исполнительницей. То есть, хороших слов в ее текстах все равно нет, но таких чудовищных тоже нет. Здесь сегодняшний выпуск программы «Рассудок уцелеет». Я не знаю, последняя история очень выровняла восклицательный знак или согнула его к вопросительному ближе. Программа подходит к завершению. Огромное спасибо автору и соведущему программы, адвокату Артуру Блайеру. До следующей встречи. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Еще одна вот песня, я бы сказал, песня, вот, в исполнении Юлианы Карауловой.
1: Спасибо.

«Оболонь» безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

0: В Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Армия Кувейта сообщает об иранской атаке с применением ракет и беспилотников. Обозреватель Кан Юваль Инбар передает, что воздушная тревога была объявлена также в Бахрейне. Поступают сообщения об ударе израильского беспилотника по человеку у входа в старую государственную больницу в городе Газа. По имеющимся данным, есть раненые. Сообщение передал Юваль Инбар. Глава иранской организации по атомной энергии Мохаммад Эслами заявил, что его страна продолжит ядерную гонку до достижения поставленной цели, несмотря на неоднократные удары. «Даже если нас подвергнут бомбардировкам тысячу раз, мы достигнем своих целей с еще большей решимостью», — сказал Эслами. Он отметил, что ядерная программа Ирана является прямым продолжением наследия верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщил вещающий из Лондона оппозиционный телеканал «Иран Интернешнл». Информацию предоставил обозреватель Кан Итамар Маргалит. В связи с началом экспериментальной программы по развертыванию ливанской армии на юге страны, ее пресс-служба сообщила, что во время размещения ливанских сил в населенном пункте Западный Завтар в районе Набатии, ЦАЛ открыл огонь в этом районе. Ливанская армия заявила, что израильские удары не помешают ей занять позиции, согласованные в ходе переговоров. Обозреватель Кан Юваль Инбар отмечает, что Западный Завтар – один из первых трех населенных пунктов, где будет реализована экспериментальная программа. В связи с тем, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появляется на публике, президент страны заявил, что связь с вождем укрепляется с каждым днем. Контакт с Хаменеи улучшается, и это позволит нам решать проблемы, руководствуясь его указаниями. Эти слова президента Ирана Масуда Пезешкиана привел обозреватель Кан Ишай Бар-Йосеф. Движение «Командиры за безопасность Израиля», объединяющее около 600 бывших высокопоставленных командиров всех силовых структур, требует от юридического советника правительства Галиба Арав-Миары и министра по делам поселения Орит Струк немедленно отменить выделение 12 миллионов шекелей на пребывание подростков на фермах и в незаконных форпостах в Иудее и Самарии. По утверждению движения, этот шаг поощряет насильственную и незаконную деятельность под видом оказания помощи подросткам из группы риска. Если решение не будет отменено, движение намерено обратиться в Высший суд справедливости БАГАЦ. Об этом сообщила корреспондент Кан Кармела Менаше. Несколько семей провели демонстрацию у въезда на горнолыжный комплекс на Хермоне, требуя разрешить им поселиться в Таль-Хермоне, новой точке за прежней границей с Сирией. Корреспондент Кан Руби Амершлаг сообщил, что к месту прибыли значительные силы армии и полиции. Столкновений не было. Участники акции объяснили полицейским и военнослужащим, насколько важно заселение района Башана. После нескольких отсрочек съезд партии Ликуд в воскресенье проголосует по вопросу о местах в предвыборном списке партии, который просит зарезервировать премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Корреспондент Кан Яра Шапира сообщила, что представители Нетаньяху и председатель центра Ликуда министра Хаима Каца ведут переговоры с противниками этого шага, подавшими петицию. Цель переговоров – предотвратить подачу новой петиции, которая может привести к очередной отсрочке голосования. Добровольцы спасательного полицейского подразделения «Голан» совместно с инспекторами управления природы и парков и бойцами подразделения 669 – спасли туриста, получившего травму на горе Арбель. Пострадавшего в тяжелом состоянии с помутненным сознанием доставили вертолетом военно-воздушных сил в больницу. Об этом сообщил корреспондент Кан Руби Хаммершлаг. Министр экономики и промышленности Нир Баркат в беседе с журналистом Кан Эсти Перес заявил, что позиции председателя партии Яшар Гади Айзенкота угрожают безопасности Израиля. Он поддерживает создание палестинского государства и будет опираться на крайне радикальных людей или на Мансура Аббаса и братьев-мусульман. Каждый, кто не усвоил урок 7 октября, не понимает, что палестинскую автономию нужно ликвидировать, а не укреплять. Айзенкот опирается на левых. Он сам левый. Это представляет угрозу существования государства Израиль, заявил министр экономики и промышленности Нир Баркат. И о погоде сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра ожидается небольшое повышение температуры, в четверг – дальнейшее потепление. Будет жарче обычного для этого времени года. Максимальная температура завтра в Иерусалиме – 32 градуса, в Тель-Авиве – Хайфе – 31, в Цфате – 34, в Бейт-Шеане – 40, в Беершеве – 36, в Эйлате – 43 градуса. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск – 18 часов. Шалом, Мирушалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Кан Река. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Начнем с того, что мы поговорим о том, как государственные структуры обслуживают граждан и вообще реально ли добиться ответа, помощи или решения своих проблем. Сегодня был опубликован отчет уполномоченного по жалобам населения о качестве обслуживания. Что показывает этот отчет? На что люди жалуются чаще всего? И меняется ли что-то в связи с проверками уполномоченного по жалобам населения? Мы обсудим с адвокатом Алексом Мишкетблитом, заместителем начальника отдела в ведомстве государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Алекс, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Вот был сегодня опубликован отчет. Что это за отчет и что он нам позволяет понять?
3: Это особый отчет. Это не ежегодный отчет, который мы публикуем раз в год, описывающий все виды жалоб и все, чем мы занимались в течение года. А использование особых полномочий, уполномоченного по жалобам населения, сконцентрироваться на какой-то одной отдельно взятой теме. В 2024 году был опубликован такой особый отчет по обслуживанию населения в госучреждениях. Не во всех госучреждениях, а мы выбрали тогда 10 основных госучреждений.
2: А по какому принципу они выбирались?
3: Во-первых, те, на кого поступает как минимум несколько сотен жалоб в год.
2: Угу.
3: Во-вторых, те, кто оказывает наиболее важные услуги населения и разбросаны по всей стране, то есть имеют представительство в каждом из округов, а то и в более периферийных городах. Ну и в-третьих, важность, так сказать, обслуживания, и это ведомства, которые как принимают население физически, так и имеют свои сайты и колл-центры. Это в первую очередь МВД, Министерство транспорта, налоговое управление, земельное управление, компания МИДАР, Институт национального страхования Битуахлиуми, как же без него, и электрическая компания Хврата Хашмаль.
2: Так.
3: То есть те, кто обслуживает практически все население и с кем граждане сталкиваются как минимум несколько раз в год. В рамках особого отчета были освещены три вида их деятельности. Во всем именно что касается обслуживания населения. Наши сотрудники посетили физически большую часть их отделений, посмотрели, как они принимают посетителей. Также мы исследовали их интернет-сайты. Мы звонили на их колл-центры, чтобы получить представление, так сказать, что и как, и где именно проблемы. Сегодняшний отчет – это, так сказать, повторный наш визит во все эти организации 2 года спустя. Основное, что мы хотели понять, это изменил ли что-то наш прошлый отчет. Стало лучше, стало хуже или осталось на том уровне. И, так сказать, полная половина стакана – это что действительно изменения к лучшему там наблюдаются.
2: В каких
3: услугах? К сожалению, не такие большие, как бы хотелось. Но в целом, за исключением Министерства транспорта, ситуация, в котором ухудшилась, в основном из-за того, что их колл-центр фактически обвалился, все остальные организации улучшились. Кто больше, кто меньше, но улучшились все. Пустая половина стакана заключается в том, что улучшились они, во-первых, не намного. Некоторые из них, те, кто возглавляет список, имея самые низкие оценки из этой девятки, ну, скажем так, с двойки на тройку. Во-вторых, улучшения неравномерные. То, что мы наблюдаем, это что основная часть улучшений была сделана во всем, что касается приема посетителей в отделениях, то есть тех, кто физически приходит и контактирует с чиновниками этих ведомств, и во всем, что касается интернет-сайтов.
2: Алекс,
3: во всем, что касается третьей части того, что мы проверяли, то есть колл-центров, а по нашему мнению, для определенных групп населения именно колл-центры предоставляют критические услуги. В первую очередь пожилому населению, людям, которые затрудняются пользоваться компьютером, или людям, которые недавно в стране еще не владеют достаточной степенью ивритом, чтобы пользоваться компьютером. Для них колл-центр – это фактически единственный и самый быстрый способ войти в контакт с этими организациями. И там, к сожалению, ситуация улучшилась ненамного.
2: В отчете я так поняла, что один из самых слабых показателей по всем организациям – это именно языковая доступность.
3: Да, это именно так, причем не только во всем, что касается колл-центра, в большинстве которых возможность получить обслуживание на каком-то языке, кроме иврита и арабского, вообще отсутствует, а и во всем, что касается приема посетителей и интернет-сайтов. Как я уже сказал, это немного улучшилось. Самый лучший показатель по языковому фактору – это прием посетителей. Скорее всего, он объясняется тем, что практически во всех этих организациях уже работают русскоязычные сотрудники. И сотрудники, владеющие также и другими языками. Поэтому на деле, когда приходит человек и просит помочь, и говорит, что ивритом он не владеет, чем больше организация, чем больше отделение, тем легче найти человека, сотрудника, владеющего этим языком, и таким образом проблема решается. Хотя в прошлом отчете были случаи, как, например, в одном из муниципалитетов, где начальница службы приема посетителей просто запретила своей русскоязычной сотруднице обслуживать клиента на русском языке.
2: То есть у нее разве есть такие вообще полномочия, чтобы такие вещи делать? Потому что действительно очень часто встречаются обращения от русскоязычных жителей, которые говорят, вот я знаю 100%, что женщина говорит по-русски, но она категорически против обслуживать меня на русском языке, а я, к сожалению, не говорю на иврите. Вот неужели есть какие-то такие полномочия запретить?
3: Ну, начальник решает, полномочия есть. Если что-то не установлено в законе, то это его компетенция, что разрешать, что нет. По закону государственный язык в нашей стране действительно один сейчас, он иврит. Но закон вовсе не запрещает чиновникам или кому бы то ни было вести беседу на любом другом языке. Госконтролер указал, что предоставление услуг на языке человека, который обращается за помощью, за обслуживанием, это один из важнейших факторов. И не только не запрещено оказывать ему услуги на других языках, кроме иврита, но и необходимо позаботиться о том, чтобы группы населения, которые ивритом не владеют. А в последние годы мы снова видели волну репатриантов из России, Украины, Белоруссии, чтобы эти люди получили обслуживание на том языке, который необходимо. Если в данный момент больше требуется услуг на русском языке, значит, эти ведомства должны об этом позаботиться.
2: Алекс, вы знаете, на этой неделе я прозванивала Министерство социального обеспечения, Министерство социального равенства. Их телефонные линии, Министерство социального обеспечения, линия вообще работает 24/7. И на обоих сайтах, сайтов министерств написано, что линия работает на русском, амхарском, английском, иврите, арабском языках. И вот я звоню, нажимаю цифру 2, чтобы меня перевели к русскоязычному сотруднику, и в обоих министерствах мне отвечали на иврите, и ивритоязычный сотрудник говорил, что у нас на данный данный момент нет русскоязычного сотрудника. В этом отчете рассматривается только всего лишь небольшое количество органов и учреждений, которые предоставляют услуги от имени государства. Будут ли какие-то проверки и для других учреждений о том, как предоставляются услуги, или это исключительно вот этот вот выбор, и дальше уже отчетов, ну, никаких отчетов больше не последует?
3: Ну, как я сказал, мы сконцентрировались на основных организациях, на самых крупных, самых больших и самых важных. Это первый раз в истории нашего ведомства, когда было принято решение сделать подобное исследование и опубликовать первый отчет, а теперь сделать повторно визиты и посмотреть, что с этим всем происходит. Такова была позиция и политика скоро уходящего со своего поста государственного контролера, уполномоченного по жалобам господина Матаньяху Энгельмана. Он считал, что несмотря на то, что государство много чего дает, предоставляет различные льготы, права, платежи и так далее, всегда, конечно, можно больше, но по сравнению, так сказать, с миром предоставляют немало. Если человек не имеет возможности обратиться на своем языке, не имеет возможности быстро и качественно получить обслуживание в организациях, которые ответственны за приведение в жизнь политики правительства и законов Кнессета, то зачастую это теряет всякий смысл и также еще и подрывает доверие граждан государству и его структурам. И если обслуживание населения плохое в мирное время, а мы обычно получаем из года в год больше трети жалоб на тему плохого обслуживания, то каково же оно во времена кризисов? И что будет дальше, я не знаю. Через некоторое время, через несколько недель вступит в должность новый государственный контролер, есть, и он будет решать, продолжать.
2: То есть какая у него будет политика, да, получается, будет?
3: Да.
2: То есть это все-таки зависит от, получается, да.
3: Да, от уполномоченного по жалобам, от госконтролера в должности уполномоченного по жалобам населения. Возможно, он решит продолжить ту же линию и через пару лет посмотреть снова, что улучшилось в этих организациях, насколько первый и второй отчет, ну, они уже, наверное, поняли, что мы следим, что у них происходит. Возможно, решит это расширить, если, не дай бог, будет

0: Вот, по-моему, вот этот отчет действительно отражает очень многие и нужные вещи, связанные вот с этими учреждениями. Конечно же, конечно, хотелось бы, чтобы этот отчет и затрагивал другие учреждения. К примеру, сегодня после публикации отчета повалилось огромное количество комментариев, и многие писали: очень жаль, что не включена в отчет почта Израиля, потому что жалоб на почту Израиля очень, как оказывается, много. Ну, я не знаю, приходят ли к вам жалобы на почту Израиля, или вообще можно ли...
1: Уже не приходят.
0: С учетом того, что она...
1: Да, почта была включена в прошлый отчет. В этом отчете она отсутствует, потому что она приватизирована, перестала быть государственной, соответственно, у нас больше нет полномочий.
0: Да, и, к сожалению, она имеет, получается, то есть руководство почты имеет право решать, как предоставлять услуги, как им получается угодно, несмотря на нужды населения.
1: Ну, есть все равно контроль, те, кто их обязаны следить за тем, что там происходит, это регулятор, это те, кто... кому подконтрольна вся эта сфера оказания почтовых услуг, Министерство связи.
0: Да.
1: Поэтому те, у кого из наших радиослушателей возникли проблемы с почтой, могут обратиться в Министерство связи.
0: Да, ну, будем надеяться, что отдел по обращениям граждан Министерства связи отвечает точно так же, как и ваше учреждение. Алекс, давайте напомним нашим радиослушателям, как с вами можно связаться, и по какому телефону, и каким образом, и по каким, конечно же, причинам можно обратиться к вам.
1: Проще всего обратиться к нам по интернет-сайту нашего ведомства, ведомства государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Там есть специальный бланк, специальная интернет-форма, которую можно заполнить на разных языках, в том числе и на русском языке. Большую часть жалоб мы сейчас получаем именно так. Можно обратиться к нам по факсу 02-666-5204. Можно обратиться по телефону, но подать жалобу по телефону нельзя. Можно просто получить информацию, помощь. 02-666-5000. Можно подъехать в часы приема в одно из наших отделений и устно рассказать дежурному сотруднику, в чем проблема, и он запишет, оформит соответствующий бланк и передаст дальше, куда нужно.
0: Алекс, спасибо вам огромное за этот эфир, и я надеюсь, что все-таки наше государство будет исправляться, и жалоб будет становиться все меньше и меньше, которые поступают к вам в управление. Я, конечно, желаю вам как можно больше работы, но все-таки, чтобы наши граждане пострадали поменьше, и им не приходилось жаловаться на получение услуг.
1: Я присоединяюсь к вашим пожеланиям.
0: Хорошего вам вечера, до свидания.
1: Вам тоже.
0: Все больше израильтян уезжают за границу. И для многих это уже не просто временный переезд, а решение начать новую жизнь в другой стране. По данным информационно-исследовательского центра Кнессета, в 2024 году Израиль покинули почти 70 тысяч человек, а вернулись всего лишь менее 19 тысяч. На этом фоне данные Битуах Леуми показывают еще одну важную тенденцию. В 2025 году резидентство в Израиле было прекращено почти у 36 тысяч человек. Из них 6,5 тысяч сами подали заявление о прекращении резидентства. И почти 2000 из них – новые репатрианты. Что стоит за этими цифрами? Когда человек формально перестает считаться жителем Израиля? И можно ли жить между двумя странами и сохранить статус? И почему среди тех, кто теряет резидентство, так много репатриантов? Об этом поговорим с адвокатом-председателем комиссии по Алие при Палате адвокатов Израиля Алексом Зернопольским. Алекс, добрый вечер.
2: Да, приветствую. Всем добрый вечер.
0: Алекс, давайте начнем с базового. Кто вообще считается резидентом Израиля с точки зрения закона? Что стоит за этим статусом?
2: У нас есть несколько видов резидентства. Вам прекрасно известно. Mm-hmm. Это могут быть резидентства с точки зрения Битуах Леуми. Это один вид резидентства, и по-разному считается там своя формула. С точки зрения МВД это может быть другое резидентство, с точки зрения налоговой. Совершенно другое. То есть сейчас вот мы с вами, насколько я понимаю, сфокусируемся все-таки на вопросах Битуах Леуми, и там у нас резидентство считается таким образом, вот, ну, на основании того циркуляра, который мы раздобыли в январе 2024 года, который действовал уже там, выпущен еще в декабре 2023 года, там, где там

0: такая, своеобразная формула присутствует о том, что человек, то есть новый репатриант, который находится в Израиле меньше, чем 201 день в году, он теряет резидентство.
1: В первом году.
0: И причем, если он теряет резидентство, это может быть даже оформлено ретроактивно с первого дня его пребывания на территории Израиля.
1: Кстати, вот интересная вот эта вот не статистика, даже не практика, не знаю, как сказать, но вот люди, которые обращаются в социальных сетях, я вижу, что уже есть и потеря резидентства. И после того, когда прошло 201 день, то есть человек выехал намного позднее, но в первый год своего пребывания в Израиле, и тоже, несмотря на то, что уже вроде бы 201 день прошел, то есть все в порядке, должно было быть как-то более... Бетухлюми должен был бы как-то мягко относиться, но все-таки также есть случаи о том, что с первого дня теряются резиденции. Может, Бетухлюми еще раз ужесточил свою инструкцию?
0: Ну, там мы смотрим, что индивидуальная практика разнится.
1: Разнится.
0: И в таких случаях обычно получают. Вот, то есть я всем очень рекомендую заводить себе кабинет, личный кабинет Бетухлюми, там, где можно отслеживать все обращения, все письма и на них именно реагировать. Там большая проблема происходит с теми людьми, у которых этого кабинета нет. Они уехали, письма не получают, и некому здесь в Израиле за них получать письма. И тогда получается, что они попадают в некий просак, когда уже принимается решение, или и Бетухлюми к ним, Институт национального страхования, к ним обращаются для того, чтобы получить разъяснение касательно того, где же все-таки у них центр жизни, а они не могут им ответить. И, соответственно, по истечении тех дней, которые закладываются Бетухлюми на эти разъяснения, и решение Бетухлюми о том, что человек лишается резидентства, вступает в силу. То есть, а так можно удаленно отслеживать эту ситуацию, получать письма и на них реагировать. Так вот, когда Бетухлюми хочет отменить резидентство конкретного человека, он посылает это письмо и просит дать разъяснение. Пишет, например, что по нашим сведениям вы не пребываете там, на территории Израиля столько-то дней, и мы взвешиваем принятие решения о лишении вас резидентства.
1: Кстати, Алекс, а вот есть какое-то понимание, может быть, статистика по когда это письмо присылается? И есть ли разница между свежим репатриантом, который уехал из Израиля, и тем, кто уже все-таки прожил 3, 5, 10 лет в стране?
0: Безусловно. Сейчас система настроена таким образом, чтобы в автоматическом режиме отслеживать, кто не находится в Израиле. Каждый, правда, получает письмо, то есть нет такого, что вот все абсолютно идентично получают письма в определенный срок, в определенное время. То есть каждый все-таки индивидуально получает. У меня нет понимания, хотя у нас достаточно массовое количество обращений, по которым можно делать выводы, но я не могу это систематизировать, потому что у каждого прям вот очень индивидуально.
1: Знаете, Алекс, иногда мне кажется ощущение, что как, несмотря на то, что у нас вроде бы уже автоматически отработано, да, Министерство внутренних дел предоставляет данные отъехавших, приехавших и так далее, но при этом Бетухлюми не может, в принципе, систематически уследить за 10 миллионами человек, что есть в Израиле. То есть это как-то, знаете, вот тыркнуть, допустим, на Васю Иванова, посмотреть, что у него делается. О, а он уехал, стоит ему письмо отправить. Вот иногда есть ощущение, что это происходит именно по принципу такому. Как сотрудник Бетухлюми увидит и просто решит посмотреть дело того или иного жителя Израиля.
0: Это вот у меня это было однозначно до конца 2024 года. После этого все-таки это стало происходить в автоматическом режиме, но все равно у меня ощущение личное, что его величество рандом рулит. То есть, действительно, системности нет, и такие письма части присылаются рандомально. Теперь вот вы задали вопрос, есть ли отличие между коренными израильтянами или теми, кто здесь прожил длительное время, между новорепатриантами. Такое различие прям кардинальное, и оно есть. Для израильтян, которые, ну, как мы с вами, например, прожившие достаточно долго в Израиле, для коренных тем более, если мы переезжаем за границу, то все наши права в Бетухлюми, по большому счету, остаются нетронутыми, если мы продолжаем платить взносы и так далее, в течение 5 лет. Но и это не точно. То есть если раньше это была абсолютно жесткая, точная информация, то в последнее время в связи с тем, что... И мы сегодня, кстати, эта вот информация муссируется в связи с докладом госконтролера, который, о котором, в принципе, уже там об этой ситуации было известно и несколько лет назад, о том, что в Битоклиуме деньги кончаются, и к 35-му году, возможно, не будет бюджета выплачивать пенсии, ну, тут пособия по старости, инвалидные пособия и так далее. И, соответственно, у нас Битоклиуме начинает более скрупулезно проверять, исполняются ли критерии для выплат или для наделения прав, и отслеживают, человек находится в Израиле, либо не находится в Израиле. То есть, опять-таки, происходит последние несколько лет. Я думаю, что это триггером это стало как раз все эти вот трагическая ситуация после 7 октября, там, где мы начали тратить излишне большое количество денег на оборону, на армию, на войну. И поэтому там приходится таким ведомствам, как Битоклиуми, начинать тоже подтягивать поясок и отслеживать, как более экономически, экономично распоряжаться своими деньгами.
1: То есть под раздачу в первую очередь попадает именно группа тех, кто является получателями пособий и уезжает за границу?
0: Однозначно нет. Вообще все... все получатели каких-либо денег от Битоклиуми. Угу. То есть начиная от кицват зикна, то есть это пособие по старости, и заканчивая там инвалидами, которые получают пособие по инвалидности, пособие по прожиточному минимуму и так далее. Всех их скрупулезно отслеживают. На самом деле, в общем-то, мы как граждане должны это приветствовать. То есть есть люди, которые могут и не проживать на территории Израиля, и центр жизни у них не здесь, и получать какие-то пособия, которые предполагают и обусловлены тем, что центр жизни человека находится на территории Израиля. Вот мы с вами знаем, например, по тем, кто получает пособия, что, как правило, они могут выезжать на территорию других стран не больше, чем на 72 дня.
1: Ну, если мы говорим о определенном виде пособия, да, совершенно верно. А как если мы говорим о тех, кто работал в Израиле, сделал себе стаж и так далее и тому подобное, то до 3 месяцев. Но не суть в этом. Вот смотрите, Алекс, вы в своей практике, вот, допустим, ваш человек получает уведомление о прекращении резидентства. Именно уже уведомление, а не анкету, когда проверяют еще статус.
0: Да, да.
1: Это окончательное решение или все-таки
0: это
1: есть возможность оспорить?
0: Она подлежит апелляции.
1: Так.
0: То есть можно вполне себя оспаривать. И бывают у людей ситуации, когда, например, они выехали на длительное время по каким-то особым обстоятельствам, но при этом предполагают вернуться обратно, и у них центр жизни все еще продолжает быть в Израиле. А центр жизни – это все-таки не 201 день пресловутый, который они каким-то чудесным образом просчитали и прописали у себя во внутренних циркулярах, которые даже не опубликовали, а это совокупность различных факторов. То есть это и время нахождения, дни нахождения на территории Израиля, что является достаточно значимым таким существенным фактором, но помимо этого и другие индикации, например, наличие квартиры или там и договора о съеме, наличие работы, наличие родственников, близких. То есть это мы с вами говорим, если, например, выехал муж, а жена здесь осталась, и дети здесь остались, и они учатся в школе, и жена работает. То есть, например, бывает часто ситуация, особенно у семей новых репатриантов, когда один из членов семьи уезжает досмотреть за престарелыми родителями. Да, очень распространенная история. Или кто-то ведет бизнес за границей. Да, и ему приходится пребывать там больше, например, времени, нежели позволяет вот эта история с резидентством. То есть он находится, например, там 6 месяцев за границей, 6 месяцев в Израиле. То есть тут как раз мы можем совокупным количеством документов и индикаторов этих доказать Битоклиуми, что человек, несмотря на то, что пребывает большее количество дней за границей, например, нежели чем в Израиле, все равно его центр жизни здесь. И нельзя его таким образом лишать всех прав, которые предоставляет это ведомство.
1: Это обжалование идет еще напрямую в Битоклиуми, еще пока не прибегая в обращение в суд?
0: Да. Первое обжалование идет в Битоклиуми. Если Битоклиуми отказывает, тогда уже нужно обращаться в трудовой суд, так называемый Бейт-Адин ля Авуда, трудовой трибунал.
1: Алекс, ну и в завершение, что бы вы посоветовали новым репатриантам и израильтянам, исходя из опыта ваших клиентов, которые живут между двумя странами, чтобы случайно не потерять статус или просто хотят съездить, допустим, за границу, ну, не на короткий, но еще и не на длительный срок, такое что-то средненькое, но уже в такой ситуации могут попасть под жесткие действия битуох люми?
0: Ну, во-первых, я бы хотел подчеркнуть, что утеря резидентства не значит утеря гражданства. Многие путают. Uh-huh. Гражданство у вас таким образом никуда не исчезает. Вы продолжаете оставаться гражданами Израиля, несмотря на то, что у вас может не быть резидентства. Если вы уезжаете на долгий срок за границу, вам нужно тоже понимать, что потом, если вы хотите восстановить резидентство, вам сразу, например, не дадут удостоверение личности туда ЗУД, а только после того, как вы вернулись, уже и доказали, что вы опять перенесли в Израиль центр жизни, это может занять длительное время. Что бы я рекомендовал? Прежде всего, помнить, что резидентство у вас не сохраняется только автоматически только потому, что у вас есть израильский паспорт. Если вы регулярно находитесь за границей, то не лишним будет вести вот педантичный учет, как многие на самом-то деле у меня тоже клиенты просчитывают. Но это в первую очередь для того, чтобы получить постоянный паспорт. И они учитывают, сколько времени они находятся за границей. Особенно это важно для тех, кто получает эти пособия. Да, там от 72 до 100 дней можно отсутствовать за границей, в зависимости от того, от индивидуальных параметров конкретного человека, нужно иметь обязательно доступ, открыть личный кабинет Битуох Люми и иметь туда доступ. Если вы самостоятельно разбираться с этим не можете, то обратитесь к кому-то из родственников, кто владеет ивритом, кто или помоложе, для того, чтобы вам это отслеживали. Если вы, например, хотите переехать на ПМЖ в другую страну на длительный срок, постарайтесь закрыть все вопросы в Израиль до выезда из страны, потому что иначе у вас могут накапливаться различные задолженности по социальному страхованию и так далее. Но особенно это актуально, безусловно, для новых репатриантов, которые пока не перенесли по каким-то причинам центр жизни в Израиль. И так же, как я и сказал, это актуально для получателей пособий по возрасту, инвалидности и так далее. Ну, как-то так.
1: Алекс, спасибо вам огромное за сегодняшний комментарий и за ваши советы для наших радиослушателей.
0: Спасибо. Всего доброго.
1: Всего доброго. Сегодня в нашем эфире Полина Фрейман. Полина – волонтер, натуропат и рефлексолог, специалист медицинского центра «Рамбам», который участвует в программах реабилитации инвалидов ЦАХАЛа и Министерства обороны. Полина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Полина, расскажите, как вы вообще пришли в волонтерство? Что стало отправной точкой?
2: Я думаю, что, как очень многие люди, в общем-то, это началось после октября 23-го года, где-то через месяц, поскольку я в профессии уже 35 лет, и, в общем, люди, которые работают в области натуральной медицины, они друг с другом связаны. И где-то через месяц, где-то уже в ноябре 23-го, начали создавать первые группы волонтеров, которые как бы массажисты, рефлексологи, специалисты по шиатсу, психотерапевты. И сейчас таких групп очень много, то есть они вот с начала войны работают. И я участвую как бы в очень многих группах и в нескольких амутот, и, в общем-то, есть очень много людей, которые делают намного больше, чем я, потому что они, в общем, практически с начала войны занимаются только этим. То есть они бросили работу, многие бросили бизнес и клиники, и они вот выстроили вот такие волонтерские группы, и они ездят и по базам, и по... в начале, вот особенно в начале войны был период, когда медики тоже как бы были уже совсем без сил, они ездили помогать медикам, которые лечили раненых, и людям, которые обрабатывали тела в Махане-Шура, и людей, которые были после Новы. И, в общем-то, сейчас это все продолжается, потому что, к сожалению, как бы и люди, которые находятся на передовой, и милуимники, и солдаты, они очень, на них очень большие нагрузки, очень многие из них просто ходят уже по 500 дней милуим, по 700, по 800, то есть это уже какие-то такие цифры зашкаливающие, и они, в общем, то есть им очень нужна поддержка всем этим людям, и милуимникам, и солдатам как бы срочной службы, и медикам, которые работают с ранеными. И вот эти группы, они, в общем-то, по всей стране работают, частично ивритые говорящие, есть англоговорящая чудесная мутас, которая как бы, уже про нее можно только час рассказывать, это там и добровольцы, которые из Израиля, и люди, которые приезжают, волонтеры из-за границы, просто специально лечить солдат. называется «Hell Angels», «Ангелы для солдат». И, в общем-то, все это работает, и каждый делает то, что он может.
1: Знаете, многие скептически относятся к рефлексологии, ароматерапии. Что вы реально видите на практике? Что происходит с человеком во время процедуры? Что меняется физически, может быть, эмоционально?
2: Смотрите, это очень сложно объяснить словами, это легче почувствовать. Есть исследования. На самом деле, вот недавно был съезд очень интересный в Телешомер, где, в общем-то, эту как бы вот то, что говорите, скептически относятся. Был съезд, где были профессора очень серьезного уровня, которые разложили это, ну, грубо говоря, на атомы. То есть они объяснили механизмы, как рефлексотерапия работает на парасимпатическую нервную систему, что происходит физиологически. Ароматерапия тоже изучается. Сейчас есть огромное исследование об ароматерапии и посттравме. Как это действует через лимбическую систему в мозгу, как это перенастраивает парасимпатическую нервную систему. Смотрите, у меня, например, в клинике, да, как бы, то есть помимо того, что я принимаю часто пациентов, приходят сейчас люди, которые от Мисрада Битахон, от Мисрада Шикум. От Мисрада Битахон это милуимники, которым дали как бы несколько типулем. То есть помимо волонтерства на Шетахе, очень много, тут практически все, кто волонтеры, они и в клиниках как бы работают от Мисрада Битахон. Это очень небольшие деньги, но это не важно в данном случае, потому что это важнее помочь этим милуимникам, потому что не всегда мы можем попасть на все базы. И вот то, что мы видим, что как бы, что люди, которые приходят, даже если, скажем, это уже люди, которые получили инвалидности, и они с посттравмой, к сожалению, сейчас каждый второй как бы человек, который ходит в милуим, он с посттравмой, они, да, ходят на психологические типулимы. Это не, то, что мы делаем, это не заменяет ни в коем случае ни психолога, ни психиатра, ни лекарства. Но это какой-то другой механизм, который работает, ну, грубо говоря, через любовь, через прикосновение, не через мозг. Поэтому объяснить мозгами, ну да, как бы там в Телешомере профессора разложили, что хорошо, потому что если нужно доказать, то как бы есть такая вещь. Но когда они это чувствуют, когда они чувствуют, когда мы приезжаем, они, во-первых, им очень важно видеть, что мы приехали им помогать. Или когда они приходят в клинику, как бы они понимают, что мы тоже там как бы ради них находимся, и на базах, и на шетах, и так далее. Во-вторых, это работает через что-то другое. То есть как бы они это чувствуют через руки, через тепло, через запахи масел, через массаж, и это дает им силы продолжать. То есть мы слышим фразы, например, что типа это первый час за 2.5 года, что я в милуим, что мне как бы хорошо. И, в общем-то, с одной стороны, хочется порыдать, а с другой стороны, благодаря этому хочется призвать как можно больше людей, которые и в которые в специальности. И вот последний раз как бы мы призывали уже людей просто даже те, у кого есть машины, привозить метоплим, потому что есть люди, у которых есть желание помогать, и они могут, да, помочь профессионально, но у них, например, нет машины. Поэтому, в общем-то, весь посыл нашего разговора, самый главный, как бы мне очень важно передать, что помощь очень нужна, и на разных уровнях. Иногда человек говорит, ну я же не специалист, там не психолог, не массажист, не рефлексолог. И мы говорим, то есть каждый человек может помочь. То есть им, например, на базах очень часто как бы люди помогают с логистикой, то есть направить человека на какой-то типуль, привести, увести, помочь там с массажными столами. И иногда, да, как бы стоит, ну, кто может, как бы помогать деньгами, потому что иногда есть люди, у которых нет денег на бензин, а надо поехать на другой конец страны на базу. То есть могут быть разные виды помощи, но то, что это необходимо людям, которые, в общем-то, отдают свое время, свои силы, свои жизни фактически, свое здоровье, потому что, ну, вот в обычной жизни, скажем, люди, ну, то, что я слышу, когда приезжаю на милуим, человек бы уже там сходил куда-нибудь в Битохлиуми, получил там свою инвалидность и сидит, как бы берет обезболивающее, себя жалеет. Эти люди после ранений, с пулями, оставшимися, с осколками, оставшимися в теле, с посттравмой, раз за разом, они возвращаются туда. И они разных возрастов. Это совсем не только солдаты молодые, которым 20. Вот последний раз ему было в субботу. Был человек, которому 68 лет, который сделал 600 дней милуим. Он себя называет, я говорю, папа Плуги, то есть Абашель Плуга, да. Женщина, у которой 3 детей, 43 года, у которых такой набор заболеваний, что она уже могла бы сидеть дома на Битохлиуме, а она в милуиме.
1: Полин, и вот, как... вот этот вот призыв о помощи, который вы ездили на акцию, на базу в Хорешме, к сожалению, был немножко раньше, чем наш сегодняшний эфир. Скажите, есть ли у вас уже планы на следующую поездку, о которых вы можете...
2: У меня уже есть список баз, откуда мне позвонили и сказали, когда ты к нам приедешь. Смотрите, не хватает со страшной силой.
1: Вот расскажите, пожалуйста, как присоединиться к вашей команде и...
2: можно сказать, мой телефон в эфире.
1: Конечно, конечно, Полин.
2: 0548-356607. Просто напишите мне на WhatsApp. Кстати, после призыва очень многие люди продолжают писать. Это очень здорово. И люди, которые и в специальности, и люди, которые просто хотят помогать. Вон из Америки мне позвонила женщина и говорит, я хочу говорить с людьми психологически. Пожалуйста, соединяйте меня с тем, кому надо. То есть это очень, как бы, это действительно важная штука. И почему еще важно об этом говорить? Потому что, с одной стороны, все это есть, и есть группы, и есть волонтерство, и да, есть люди, но, к сожалению, это большей частью как бы одни и те же люди. И очень многие люди либо не знают, что такое существует, либо недавно в стране, либо им кажется, что там, может, они там иврит знают недостаточно. И очень важно, чтобы люди знали, что это надо, и не боялись, и у кого есть этот сердечный импульс, не обязательно со мной, можно присоединяться. Есть, например, на юге чудная совершенно группа, которая двуязычная, на двух языках, которая тоже ездит, волонтерит по базам практически постоянно. Вот это англоязычная мута. Ивритские группы все время друг с другом как бы координируются по всей стране. То есть это кто ищет, он найдет. То есть я здесь песчинка в этом как бы штуке. То есть очень важно, чтобы люди понимали, что эта помощь нужна как воздух. Причем еще раз, даже если там вы не из медицинской области, все равно спросите, потому что иногда нужна помощь вот совсем другая, логистическая, машинная, готовочная, там какая угодно. И для солдат, которые находятся на шетахе, для них еще сам факт того, что кто-то о них подумал, что про них не забыли, что вообще бросили какие-то свои дела, клиники, там, не знаю, детей, деньги и так далее, и поехали к ним, он не меньше, чем лечение. Да, ему очень нужно лечение, нужно прикосновение, им нужна любовь, масла и так далее. Но не меньше им нужен сам факт того, что людям вообще не все равно, что они там где-то. Что они бросили всю свою жизнь, и как бы, что это не зря. И что люди здесь, как, ну, грубо говоря, в тылу, понимают, как им тяжело, и хотят им помочь.
1: Полин, давайте еще раз напомним ваш номер телефона в заключение нашего
2: 0548-356607.
1: 0548-356607.
2: Да, просто можно мне написать на WhatsApp, я вернусь обязательно.
1: Полин, спасибо, что были с нами сегодня в эфире. Вы знаете, вы в своей публикации написали одну сильную фразу, что помогая другим, вы получаете даже больше, чем отдаете. И, на мой взгляд, в этих словах очень много смысла, потому что волонтерство — это не только про помощь тем, кто нуждается, это в первую очередь про человечность и про способность оставаться опорой друг друга даже в самые тяжелые времена.
2: Знаете еще про что? Это я последнюю фразу скажу. Конечно. Это про объединение народа. Вот нигде так не чувствуется объединение народа, как вот в этих местах.
1: Спасибо вам огромное за то, что вы делаете.
2: Все, счастливо. Спасибо.
1: Хорошего
2: вам.
1: Вечера. До свидания. Вчера Банк Израиля представил новую реформу банковских комиссий. Обещают сделать систему проще, прозрачнее, а для части клиентов и еще дешевле. Но что именно изменится? Каких комиссий это коснется? И кто действительно выиграет от реформы? Мы попробуем разобраться во всех этих темах вместе с Гранит Офик, руководителем отдела потребительского регулирования в управлении банковского надзора при Банке Израиля. Гранит, шалом. תודה שאת איתנו היום. לפני שנתחיל, אני רק אזכיר שהמאזינים שלנו הם דוברי רוסית, אז מדי פעם אני אעצור אותנו ועושה תרגום קצר של הדברים שאמרת.
3: בסדר גמור.
1: אז מה ישתנה במסגרת הרפורמה?
3: אז הרפורמה שלנו היא מתעסקת בשני נושאים. קודם כל, בכרטיס חיוב מיידי, מה שקוראים כרטיס דביט, אנחנו מתערבים במחיר שלו. אם עד היום לא היה פיקוח על המחיר של הכרטיס, אז עכשיו יהיה עליו פיקוח, והמחיר המקסימלי שלו יהיה 7 שקלים. שהמטרה הייתה, הכרטיס הזה זה כרטיס שמיועד לסייע לאוכלוסיות יותר מוחלשות, ורצינו לוודא שזה יהיה נגיש עבורם. אז זה היה צעד אחד, וזה ייכנס לתוקף בעוד 3 חודשים, באוקטובר. הדבר השני שעשינו בתוך הרפורמה, זה שינינו את השיטה של תשלום העמלות על פעולות של עובר ושב בחשבון. עד היום מה שהיה זה שאנשים שילמו על פעולה בנפרד. פעולה של חשבון, עלתה עמלה, ואם זה היה מול פקיד, נגיד בסניף, זה היה יותר יקר. ומי שידע ועשה פעולה אקטיבית צריך לשירות מסלולים. נוצר מצב שאנשים גם או שילמו על פעולה בנפרד, או שהצטרפו לשירות המסלולים, אבל השירות הזה היה יותר מצומצם ממה שאנחנו עושים עכשיו. ומה שאנחנו עושים עכשיו זה בעצם משנים את השיטה, ולא יהיה יותר תשלום על כל פעולה בנפרד, יהיה תשלום אחד של מקסימום 10 שקלים בחודש, שיהיה אפשר במסגרת 10 שקלים האלה לעשות מקסימום 100 פעולות, שזה המון. קודם בשירות המסלולים הקודם היו 10 פעולות.
1: אם בן אדם עושה יותר?
3: אם עושים יותר מ-100 פעולות, ואגב זה לא מאוד סביר, כי מהנתונים שלנו אנשים רחוקים מזה מאוד, אבל אם עושים יותר, אז כל פעולה נוספת היא שקל.
1: הבנתי, גרנית רז, רק רגע אני אתרגם למאזינים שלנו. В первую очередь изменятся правила по дебетовым картам, то, что нам рассказала Гранит. Изначально банк, в финальной версии реформы потолок будет 7 шекелей. То есть это максимально то, что мы будем платить ежемесячную комиссию за использование дебетовой карты. Это карта, когда мы вот оплачиваем что-то в магазине, и моментально у нас сходит вот сумма платежа в банке. Это, естественно, в первую очередь коснется для более слабых слоев населения, кто пользуется этими карточками, и это изменение уже вступит в силу через 3 месяца. И, конечно же, изменения коснутся привычной системы оплаты за каждую операцию. Сейчас многие из нас платят комиссию, ну, отдельно за снятие наличных, там, переводы, работу с чеками и так далее. Теперь эта модель уйдет в прошлое. Вместо нее введется единый пакет под названием управление платежным счетом, и он будет включать основные банковские операции. И для большинства клиентов максимальная стоимость такого обслуживания составит 10 шекелей в месяц за первые 100 операций. Если операций будет больше, то вот это я уже спросила, но Гранит сказала, что таких людей мало, но все-таки таких, в таком случае операция каждая дополнительная операция будет стоить не более 1 шекеля. Гранит, мервих, реформа зовут.
3: אז יש כמה אוכלוסיות עיקריות שירוויחו מהנושא הזה, אבל רק ככה בשביל להשלים את התמונה, כדי שיהיה למאזינים את התמונה השלמה, יש עוד אופציה, מי שעושה 2 פעולות בחודש, הוא לא ישלם 10 שקלים, הוא ישלם 5 שקלים. ולא צריך להצטרף לזה, חשוב שאנשים ידעו, יצורפו לזה אוטומטית, אין צורך לעשות משהו מול הבנק. אז זה חשוב שאנשים ידעו. עכשיו, מבחינת מי ירוויח מזה, אז קודם כל, עסקים קטנים ירוויחו מזה מאוד. היום עסקים עושים יחסית הרבה פעולות, אז או שהם משלמים על כל פעולה שזה יוצא מאוד יקר, או שהם הכירו והצטרפו למסלול, והמסלולים שלהם, שהם יותר פעולות, זה משהו כמו 20, 25 שקלים, תלוי באיזה בנק, והם ישלמו הרבה פחות, משלמו 10 שקלים, אז הם מאוד ייהנו. ייהנו מזה גם אנשים שהם לא עסקים שעושים הרבה פעולות, ייהנו ולא יצטרפו לשירות המסלולים, וגם מי שכן יצטרף יוכל לעשות יותר פעולות, כי בשירות הקיים היום זה מקסימום 10 שקלים, 10 פעולות, אז יוכל ליהנות מזה. בנוסף יש גם עוד שירותים חדשים שהוספנו, שלא היו בשירות הקודם, והוספנו, אז יש גם ליהנות מזה. בעצם הרעיון הוא שכל הנושא של ניהול חשבון עוש יהיה שקוף. אנשים לא יצטרכו לספור פעולות, לברר אם זה נכנס פנימה, לא נכנס פנימה, הדברים הנפוצים בפנים.
1: על איזה עמלות נוספות הרפורמה תשפיע?
3: אז קודם כל, כל העמלות שהיו קודם בשירות המסלולים נמצאות בפנים. העברות, משיכות, הפקדות, הכל עדיין שם. בנוסף, הוספנו שירותים כמו הוראה לביטול חיוב, העברות מערכת זהב, בסכומים נמוכים, פעילויות של תשלומים מיידיים, אפילו שירותי מידע שפעם היה צריך לשלם אם מבקשים מסמך מהבנק, הדברים האלה נכנסים פנימה. בעצם עשינו סוג של מיפוי ובדקנו מהם כל הפעולות הנפוצות שאנשים עושים בדרך כלל בחשבון, וכל מה שהתרשמנו שהוא באמת נפוץ ושכיח, נכנס פנימה.
1: אוקיי. אז גרנית, אני אתרגם כבר אחר כך. תודה שאת היית היום איתנו, ותודה על ההסבר, על הרפורמה.
3: בשמחה רבה.
1: Да. Гранит в конце рассказала нам о том, что банки учли вот это вот то, что будет стоить до 100 шекелей, до 100 операций на счету за 10 шекелей, но поэтому для тех, кто совершает совсем мало операций, там до 2 операций в месяц, будет установлен льготный тариф, который будет стоить не более 5 шекелей в месяц. Ну а для неактивных счетов так вообще комиссия будет нулевой. То есть вот это, конечно же, коснется в первую очередь для пожилых людей. Еще я задала вопрос, кто от этой реформы в первую очередь выиграет. Гранит сказала, что выиграют малые предприниматели, которые совершают огромное количество действий, операций с банковскими счетами, и поэтому на сегодняшний момент платят огромные суммы за использование вот таких операций. И еще спросила, задала вопрос, какие еще основные вообще, какие банковские операции будут включаться теперь. То есть речь идет о пополнении счета, о снятии наличных и о переводах операций с чеками. И, по сути, клиент будет платить фиксированную сумму за обслуживание, а не как раньше разбираться в той или иной комиссии за ту или иную операцию. Что, как вот сейчас, на сегодняшний момент, каждая операция стоит свою сумму комиссионных. А теперь будет просто фиксированная сумма за обслуживание.
4: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

Оболонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. В связи с началом экспериментальной программы по развертыванию ливанской армии на юге страны, ее пресс-служба сообщила, что во время размещения ливанских сил в населенном пункте Западный Заватар в районе Набатии, ЦАЛ открыл огонь в этом районе. Ливанская армия заявила, что израильские удары не помешают ей занять позиции, согласованные в ходе переговоров. Обозреватель Кан Ювалин Бар отмечает, что Западный Заватар – один из первых в трех населенных пунктов, где будет реализована экспериментальная программа. Швейцарская газета «Neue Zürcher Zeitung» сообщает со ссылкой на европейские службы, что 7 октября 2025 года, во вторую годовщину резни, Хамас планировал нападение на еврейские и израильские учреждения в Европе. По данным газеты, план был сорван после ареста подозреваемых в связях с Хамасом в Германии, Дании, Великобритании, Австрии, Греции и на Кипре. Федеральный генеральный прокурор Германии сообщил, что власти собрали доказательства существования сети, которая в течение нескольких месяцев переправляла оружие по Европе. По его словам, распоряжения о совершении части терактов поступали от ливанского отделения Хамаса. Обозреватель Кан Ишай Бар Йосеф передает, что Хамас отрицает связь с арестованными. Несколько семей провели демонстрацию у въезда на горнолыжный комплекс на Хермоне, требуя разрешить им поселиться в Таль-Хермоне, новой точке за прежней границей с Сирией. Корреспондент Кан Руби Хаммершлаг сообщил, что к месту прибыли значительные силы армии и полиции. Столкновений не было. Участники акций объясняли полицейским и военнослужащим, насколько важно заселение района Башана. Правительство решило не открывать в день выборов избирательные участки в жилищных комплексах Диюр-Муган и домах престарелых. Высший суд справедливости Багац поданы петиции против этого решения. 90-летняя Рути Шлезингер, проживающая в Диюр-Муган, заявила в эфире Кан, что это решение вызывает у нее чувство глубокого стыда. «Я пережила Холокост. Мои родители строили эту страну. А теперь меня выбрасывают как тряпку. Почему мой голос не считается? Это возмутительно. Я оскорблена до глубины души. Что со мной делают в моей собственной стране? Я еще понимаю, что говорю. Но в 90 лет тело меня подвело. Так меня теперь бросают на съедение собакам?» Председатель Ассоциации жильцов комплексов Диюр-Муган Лея Шатсофер заявила в интервью Яиру Вайнребу в программе «Цева Кесов», что утверждение, будто пожилые люди представляют собой группу избирателей, способную повлиять на исход выборов, вызывает крайнюю тревогу и полностью противоречит принципам честных выборов и ценностям демократии. Это грубая дискриминация, нарушающая основное право примерно 52 тысяч пожилых людей. Многие из них испытывают серьезные трудности при передвижении и пользуются ходунками и инвалидными колясками, заявила председатель Ассоциации жильцов комплексов Диюр-Муган Лея Шац-Софер. Прокуратура рассматривает возможность предъявить обвинение после проведения слушания бывшему руководителю отдела лицензирования огнестрельного оружия Министерства национальной безопасности Исраэлю Авишару. Его подозревают в мошенничестве и нарушении общественного доверия. По данным следствия, после начала войны «Железные мечи» Авишар разрешил неуполномоченным лицам выдать гражданам около 23 тысяч предварительных разрешений и около 15 тысяч лицензий на оружие. Ликвидирован член Хамаса, начальник оперативного отдела бригады Газа Адхам Насман. 7 октября он руководил действиями террористов, а во время войны удерживал многих заложников, в том числе Омри Мирана. Миран был освобожден. В связи с ликвидацией Насмана он заявил в программе «Кан» следующее. «Все мы ждем одного простого шага, чтобы политическое руководство, которое возглавляет эту страну почти 20 лет, взяло на себя ответственность. К слову, каждый человек, которого я встречаю, каждый солдат, каждый офицер извиняется, стыдится, пытается извлечь уроки и берет на себя ответственность, даже если лично он не виноват». И о погоде сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра ожидается небольшое повышение температуры. В четверг – дальнейшее потепление. Будет жарче обычного для этого времени года. Максимальная температура завтра в Иерусалиме – 32 градуса, в Тель-Авиве и Хайфе – 31, в Цфате – 34, в Бейт-Шеане – 40, в Бершеве – 36, в Эйлате – 43 градуса. Выпуск подготовил и провел Алекс Кольберг. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, миру шалайм.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
2: 18 часов 5 минут вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. В ближайший час будем говорить о главных событиях сегодняшнего дня. В том числе поговорим о том, что, согласно изданию Wall Street Journal, по данным израильской разведки, Иран спрятал около 1000 центрифуг на секретном объекте. Кроме того, судя по словам министра финансов Бецалеля Смотрича, в Иерусалиме пока не видит интереса для Израиля вступать в войну с Ираном, однако внимательно следят за ядерной активностью Тегерана и возможным расширением конфликта. Американский президент Дональд Трамп встречается сегодня с ливанским президентом Джозефом Ауном и обсуждает дальнейший вывод израильских войск на фоне начала пилотного проекта по отводу войск и проверке способности ливанской армии сдерживать организацию Хизбалла. Поговорим о политике тоже. Вчера партия демократов сформировала и опубликовала свой список после праймериз, в то время как в Ликуде только углубляется кризис вокруг мест, которые Нетаньяу требует для себя в качестве резервных в этом списке, а также, возможно, отмена внутрипартийного голосования. Поговорим о том, что команда бывшего американского президента Джо Байдена готовится свести счеты с Нетаньяу. Бывшие американские чиновники признают, что слишком долго верили обещаниям Израиля, не использовали доступ рычаги давления. Поговорим об этом и о других новостях в ближайший час.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
2: Итак, на фоне эскалации между США и Ираном, которая продолжается, в Израиле внимательно следят за возможностью расширения этого конфликта. По оценке израильской армии, в руководстве Ирана обсуждают, стоит ли включать Израиль в круг прямых атак, которые Иран наносит, пока по странам Ближнего Востока, не включая Израиль. Однако пока в Иране, судя по всему, понимают, что такой шаг может повлечь за собой очень тяжелый израильский ответ. Кроме того, появилось сообщение информация о том, что Иран мог тайно переместить 1000 центрифуг в расположенный глубоко под землей комплекс у горы Пикакс, недалеко от Натанза. В Израиле подчеркивают, что сейчас нет интереса добровольно инициировать вступление Израиля в войну, но ситуация может измениться в любой момент. О том, как она может измениться, какова ситуация на данный момент, поговорим с Лейзером Берманом, политическим обозревателем сайта Times of Israel. Лейзер Берман, шалом.
3: שלום, אנה, ערב טוב.
2: כתב מדיני של טיימס אוף ישראל. קצת מפרש את הערכה שבצמרת האיראנית מתקיים ויכוח, ממש ויכוח אמיתי, בשאלה האם לצרף את ישראל למעגל הירי, או שעדיף שלא, עדיף להימנע.
3: אני בטוח שיש כאלה שרואים יותר פנאטים, שרואים את כל תקיפה לישראל כמשהו חיובי.
2: לא משנה מה יהיה מחיר.
3: כן, כי מה המחיר יכול להיות? הם יודעים שהם עברו את המכה הקשה שישראל וארצות הברית יודעים להביא. לא אכפת להם מהסבל של האזרחים, ורואים את זה בדרך עיניים דתיות קיצוניות. אבל מי שבאמת חושב על זה בצורה יותר רציונלית, וחושב שהמטרה של האיראנים עכשיו, היא להכתיב את השליטה שלה במצרי הרמוז, ישראל לא קשורה לזה. זה לא שלתקוף את ישראל זה יביא את נתניהו לבקש מטראמפ לעצור את הלחימה, כמו שיקרה בבחריין וכווית וירדן. זה משהו אחר לגמרי. בגלל שאנחנו לא, אנחנו דווקא רוצים להצטרף, או יש חלק
2: כן, לייזר, סליחה שאני ככה קוטעת אותך, אבל זה באמת זה דבר מעניין. זה מה שגם מן הסתם אני שומעת מכל מיני גורמים ומקורות, שלו זה תלוי בנו, היינו כן מצטרפים. אתה מבין למה, מדוע? כי בשונה ממצב בפברואר, כשהיה מדובר בתוכנית סדורה, כן, שתוכננה מראש, עם מטרות ברורות, מה הרציונל כרגע להצטרף ללחימה? כדי מה?
3: א', זה שזה קורה דרך איזה הסלמה, זה לא אומר שאין לנו תוכניות ועוד הפתעות. אנחנו רואים עד כמה המודיעין שלנו חודר בתוך המערכת האיראנית, בין אם הסיפור עם אחמדינג'אד הוא נכון או לא, אבל בואו נזכור, מאיזה מדינה חיסל את 40 הקצינים הבכירים ואת חמינאי בתחילת המלחמה? זה ישראל, זה לא ארצות הברית. אז אני בטוח שיש עוד מטרות ועוד הפתעות, ואנחנו מחפשים את ההזדמנות להשתמש בהם, ואנחנו יודעים שמה שארצות הברית היא עושה היא הרבה יותר מוגבלת, וזה גם סיבה שאיראנים לא רוצים שישראל תצטרף, כי אנחנו יודעים, לא יודעים, אנחנו מוכנים להנחית מכה הרבה יותר קשה בשלב זה.
2: האם ישראל לדעתך באמת יכולה להישאר בחוץ, מחוץ למערכה הזאת, כן, לאורך זמן, כאשר ארצות הברית תוקפת באיראן והעימות במפרץ הולך ומחריף? כלומר, השאלה היא אילו תסריטים אתה רואה, כלומר, אם נגיד קורה משהו שגורם לישראל בעצם להצטרף, או גורם לטראמפ למשל, כן, לתת אור ירוק ולשנות את דעתו.
3: אוקיי, אז מה יכול לקרות? זה יכול להיות איזה פגיעה, או שהאיראנים מחליטים לתקוף את ישראל, ויש הרבה סיבות לכך, או שיש איזה טעות או איזה פלג שמחליט, או שהחותים עושים משהו ואנחנו מאמינים שזה בא בהכוונה האיראנית, או שטראמפ מבין שהוא צריך עוד עזרה, ואין לו מספיק כוחות באזור, הוא צריך באמת להסלים באופן חריג. זה יכול להביא את ישראל שם. אני בטוח, אם אנחנו מקבלים בקשה מטראמפ, אנחנו ננצל את זה, אבל זה גם יכול להמשיך ככה הרבה זמן. הסלמות, שיחות פה ושם שלא מובילים לשום מקום, אז ויהיה את ה-60 יום שחתמו ב-MOU. זה לא קשור, הם יכולים למשוך את זה עוד ועוד אם הם רוצים. אז זה לא חייב ללכת לשום דרך, וכל האופציות פתוחות.
2: אבל נראה לך שהשיקול הפוליטי, כי אחרי הכל הדרג המדיני שלנו עכשיו יותר פוליטי מפעם, כן? כי אנחנו יצאנו בעצם רשמית למערכת הבחירות. השיקול הפוליטי של נתניהו באמת אומר לו, כן, כן, כדאי להצטרף, 3 חודשים לבחירות, אתה יודע, עם נקודת כניסה אולי ברורה, אבל נקודת יציאה ממש לא ברורה, כן?
3: כן, את יודעת כמוני שטראמפ הוא בן אדם מאוד זהיר, הוא לא אוהב להחליט החלטות ברורות ועם הרבה סיכון, אז זה לא משהו, זה לא סגנון ההחלטה שהוא היה מקבל לפני בחירות קשות. נכון, ה-MOU באמת פגע בטענה שלו שהוא המנהיג שידע להביא לניצחון אחרי 7 באוקטובר, וכנראה שלא יהיה שום ניצחון לא בלבנון ולא בעזה ולא באיראן לפני הבחירות, אבל קצת עברנו מהשוק הזה, ואנחנו רואים שיש עוד התפתחות, וההתפתחויות באיראן וזה שיש הסלמה ואיומים מטראמפ עוד פעם, זה משהו חיובי לישראל, אז אני לא חושב שהוא ינסה בכוח לעצור את המגמה החיובית הזאת עבורו.
2: לייזר ברמן, Times of Israel, אני מודה לכם מאוד, תודה.
3: Да,
2: ладно, bye. Нетрат. Мой собеседник Лейзер Берман говорит, что он убежден, что в иранском руководстве, несомненно, есть фанатики, которые хотели бы действительно атаковать Израиль, расширить этот военный сейчас, эту военную фазу конфликта и на Израиль тоже. Причем неважно, что им очевидно, что Израиль очень сильно ответит, что у Израиля есть собственный военный интерес. Это не будет подобным нападением на Бахрейн, например, например, или на Иорданию, которые не отвечают на эти иранские атаки. И, по сути, этим крайне радикальным элементом в иранском руководстве не столь важно, какой ущерб понесет Иран в ответ, когда придет израильский ответ, последует израильский ответ. Неважно, что пострадают собственные граждане, у них есть свои такие идеологические и религиозные соображения. Но есть и более прагматичные фигуры в руководстве нынешнего Ирана, которые считают, что Сейчас, по сути, ведется спор относительно свободы прохода по Ормузскому проливу для свободного судоходства или взимания платы за этот проход по проливу, как то хотел бы Иран. Поэтому в данном случае более прагматичный подход говорит о том, что, по сути, это не противостояние, которое касается Израиля. Но Израиль, да, Израиль хотел бы, возможно, присоединиться к этим военным действиям, считает Лайзер Берман, потому что у армии, несомненно, есть еще идеи, планы, цели, которые можно атаковать, если на то будет действительно решение. Что касается Трампа, то сейчас и он тоже не хотел бы расширения этого военных действий на Израиль тоже по своим причинам, поскольку он бы хотел контролировать интенсивность, скажем так, военных действий, что будет сложнее сделать, если Иран подключится к этим военным действиям, и у Трампа тоже есть своя конкретная цель, которая тоже касается именно того, о чем мы говорим, то есть Ормузского пролива, не более чем спор вокруг судоходства в проливе, и он действительно не имеет отношения прямого к Израилю. Так что здесь пока и американский президент не заинтересован в том, чтобы царь присоединился к этим атакам. Однако все может измениться, и есть целый ряд сценариев, которые могут привести к тому, что Израиль подключится к этой войне, к этим военным действиям. Например, если Иран атакует Израиль по тем или иным причинам, даже если это будет ценой, результатом некой ошибки или случайного попадания. Кроме того, хуситы могут атаковать Израиль, понятно, что за ними стоит Иран, или, например, американцы со своей стороны решат, что им нужно подкрепление в качестве помощи, поддержки, что их собственных сил, например, им не хватает, и тогда, возможно, американцы обратятся к Израилю и попросят присоединиться к военным действиям. Все эти сценарии действительно, они вполне реалистичны, но пока они являются лишь сценариями теоретическими и практически пока непонятно, где будет Израиль в этом противостоянии. Через некоторое время, в любом случае, внимательно наблюдает. Мы беседовали с Лайзером Берманом, политическим обозревателем сайта Times of Israel.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: В Белом доме сейчас проходит встреча между американским президентом Трампом и ливанским президентом Джозефом Оуном. И все это на фоне начала израильского пилота. Пилотный отвод войск из пилотных зон на юге Ливана. В Бейруте рассчитывают, что этот процесс приведет к постепенному полному выводу Цааля с ливанской территории. В то время как в Израиле подчеркивают, что продолжение этого отступления напрямую зависит от способности ливанской армии установить реальный контроль и не допустить возвращения в эти районы Хизбаллы и усиление Хизбаллы. Ну, фактически речь идет о первом серьезном испытании этого нового соглашения, которое было достигнуто между Израилем и Ливаном. Поговорим об этом с генерал-майором запаса Узи Даяном, председателем форума Мифтахе, общенационального форума командиров, бывший замначальника генштаба и глава Совета по нацбезопасности. Любимлюим, Узи Даян, шалом.
4: שלום, כמעט ערב טוב.
2: כמעט ערב טוב, כן. מה המשמעות האסטרטגית של תחילת נסיגה ישראלית?

0: נחיה ונראה באמת איך נתקדם, אם נתקדם, ואני מודה לך מאוד על
1: נחיה,
0: הדברים
1: כן,
0: האלופים
1: נחיה,
0: במילואים.
1: נראה, ואיך אומרים
0: כן.
1: בעברית, ביהדות יש הברכה, זה נעשה ונצליח, אבל זה לא מספיק, נעשה, נצליח וננצח.
0: אלוף במילואים, עוזי דיין, אני מודה לך מאוד על הדברים.
1: כל טוב.
0: תודה רבה, להתראות. Нет большого значения у этого рамочного соглашения, говорит мой собеседник, у соглашения между Израилем и Ливаном, у этого пилотного проекта. Этот рамочный договор, главное в нем, это последовательность действий, которая там прописана. По сути, это означает, что Израиль выходит из одной или двух деревень на юге Ливана и дает карт-бланш ливанской армии, дает ливанским войскам зайти в эти населенный пункт, доказать, что ливанская армия способна самостоятельно справиться с Хизбаллой, разоружить Хизбаллу, арестовать людей, которые имеют отношение к Хизбалле, уничтожить инфраструктуру Хизбаллы, то есть абсолютно сделать некие показательные действия, абсолютно все то, что до сих пор делала армия обороны Израиля. И это будет главным экзаменом для ливанской армии, для ливанского правительства и ничего более. И очень важно для Израиля не попасть в эту ловушку, такую хитрую ловушку по формуле ливанцы, ливанская власть, конечно, очень хочет справиться с Хизбаллой, но не может. То есть у них как бы хорошее намерение, и не нужно разочаровывать ни их, ни Соединенные Штаты и своим упорством. Здесь совершенно однозначно нужно понять, какая система приоритетов. Главный приоритет для Израиля — это безопасность израильских граждан, израильской территории и ничто более. Поэтому главный критерий будет успеха или неуспеха, это только результат. Результат — это очевидно то, о чем мы говорили. Если в этих районах после работы ливанской армии нет Хизбаллы, нет инфраструктуры Хизбаллы, арестованы все, кто связан так или иначе ассоциирован с Хизбаллой, вот это будет единственным, по сути, экзаменом на успешность или, в противном случае, неуспешность. Но, кроме того, даже если представить себе, что ливанская армия преуспеет и по максимуму сделать все это, и пилотный проект будет продолжен и расширить, израильская армия все равно не должна полностью покидать ливанскую территорию, не должна возвращаться на довоенные такие официальные границы, все равно должна быть та самая или буферная зона, или зона безопасности, как вы ее ни назовете, поскольку это просто неправильно ни с какой точки зрения, ни с военной, ни стратегической, ни исторической точки зрения оставлять неприкрытыми первой линии домов буквально в каких-то сотнях метров, даже меньше, может быть, чуть больше, чем 100 метров, без того, чтобы там находилась армия обороны Израиля. Причем это не обязательно должно быть такой буферной зоной, как мы, например, ее видели в прошлом. Это должно быть нечто наподобие мертвой зоны на границе между Северной и Южной Кореей, такая территория, в которую запрещено заходить кому бы то ни было, ни намеренно, ни случайно. Вот это был бы идеальным вариантом для того, чтобы, с одной стороны, дать, разумеется, карты в руки ливанской армии, ливанскому правительству, которое заявляет, декларирует свое намерение бороться с Хизбаллой, но при этом все-таки не отпускать из зоны собственного контроля важную, жизненно важную территорию. Напомню, мы беседовали с генерал-майором запаса Узи Даяном, председателем форума Мифтахи, в прошлом бывшего замначальника генерального штаба и в прошлом главу Совета по национальной безопасности.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Политика партии, в которых существует демократическая система выборов списка, входит в этот предвыборный период очень по-разному. Партия «Демократы» провела накануне масштабный праймерис, впечатляющий достаточно, с высокой очень явкой, сформировала свой список, в то время как в Ликуде голосование о правилах проведения праймерис все еще откладывается в очередной раз из-за судебных споров, из-за внутренней борьбы. И эти два процесса отражают, надо сказать, не только разницу в партийной культуре, но и в целом растущее напряжение перед выборами, которые уже очень скоро. Арик Эльман, политолог, мой коллега, ведущий Канрека. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Ну, прежде всего, давай поговорим про результаты праймерис в партии «Демократы». Что они говорят о реальной силе этой партии, о том, что там происходит, о том, какие у нее, скажем так, шансы на успех в ближайший предвыборный период и после выборов?
3: Ну, с одной стороны, 112 тысяч человек проголосовали, точнее, 85% из них голосовали. С другой стороны, голосование было дигитально. Поэтому, так сказать, это был самый простой способ участвовать в праймерис в партии, которую до сих пор придумали. Надо сказать, что результат получился достаточно предсказуемым. Большинство реальных мест заняли бывшие депутаты и нынешние депутаты Мерец и партия «Вода». За исключением двух активистов, это Яя Финк, Моше Редман и Сумия Башир занял 10-е место, активистка борьбы за мир из арабского сектора. Насколько это говорит о том, что демократы имеют возможность существенно расширить свое присутствие в Кнессете за пределами тех 90 мандатов, которые им дают сегодня, сказать трудно, потому что с политической точки зрения далеко не все участники широкомасштабных протестов против юридической реформы и выступлений за сделки по освобождению заложников, на которых строит свою пропаганду и рассчитывает Яир Голан, они автоматически являются потенциальными избирателями демократов. Но понятно также и то, что вот эту свою поляну, если уж так выразиться, эти 10 мандатов левого толка, часть которых в прошлом голосовали за Яира Лапида, на этот раз Голан удалось огородить. И для него это, в принципе, несмотря на его широкомасштабное заявление о том, что в следующем Кнессете он будет диктовать повестку дня, Он позаботится о том, чтобы провести целый ряд законов, которые, законы против обвиняемого, имея в виду Нетаньяху, законы о закреплении демократии, как он их называет, чистка полиции Израиля и так далее. Все это под большим вопросом, еще неизвестно, в какую коалицию он попадет, попадет ли вообще, но для него сейчас программа минимум – это действительно вот эти 10 мандатов, которые у него есть в вопросах. Если он добьется этого результата, вне всякой зависимости от того, будет ли он в коалиции или нет, это, конечно же, будет политический успех, который закрепит его политическое будущее.
0: Я хотела сказать, Олег, что тот факт, что этот новый обновленный такой список демократов, действительно очень такой впечатляющий, разносторонний и однозначно, как и положено этой партии, левоориентированный. С одной стороны, это хорошо для всех тех избирателей, которые придерживаются левых взглядов, левоцентристских взглядов, скорее левых, чем левоцентристских, и это их совершенно ярко выраженный такой политический дом. С другой стороны, вопрос, насколько, что называется, эта партия в ее нынешнем обновленном виде таком, постпраймерис, насколько она монтируется с другими партиями, то есть для того, чтобы понять, при какой модели у нее есть гарантированное место, в какой коалиции ее можно видеть.
3: Есть два варианта. С одной стороны, наиболее радикальные участники протестов и такие знаковые имена, типа Навы Розолио, организатора личных преследований депутатов и министров нынешней коалиции, они отодвинуты во вторую десятку, их место нереально. Возможно, это дает Голану шанс, если он действительно хочет после выборов присоединиться к широкой сионистской коалиции, то сейчас принято называть, правительство национальной ЕСП, это что, без Нетаньяху, с Нетаньяху во главе шанс на то, что Голан войдет в какую-то коалицию, нет вообще. Но в какую-то центристскую коалицию, умерив свои аппетиты, он может и войти при условии, что ему дадут такое ключевое министерство, где он сможет сказать, что, получив его в свои руки, мы выполнили наши обязательства перед избирателями. Положим Министерство внутренней безопасности, как он об этом говорит. Поэтому этот расклад дает ему такую возможность. Если он захочет оставаться в оппозиции в любом случае и требовать создания исключительно узкой коалиции, которая будет опираться на, предположим, арабские партии в качестве необходимого элемента для достижения большинства, то этот список дает ему и такую возможность тоже. Нет с этим никаких проблем с точки зрения идеологической. Он достаточно, как бы Анна сказали, однотипный.
0: Ясно. И если можно, просто одной фразой, но все-таки я хочу, чтобы мы это сказали. Что происходит в Ликуде? Там близится, так сказать, свет в конце туннеля?
3: Чтобы сказать одной фразой, это получится фраза длинная. В очередной раз отложены эти праймерисы, в очередной раз суд задержал это обсуждение, опять истиски, опять разбирательства. Нетаньяху на самом деле уже намекнул один раз, что, в принципе, ситуация в сфере безопасности может навязать свое решение этой проблемы. Ну и поскольку большая красная кнопка есть только у него и президента Трампа, в общем-то, да, а у, например, у главного противника сейчас Давида Битана такой красной кнопки нет, то, конечно, такой вариант возможен. Тем не менее, в Ликуде продолжают говорить, что это всего лишь, так сказать, временная отсрочка, что в скором будущем все будет решено, и, в принципе, уже все игроки в партии понимают, как будет выглядеть праймерис, ни для кого это не будет секрет. Сам Нетаньяху, как мы видим, он занимается, то, что на иврите принято называть, бакратный заким, да, с решением тех проблем, которые отставили ему последние недели существования этой коалиции. В первую очередь, все, что касается взаимоотношений с ультраортодоксами, сегодня Нетаньяху объявил, что, оказывается, лозунг «Умрем, но не признанный войдем в армию», он лозунг очень плохой, и что он объяснил лидерам ультраортодоксальных партий Ари Дери и Муше Гафни, что значит, это абсолютно неприемлемо и никак не состыкуется с ценностями, его собственными ценностями и ценностями Ликуда. Но вот лучше поздно, чем никогда, как говорят в таких случаях.
0: Однозначно. Ари Кельман, спасибо. Политолог и мой коллега, ведущий Конрека. Спасибо.
3: Спасибо вам.
0: Счастливо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: В преддверии публикации мемуаров бывшего президента США Джо Байдена бывшие высокопоставленные представители его администрации уже публично подводят итоги войны в Газе и признают, что Вашингтон слишком долго доверял обещаниям Нетаньяху, его правительство недостаточно использовало военную помощь как средство давления на Израиль и неоднократно откладывало жесткие решения в надежде на сделку по возвращению израильских заложников. На фоне выхода этих мемуаров это критика превращается не только в спор о прошлом, но и в серьезный вопрос, на самом деле, о будущем отношении Израиля и США, о чем неоднократно мы уже говорили. И снова поговорим с Дмитрием Дубовым, журналистом-обозревателем по вопросам внешней политики. Дим, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Почему, на твой взгляд, ближайшие советники Байдена решили именно сейчас выступить с этими такими разоблачениями, заявлениями? В принципе, не первый раз мы уже такое видим, да? Это попытка такого честного переосмысления политики или заранее защитить собственную репутацию главным образом?
4: Ну, здесь на самом деле инициатива-то выходила из, если я правильно понимаю, это было опубликовано в издании «Нью-Йоркер». Журналисты делали свою работу, обращались к спикерам, хедлайнерам, те, соответственно, давали свои ответы. Но меня поразило еще и не это, а то, что как много этих представителей высокопоставленных администрации Байдена говорили одно и то же. И Энтони Блинкен, и Джейк Салливан, и заместитель Салливана говорили просто один в один, примерно одни и те же вещи в адрес израильского руководства и конкретно Бениамина Нетаньяху. Может быть, это действительно связано с предстоящими мемуарами, но по большому счету запрос был от журналистов. Удивило меня то, что все они ответили. И ответили, опять же, как-то в синхрон. То есть, ну, либо это был сговор такой, либо действительно...
0: Но все-таки они представители одной администрации.
4: Да, задуматься над сутью того, что говорили эти люди. И, в общем, в целом, по большому счету, если мы смотрим на происходящее с высоты прожитых 2 лет, те страшные дни, действительно, надо сказать, что много чего было, как бы это оформить, мутного в этой воде, и мы прекрасно понимаем, что Нетаньяху не просто как государственный лидер, но и как политик, в общем, пользовался тем самым моментом для продвижения своей повестки дня, своей адженды, понимая...
0: А именно чего? То есть, вот, если говорить более конкретно, в чем они, так сказать, не знаю, обвиняют Нетаньяху, как бы, осуждают?
4: Здесь, да, да, я тоже задумался над этим сегодня. Мне кажется, здесь есть некий элемент, как бы это сказать, ретроспективного мышления и определенного политического цинизма, потому что мы 2 года спустя, почему я говорю о том, что мы оцениваем ситуацию с высоты прожитого времени, потому что 2 года спустя, как бы кто ни относился к происходящему в секторе Газа и вообще на Ближнем Востоке, мы не можем игнорировать контекст и восприятие этого контекста в мире. А восприятие этого контекста таково, что Израиль едва ли не геноцид устроил там в секторе Газа, и это восприятие игнорировать представителей демократической администрации Байдена тоже, конечно же, не могут. И в этом смысле, мне кажется, что когда мы говорим про степень их искренности, здесь есть определенный политический расчет, который они не могут игнорировать. Ну, то есть они говорят то, что они говорят, понимая, что сказать что-то другое сегодня они тоже не совсем могут. И потому эта критика Бениамина Нетаньяху, оправдана она или нет, она звучит очень удобно с их точки зрения, потому что именно вот ты спросила, почему сейчас. Именно этот сегодняшний момент, в котором Израиль в мире воспринимается однозначно негативно, и роль Нетаньяху, соответственно, также, в этом моменте им просто удобно критиковать Израиль.
0: Салливан, например, признает, что Америка должна была сильнее давить на Израиль и так далее. А какие рычаги реально у администрации были, и которыми они так и не воспользовались?
4: Вот, вот интересно, да. Вот я тоже пытался понять, собственно, о чем весь сырбор, о чем речь. Ведь, по большому счету, право Израиля на самооборону никто никогда не отрицал, тем более тогда. Мне кажется, что на американской стороне было некое разочарование или, недовольство, раздражение тем, насколько показательно Израиль и лично Нетаньяху пользовались моментом с целью надавить на американскую администрацию, использовать этот момент для того, чтобы продолжать проводить свою политику, именно что выводило из себя американцев, это то, что Израиль довольно жестко, непривычно с точки зрения Америки, жестко реагировал по Газе. Ну, то есть не было вот этих вот всех вот этих вот предупредительных упреждающих ударов, там вот этого избирательного применения огня. Ну, действительно, Израиль довольно жестко на самом деле бомбил тогда сектор Газа. Понятно, кстати говоря, почему. С точки зрения американцев определенный кредит доверия по времени предоставлен был, но когда там решили, что все, хватит, пора сворачиваться, переходить к переговорам об освобождении заложников, началась вот эта вот сага сначала с Рафиахом, до этого с Хан-Юнусом, с Рафиахом, все эти вопросы о продолжении войны, и это в Соединенных Штатах воспринимали уже негативно. Ну, то есть, как бы это, опять же, в определенной степени премьер-министр Израиля должен был прислушиваться к сигналам из Вашингтона и принимать их в качестве, что называется, базы. Ну, то есть Нетаньяху позволил себе проигнорировать определенные сигналы и продолжал двигаться дальше, в ответ ожидая продолжение поставок американской военной помощи. И тот факт, что на фоне Нетаньяху, который стремился, опять же, шел вперед и реализовывал свою повестку дня, американцы не отменили тогда, хотя был, если помнишь, такой момент, когда была приостановлена военная помощь, но тем не менее, если почему этого не произошло раньше, вот это совсем их действительно и, ну, как бы сказать, это и было камнем преткновения с точки зрения и Байдена, и Оскалимана, и Блинкина.
0: Дмитрий Дубов, я благодарю тебя, журналист-обозреватель по вопросу внешней политики. Спасибо.
4: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Летние каникулы – это всегда, с одной стороны, время такой разрядки, свободы для школьников, но практически всегда это сопряжено с периодом резкого роста травм, в том числе травм тяжелых. По данным последних лет, число пострадавших в авариях с электросамокатами выросло более чем в 5 раз. Тысячи детей и подростков ежегодно оказываются в больницах. Почему это происходит? Как родители могут реально предотвратить травмы, предотвратить трагедии? Поговорим об этом с моей собеседницей Орли Лавид-Барзель, главой Центрального подразделения организации БТРМ по контролю за обеспечением безопасности детей. Орли, шалом.
5: Шалом.
0: Анатоним. מחרידים, הם מצביעים על העלייה של יותר מ-500%, כן, במספר הנפגעים מאז 2018. מה עומד מאחורי הזינוק הדרמטי הזה?
5: מה שעומד זה פשוט שימוש גובר והולך באופניים חשמליים, קורקינטים חשמליים, הרבה פעמים בניגוד לחוק, הרבה פעמים בגילאים צעירים מדי, הרבה פעמים ללא שימוש בכסדה. ברכיבה על מדרכות שזה מנוגד לחוק, ואנחנו רואים לצערנו הרב גם מקרים שהרוכבים נפגעים ונפגעים קשה, וגם מקרים שהולכי רגל תמימים נפגעים קשה מהכלים האלה.
0: האם החופש הגדול הוא התקופה המסוכנת ביותר בשנה מבחינת תאונת קורקינטים, ואם כן, מדוע בעצם? מה, הם לא נוסעים במהלך השנה?
5: לא, הכל קורה גם במהלך השנה, אבל אנחנו תמיד רואים עלייה דרמטית במקרים של היפגעות בלתי מכוונת של ילדים ובני נוער, בתקופות שאין בהם מסגרות חינוך. כלומר, משתנה משהו בשגרה, הרבה פעמים משתנה משהו בשגרה של הילדים, כי אין להם מסגרת, אבל ההורים כן ממשיכים לעבוד. ואז נוצר מין מצב כזה שהילדים קצת פורקים כל עול, עושים מה שהם רוצים, הקטנים לא נמצאים בהשגחה ראויה, הגדולים שכבר לא משגיחים עליהם כל כך, גם מרשים לעצמם הרבה דברים שלא תמיד הם מודעים לכמה הם מסוכנים, ולכן אנחנו רואים עלייה. בכל פעם שיש חופש ממערכת החינוך, ובקיץ, כשזה חופש מאוד ארוך, אז העלייה היא דרמטית.
0: עד כמה הורים מודעים בעצם לכך שעל פי החוק יש מוגבלות גיל למשל לרכבה, לקורקינט החשמלי?
5: אני חושבת שהורים לא מספיק מודעים, אני לא אומרת שההורים בכלל לא מודעים, כי יש הורים שכן, אבל אנחנו רואים ילדים צעירים מגיל 16, החוק מחייב מינימום גיל 16, ורק אחרי שעוברים מבחן תיאוריה. ואנחנו רואים ילדים הרבה יותר צעירים מגיל 16, אנחנו רואים הורים שקונים עבור הילדים היותר צעירים את הקורקינטים או האופניים.
0: אבל יש אכיפה? תגידי, יש אכיפה, כי את יודעת, למשל להיכנס מחוי ההגה ולנהוג באוטו. ברכב, אי אפשר, כן, עד שוטר תנועה ראשון, כן, שיעצור אותך ויבדוק אם יש לך רישיון ואתה עומד בקריטריונים, לעומת זאת מי אוכף באמת את הרכבה על כל כך?
5: אז יש מקומות שבהם יש אכיפה, אני לא חושבת שבכל מקום האכיפה היא יומיומית, הרבה פעמים זה יותר מבצעים כאלה שמחליטים על יום או שבוע שעושים מבצע אכיפה של האופניים והקורקינטים החשמליים, וזה כמובן משתנה מעיר לעיר, יש מקומות שבהם יותר אוכפים, מקומות שפחות אוכפים. יש פה, צריך לזכור שכל מה שקשור לרכיבה על המדרכות זה באחריות של הפיקוח העירוני, וכל מה שקשור לרכיבה על הכביש זה באחריות של המשטרה. אז זה גם, את יודעת, תיעדופים של הפיקוח העירוני ושל המשטרה, מה הם אוכפים ועד כמה.
0: תגידי, מה לגבי שימוש בטלפון נייד או באוזניות בזמן רכיבה? עד כמה זה מסוכן בפועל? אנחנו רואים לא מעט, את יודעת, אני חושבת שאת תמצא היום ילד, נער, כן, שלא נדבר על מבוגר, שהוא לא מצויד בטלפון נייד, טלפון חכם.
5: נכון, אז בעצם לפי החוק, כמו ברכב אגב, אסור להשתמש בטלפון נייד או באוזניות בזמן הרכיבה באופניים וקורקינטים. וצריך להבין שמעבר לזה שיש חוק שאוסר את זה, זה ממש ממש מסתכן אותם. זה הסחת דעת. גם שברגע שמשתמשים באוזניות, אז בעצם אתה ממש מתנתק גם מהרעשים של הסביבה. אם מתקרב רכב או משהו כזה, לא תמיד הם ישימו לב לזה. ולכן החוק אוסר את זה, וחשוב להבין שיש היגיון לחוק. החוק בא בסופו של דבר לטובת האזרח ולא נגדו.
0: האם לדעתך יש מקום להחמיר את האכיפה וגם ענישה כלפי הורים שמאפשרים לילדים צעירים לרכוב בניגוד לחוק?
5: תראי, בסופו של דבר, גם אם תהיה ענישה, את יודעת, אף פעם אי אפשר לתפוס את כולם, ותמיד יהיו כאלה שיחשבו שהם מעל החוק. אני חושבת שהדרך לפעול לצמצום הסיכונים האלה היא דרך של כמה שיטות ביחד. זאת אומרת, זה גם הרבה מאוד הסברה, בתוכניות לימודים להכניס את זה יותר, לתת לזה דגש. גם בתיכונים להכניס תוכניות של בטיחות בדרכים ולדבר עם הילדים הזה בצורה הכי ישירה, גם הרבה עניין של חינוך מהבית, של סמכות הורית, וכמובן גם האכיפה, ואולי גם כנסות, אבל גם צריך שיהיה מקום לרכוב על האופניים ועל הקורקינטים החשמליים בצורה בטוחה, כי הכביש הוא לא תמיד אופציה בטוחה, וכשאין שבילי אופניים, הם לא רוצים לרכוב על הכביש, אז הם רוכבים על המדרכה, ואז הם מסכנים את הולכי הרגל. ככה שבעצם אנחנו נמצאים כאן באיזושהי סיטואציה שהיא מורכבת, שאין לה פתרון של פעולה אחת שתפתור את כל הסיכון הזה.
0: כן, אין פתרון קל, אבל צריך לדבר באמת הסברה. זה לא הכל, אבל זה הרבה. זה מה שניסינו גם לתרום בשבילו, גם הערב. תודה רבה.
5: תודה לכם.
0: מנהלת מרחב מרכז ארגון בטרם לבטיחות הילדים. תודה, ולהתראות. Моя собеседница говорит, что все больше и больше используют электрические самокаты, электровелосипеды, и это, естественно, приводит к резкому росту травматизма, это отражается и в статистике последних лет. Очень многие ездят, дети, подростки ездят на этих электрических средствах передвижения без каски и по тротуарам, а по закону, на самом деле, нельзя ездить на электросамокате или электровелосипеде по тротуару. Поэтому в итоге очень часто это приводит к травмам и тех, кто ездит, и пешеходов, которые становятся жертвами наездов на них, вот на таких велосипедах или самокатах. И понятно, что во время летних каникул особенно наблюдается рост количества таких случаев, травм, аварий, даже смертельных случаев по вполне понятным причинам. Просто у детей гораздо больше досуга появляется, они часто предоставлены сами себе, потому что, как известно, родители продолжают работать и не очень контролируют своих детей, и результат, в общем, к сожалению, он в частности повышение количества травм. Кроме того, сами родители очень часто не знают правил, например, не знают о том, что есть ограничения по возрасту только по достижении 16 лет и только после сдачи экзамена по теории, такого же, как при получении прав на вождение автомобиля, можно садиться за руль электровелосипеда или, например, управлять электрическим самокатом. Родители этого не знают. Но, кроме того, очень часто городские власти и не отслеживают, не контролируют таких вот велосипедистов и тех, кто едет на электросамокате. Надо сказать, что здесь местные городские власти, они ответственны за передвижение по городским тротуарам. И, в общем, соблюдение законов далеко-далеко не всегда очень жестко так происходит, не контролируется. Ну и, соответственно, это тоже влияет на такие печальные результаты. Также немногие знают, не все знают, многие просто предпочитают не обращать на это внимание, что по закону во время езды, управления электросамокатом или электровелосипедом нельзя пользоваться телефоном, нельзя быть в наушниках, то точно так же, как это нельзя водителям автомобилей. Это, естественно, очень отвлекает тех, кто управляет этими средствами передвижения. Они гораздо меньше сосредоточены на том, что происходит перед ними, вокруг них, на своей поездке, и это тоже приводит к авариям и травматизму. Что с этим делать? Вопрос, говорит Орли Лавит Барзель, вопрос сложный, непростой, не всегда система штрафов и наказаний, даже для родителей, это достаточная мера для того, чтобы предотвращать рост таких происшествий. Кроме того, даже если гораздо больше полицейских на дорогах и городских служащих, которые наблюдают за происходящим на тротуарах, будет отслеживать таких нарушителей, все равно этого недостаточно. Всех арестовать, остановить и поймать и оштрафовать все равно нельзя. Лучше всего это сразу несколько разных способов использовать, помимо штрафов, наказаний. Конечно, нужно разъяснительную работу проводить, говорит Орли Лавит Барзель, и с родителями, со взрослыми, и с, разумеется, подростками, теми, кто управляет этими самокатами, велосипедами в школах, в старших школах. И, конечно же, очень много зависит от воспитания дома, от родительского авторитета, того, насколько сами родители понимают все опасности этих транспортных средств и могут донести это до детей. Мы беседовали, напомню, с Орли Лавит Барзель, она является главой центрального подразделения организации БТРМ по контролю за обеспечением безопасности детей.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Несмотря на войну, несмотря на усиливающуюся международную изоляцию и ухудшившиеся показатели безопасности, несмотря на все это, израильский паспорт поднялся на 18 место в рейтинге, в мировом рейтинге Henley Passport Index. Это лучший результат страны за 20 лет, что для, на самом деле означает силу израильского загранпаспорта. И, кстати, как она влияет на репатриацию, статус новых граждан. Поговорим об этом с адвокатом Карми Эльбертом, партнером юридической фирмы Эльберт Назарецкий. Раков, в прошлом юрсоветником Натива и консулом по вопросам репатриации. Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
0: А что на практике означает это 18 место Израиля в этом рейтинге паспортов? Для обычного гражданина Израиля и также для нового репатрианта.
6: Важно очень объяснить. Паспорт, сила паспорта, когда мы говорим о рейтинге Хенли, не имеет в виду какие-то, скажем так, льготы для паспорта израильского внутри, для израильтян или внутри Израиля. Израильский паспорт и вообще любой паспорт оценивается по возможности безвизового въезда в наибольшее количество стран или, скажем так, въезда с наименьшими проблемами в наибольшее количество стран. Сейчас иногда, хотя не требуется виза, нужно все равно сделать там предварительное. Указание просто важно, чтобы люди это помнили, когда они уезжают в другие страны, потому что ей сейчас нужно заполнять в любом случае некие анкеты. Вот так вот, израильский паспорт сейчас поднялся на такое высокое место, потому что Израиль с точки зрения отношения к нему и желания, чтобы израильтяне въезжали в эти страны не как туристы, как правило, да, как интересно, как бизнес-партнеры. И это очень для многих стран очень важно. Кроме этого, есть еще один аспект, который мало упоминают или не принято о нем говорить, но это о том, насколько владелец этого паспорта есть шанс, что он будет нарушать паспортный режим в страну, в которую он въезжает. Что имеется в виду? Насколько человек связан со своей страной, из которой он приезжает, насколько он захочет остаться в другой стране, при этом нарушая правила въезда в эту страну. Как мы понимаем, что если есть виза, то человека проверяют, да, насколько он состоятельный, насколько у него причину его въезда и так далее. Если визы, скажем так, в том виде, в котором ее вклеивают в паспорт, нет, все равно есть некое анкетирование, то все эти перепоны достаточно невелики. Так вот, израильтяне считаются людьми, которые не будут оставаться незаконно в других странах и нарушать паспортный режим. Понятно почему, потому что часть из израильтян хотят вернуться, часть это бизнесмены, которые приезжают по там разным вопросам. Часть израильтян, те, которые приезжают, например, по визам учебным и так далее. То есть в Израиле не принято оставаться просто так и не находиться в стране, в которую они въехали, без прав на нахождение в этой стране. Это об этом. Это не о силе паспорта для, скажем так, нового... Чем паспорт лучше для нового репатрианта? Кстати, для нового репатрианта, как мы помним, не всегда есть израильский паспорт. Помните, я только что указал о том, что есть, как бы, есть некое мнение о том, что израильтяне, которые въезжают с паспортом, они не будут нарушать паспортный режим. Да. Так вот, к знаменитому ЛСФСЭ, проездному документу, это не всегда относится. Потому что, в принципе, в этом и есть разница для новых репатриантов. Как ни странно, мы сейчас смотрим на немножко на другой аспект. Новый репатриант – это человек, который еще недостаточно связан со страной, с паспортом, который он въезжает. С точки зрения того, что у него нет паспорта, а есть именно вот этот вот проездной документ. И с этими документами, ну, есть проблемы. В них, в отличие от паспорта, некоторые страны требуют визу. Или, например, в Эмиратах нельзя в них получить визу резидента. Да, потому что если вы еще даже не резидент в Израиле, или что же вы от нас хотите резидентство, мы этого не понимаем. Как это так? То есть резиденту Израиля мы это дадим. Не именно резиденту, не гражданину, а резиденту. Любой человек, которого если СПС, он гражданин, но не обязательно резидент. Это об этом. Сила – это въезд в другие страны для бизнеса, для туризма тоже, и возможность не нарушать, скажем так, подозрение, что израильтяне будут нарушать паспортный режим.
0: Ясно. Спасибо большое за разъяснение. Адвокат Карми Эльберт, партнер юридической фирмы Эльберт Назарецкий Раков в прошлом, юрсоветник Натива и консул по вопросам репатриации. Спасибо.
6: До свидания.
0: Всего
6: спасибо.
0: Доброго. Спасибо. И назову лишь тех, кто эту программу готовил вместе со мной, кто был со мной в эфире. Это час редактор программы Людмила Ермакова, Алексей Демченко, продюсер, Илай Бен Шабат был с нами за звукорежиссерским пультом. У микрофона микрофона этот час с вами провела я, Анна Райвабарская. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции «Канрэком». Всего доброго.

«Оболонь» безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

Канрека. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Канрека. Под редакцией Тани Барской.

0: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Кан Река под редакцией Тани Барской.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня я предлагаю вам подборку многого из репертуара великой певицы, греческой, американской певицы, одной из вообще величайших оперных певиц XX века, Марии Каллас. С самого начала она выступала как драматическая колоратура, потом как лирико-драматическая сопрано, но последние годы жизни она стала исполнять партии и меццо-сопрано. Я предлагаю вам услышать очень разные исполнения из, безусловно, хорошо знакомых вам опер. Хорошего прослушивания!

0: выборов списка. Входит в этот предвыборный период очень по-разному. Партия «Демократы» провела накануне масштабный праймерис, впечатляющий достаточно с высокой очень явкой, сформировала свой список, в то время как в «Ликуде» голосование о правилах проведения праймерис все еще откладывается в очередной раз из-за судебных споров, из-за внутренней борьбы. И эти два процесса отражают, надо сказать, не только разницу в партийной культуре, но и в целом растущее напряжение перед выборами, которые уже очень скоро. Арик Эльман, политолог и мой коллега, ведущий Канрека. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Ну, прежде всего, давай поговорим про результаты праймерис в партии «Демократы». Что они говорят о реальной силе этой партии, о том, что там происходит, о том, какие у нее, скажем так, шансы на успех в ближайший предвыборный период и после выборов?
1: Ну, с одной стороны, 112 тысяч человек проголосовали, точнее, 85% из них голосовали, с другой стороны, голосование было дигитально, поэтому, так сказать, это был самый простой способ участвовать в праймерис в партии, которую до сих пор придумали. Надо сказать, что результат получился достаточно предсказуемым. Большинство реальных мест заняли бывшие депутаты и нынешние депутаты Мерец и партия «Вода». За исключением там двух активистов, это Яя Финк, Моше Редман и Сумия Баширцева заняла 10-е место, активистка «Борьбы за мир» из арабского сектора. Насколько это говорит о том, что демократы имеют возможность существенно расширить свое присутствие в Кнессете за пределами тех 90 мандатов, которые дают сегодня, сказать трудно, потому что с политической точки зрения далеко не все участники широкомасштабных протестов против юридической реформы и выступлений за сделки по освобождению заложников, на которых строит свою пропаганду и рассчитывает Яир Голан, они автоматически являются потенциальными избирателями демократов. Но понятно также и то, что вот эту свою поляность, потому что так выразится, эти 10 мандатов левого толка, часть которых в прошлом голосовали за Яира Лапида, на этот раз Голану удалось огородить. И для него это, в принципе, несмотря на его широкомасштабное заявление о том, что в следующем Кнессете он будет диктовать повестку дня, в следующем Кнессете будет. Он позаботится о том, чтобы провести целый ряд законов, которые, что называют, законы против обвиняемого, имея в виду Нетаньяху, законы о закреплении демократии, как он их называет, чистка полиции Израиля и так далее, и так далее, и так далее. Все это под большим вопросом, еще неизвестно, в какую коалицию он попадет, но и попадет ли вообще, но для него сейчас программа минимум — это действительно вот эти 9 мандатов, которые есть в вопросах. Если он добьется этого результата, вне всякой зависимости от того, будет ли он в коалиции или нет, это, конечно же, будет политический успех, который закрепит его политическое будущее.
0: Ну, вот я хотела сказать, Арик, да, что тот факт, что этот новый обновленный такой список демократов, да, он действительно очень такой впечатляющий, разносторонний и, ну, однозначно, как и положено этой партии, левоориентированный. С одной стороны, это хорошо для всех тех избирателей, которые придерживаются левых взглядов, левоцентристских взглядов, ну, скорее левых, чем левоцентристских, да, и это их совершенно ярко выраженный такой политический дом. С другой стороны, вопрос, насколько, что называется, эта партия вот в ее нынешнем обновленном виде таком, да, постпраймерис, насколько она монтируется с другими партиями, то есть для того, чтобы понять, при какой модели у нее есть гарантированное место, вот в какой коалиции ее можно видеть?
1: Есть два варианта. С одной стороны, наиболее радикальные участники протестов и такие знаковые имена, типа Навы Розолио, да, организатора личных преследований депутатов и министров нынешней коалиции, они отодвинуты во вторую десятку, их место нереально. Возможно, это дает Голану шанс, если он действительно хочет после выборов присоединиться к широкой сионистской коалиции, то сейчас принято называть, да, правительство национальной ЕСП, это что, без Нетаньяху во главе шанс на то, что Голан войдет в какую-то коалицию, нет вообще. Но в какую-то центристскую коалицию, умерив свои аппетиты, он может и войти при условии, что ему дадут такое ключевое министерство, где он сможет сказать, что, получив его в свои руки, мы выполнили там наши обязательства перед избирателем. Положим Министерство внутренней безопасности, как он об этом говорит.

0: Этот расклад дает ему такую возможность. Если он захочет оставаться в оппозиции в любом случае и требовать создания исключительно узкой коалиции, которая будет опираться на, предположим, арабские партии в качестве необходимого элемента для достижения большинства, то этот список дает ему и такую возможность. Тоже нет с этим никаких проблем с точки зрения идеологической. Он достаточно, как бы она сказали, однотипный.
1: Ясно. И если можно, просто одной фразой, но все-таки я хочу, чтобы мы это сказали. Что происходит в Ликуде? Там близится, так сказать, свет в конце туннеля?
0: Чтобы сказать одной фразой, это получится фраза длинная.
1: Ну,
0: в очередной раз отложены эти праймериз, в очередной раз суд задержал это обсуждение, опять истиски, опять разбирательства. Нетаньяху на самом деле уже намекнул один раз, что, в принципе, ситуация в сфере безопасности может навязать свое решение этой проблемы. Ну и поскольку большая красная кнопка есть только у него и президента Трампа, в общем-то, да, а у, например, у главного противника сейчас Давида Битана такой красной кнопки нет, то, конечно, такой вариант возможен. Тем не менее, в Ликуде продолжают говорить, что это всего лишь, так сказать, временная отсрочка, что в скором будущем все будет решено, и, в принципе, уже все игроки в партии понимают, как будет выглядеть праймерис, ни для кого это не будет секрет. Сам Нетаньяху, как мы видим, он занимается, то, что на иврите принято называть, бакратный заким, да, с решением тех проблем, которые отставили ему последние недели существования этой коалиции. В первую очередь, что касается взаимоотношений с ультраортодоксами, сегодня Нетаньяху объявил, что, оказывается, лозунг «Умрем, но не признанный войдем в армию», он лозунг очень плохой, и что он объяснил лидерам ультраортодоксальных партий Арье Дери и Моше Гафни, что значит, это абсолютно неприемлемо и никак не состыкуется с ценностями, его собственными ценностями и ценностями Ликуда, но вот лучше поздно, чем никогда, как говорят в таких случаях.
1: Однозначно. Арик Эльман, спасибо. Политолог и мой коллега, ведущий Канрека. Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Счастливо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: В преддверии публикации мемуаров бывшего президента США Джо Байдена бывшие высокопоставленные представители его администрации уже публично подводят итоги войны в Газе и признают, что Вашингтон слишком долго доверял обещаниям Нетаньяху, его правительство недостаточно использовал военную помощь как средство давления на Израиль и неоднократно откладывал жесткие решения в надежде на сделку по возвращению израильских заложников. На фоне выхода этих мемуаров эта критика превращается не только в спор о прошлом, но и в серьезный вопрос, на самом деле, о будущем отношении Израиля и США, о чем неоднократно мы уже говорили. И снова поговорим с Дмитрием Дубовым, журналистом-обозревателем по вопросам внешней политики. Дим, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Почему, на твой взгляд, ближайшие советники Байдена решили именно сейчас выступить с этими такими разоблачениями, заявлениями? В принципе, не первый раз мы уже такое видим, да? Это попытка такого честного переосмысления политики или заранее защитить собственную репутацию главным образом?
3: Ну, здесь на самом деле инициатива-то выходила из, если я правильно понимаю, это было опубликовано в издании «Нью-Йоркер». Журналисты делали свою работу, обращались к спикерам, хедлайнерам, те, соответственно, давали свои ответы. Но меня поразило еще и не это, а то, что как много этих представителей высокопоставленных администрации Байдена говорили одно и то же. И Энтони Блинкен, и Джейк Салливан, и заместитель Саллина говорили просто один в один примерно одни и те же вещи в адрес израильского руководства и конкретно Бениамина Нетаньяху. Может быть, это действительно связано с предстоящими мемуарами, но по большому счету запрос был от журналистов. Удивило меня то, что все они ответили. И ответили, опять же, как-то в синхрон. То есть, ну, либо это был сговор такой, либо действительно...
1: Но все-таки они представители одной администрации.
3: Да, задуматься над сутью того, что говорили эти люди. И, в общем, в целом, по большому счету, если мы смотрим на происходящее с высоты прожитых 2 лет, те страшные дни, действительно, надо сказать, что много чего было, как бы это оформить, мутного в этой воде, и мы прекрасно понимаем, что Нетаньяху не просто как государственный лидер, но и как политик, в общем, пользовался тем самым моментом для продвижения своей повестки дня, своей адженды, понимая...
1: А именно чего? То есть, вот, если говорить более конкретно, в чем они, так сказать, не знаю, обвиняют Нетаньяху, как бы, осуждают?
3: Здесь, да, я тоже задумался над этим сегодня. Мне кажется, здесь есть некий элемент, как бы это сказать, ретроспективного мышления и определенного политического цинизма. Потому что мы 2 года спустя, почему я говорю о том, что мы оцениваем ситуацию с высоты прошлого времени? Потому что 2 года спустя, как бы кто ни относился к происходящему в секторе Газа и вообще на Ближнем Востоке, мы не можем игнорировать контекст и восприятие этого контекста в мире. А восприятие этого контекста таково, что Израиль едва ли не геноцид устроил там в секторе Газа, и это восприятие игнорировать представителей демократической администрации Байдена тоже, конечно же, не могут. И в этом смысле мне кажется, что когда мы говорим про степень их искренности, здесь есть определенный политический расчет, который они не могут игнорировать. Ну, то есть они говорят то, что они говорят, понимая, что сказать что-то другое сегодня они тоже не совсем могут. И потому эта критика Бениамина Нетаньяху, оправдана она или нет, она звучит очень удобно с их точки зрения, потому что именно вот ты спросила, почему сейчас, именно этот сегодняшний момент, в котором Израиль в мире воспринимается однозначно негативно, и роль Нетаньяху, соответственно, также, в этом моменте им просто удобно критиковать Израиль.
1: Салливан, например, признает, что Америка должна была сильнее давить на Израиль и так далее. А какие рычаги реально у администрации были, и которыми они так и не воспользовались?
3: Вот интересно, да, вот я тоже пытался понять, собственно, о чем весь сюрбор-то, о чем речь. Ведь по большому счету право Израиля на самооборону никто никогда не отрицал, тем более тогда. Мне кажется, что на американской стороне было некое разочарование или, недовольство, раздражение тем, насколько показательно Израиль и лично Нетаньяху пользовались моментом с целью надавить на американскую администрацию, использовать этот момент для того, чтобы продолжать проводить свою политику, именно что выводило из себя американцев, это то, что Израиль довольно жестко, непривычно с точки зрения Америки, жестко реагировал по Газе. Ну, то есть не было вот этих вот всех вот этих вот предупредительных, упреждающих ударов, там вот этого избирательного применения огня. Ну, действительно, Израиль довольно жестко на самом деле бомбил тогда сектор Газа. Понятно, кстати говоря, почему. С точки зрения американцев определенный кредит доверия по времени предоставлен был, но когда там решили, что все, хватит, пора сворачиваться, переходить к переговорам об освобождении заложников, началась вот эта вот сага сначала с Рафиахом, до этого с Хан-Юнусом, Хан-Юнус, Рафиах, все эти вопросы о продолжении войны, и это в Соединенных Штатах воспринимали уже негативно. Ну, то есть, как бы это, опять же, в определенной степени премьер-министр Израиля должен был прислушиваться к сигналам из Вашингтона и принимать их в качестве, что называется, базы. Ну, то есть, Нетаньяху позволил себе проигнорировать определенные сигналы и продолжал двигаться дальше, в ответ ожидая продолжение поставок американской военной помощи. И тот факт, что на фоне Нетаньяху, который стремился, опять же, шел вперед и реализовывал свою повестку дня, американцы не отменили тогда, хотя был, если помнишь, такой момент, когда была приостановлена военная помощь, но тем не менее, если почему этого не произошло раньше, вот это совсем их действительно и, ну, как бы сказать, это и было камнем преткновения с точки зрения и Байдена, и О'Саллимана, и Блинкена.
1: Дмитрий Дубов, я благодарю тебя, журналист-обозреватель по вопросам внешней политики.
3: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Летние каникулы – это всегда, с одной стороны, время такой разрядки, свободы для школьников, но практически всегда это сопряжено с периодом резкого роста травм, в том числе травм тяжелых. По данным последних лет, число пострадавших в авариях с электросамокатами выросло более чем в 5 раз. 1000 детей и подростков ежегодно оказываются в больницах. Почему это происходит? Как родители могут реально предотвратить травмы, предотвратить трагедии? Поговорим об этом с моей собеседницей Орли Лавид-Барзель, главой Центрального подразделения организации БТРМ по контролю за обеспечением безопасности детей. Орли, шалом.
4: Шалом.
1: Анатоним. מחרידים, הם מצביעים על העלייה של יותר מ-500%, כן, במספר הנפגעים מאז 2018. מה עומד מאחורי הזינוק הדרמטי הזה?
4: מה שעומד זה פשוט שימוש גובר והולך באופניים חשמליים, קורקינטים חשמליים, הרבה פעמים בניגוד לחוק, הרבה פעמים בגילאים צעירים מדי, הרבה פעמים ללא שימוש בכסדה, ברכיבה על מדרכות, שזה מנוגד לחוק. ואנחנו רואים לצערנו הרב גם מקרים שהרוכבים נפגעים ונפגעים קשה, וגם מקרים שהולכי רגל תמימים נפגעים קשה מהכלים האלה.
1: האם החופש הגדול הוא התקופה המסוכנת ביותר בשנה מבחינת תאונת קורקינטים, ואם כן, מדוע בעצם? מה, הם לא נוסעים במהלך השנה?
4: לא, הכל קורה גם במהלך השנה, אבל אנחנו תמיד רואים עלייה דרמטית במקרים של היפגעות בלתי מכוונת של ילדים ובני נוער, בתקופות שאין בהם מסגרות חינוך. כלומר, משתנה משהו בשגרה, הרבה פעמים משתנה משהו בשגרה של הילדים, כי אין להם מסגרת, אבל ההורים כן ממשיכים לעבוד. ואז נוצר מין מצב כזה שהילדים קצת פורקים כל עול, עושים מה שהם רוצים, הקטנים לא נמצאים בהשגחה ראויה, הגדולים שכבר לא משגיחים עליהם כל כך, גם מרשים לעצמם הרבה דברים שלא תמיד הם מודעים לכמה הם מסוכנים, ולכן אנחנו רואים עלייה בכל פעם שיש חופש ממערכת החינוך, ובקיץ כשזה חופש מאוד ארוך אז העלייה היא דרמטית.
1: עד כמה הורים מודעים בעצם לכך שעל פי החוק יש מוגבלות גיל למשל לרכבה לקורקינט החשמלי?
4: אני חושבת שהורים לא מספיק מודעים. אני לא אומרת שההורים בכלל לא מודעים, כי יש הורים שכן, אבל אנחנו רואים ילדים צעירים מגיל 16, החוק מחייב מינימום גיל 16, ורק אחרי שעוברים מבחן תיאוריה. ואנחנו רואים ילדים הרבה יותר צעירים מגיל 16, אנחנו רואים הורים שקונים עבור הילדים היותר צעירים את הקורקינטים או האופניים.
1: אבל יש אכיפה? תגידי, יש אכיפה? כי את יודעת, למשל להיכנס מפה ההגה ולנהוג באוטו. ברכב, אי אפשר, כן, עד שוטר תנועה ראשון, כן, שיעצור אותך ויבדוק אם יש לך רישיון ואתה עומד את הרישיונים. לעומת זאת, מי אוכף באמת את הרכבה על קורקינט?
4: אז יש מקומות שבהם יש אכיפה, אני לא חושבת שבכל מקום האכיפה היא יומיומית, הרבה פעמים זה יותר מבצעים כאלה שמחליטים על יום או שבוע שעושים מבצע אכיפה של האופניים והקורקינטים החשמליים, וזה כמובן משתנה מעיר לעיר, יש מקומות שבהם יותר אוכפים, מקומות שפחות אוכפים. יש פה, צריך לזכור שכל מה שקשור לרכיבה על המדרכות זה באחריות של הפיקוח העירוני, וכל מה שקשור לרכיבה על הכביש זה באחריות של המשטרה. אז זה גם, את יודעת, תיעדופים של הפיקוח העירוני ושל המשטרה, מה הם אוכפים ועד כמה.
1: תגידי, מה לגבי שימוש בטלפון נייד או באוזניות בזמן רכיבה? עד כמה זה מסוכן בפועל? אנחנו רואים לא מעט, את יודעת, אני חושבת שאת תמצא היום ילד, נער, כן, שלא לדבר עם מבוגר, שהוא לא מצויד בטלפון נייד, טלפון חכם.
4: נכון. אז בעצם לפי החוק, כמו ברכב אגב, אסור להשתמש בטלפון נייד או באוזניות בזמן הרכיבה באופניים וקורקינטים. וצריך להבין שמעבר לזה שיש חוק שאוסר את זה, זה ממש ממש מסכן אותם. זה הסחת דעת. גם שברגע שמשתמשים באוזניות, אז בעצם אתה ממש מתנתק גם מהרעשים של הסביבה. אם מתקרב רכב או משהו כזה, לא תמיד הם ישימו לב לזה. ולכן החוק אוסר את זה, וחשוב להבין שיש היגיון לחוק. החוק בא בסופו של דבר לטובת האזרח ולא נגדו.
1: האם לדעתך יש מקום להחמיר את האכיפה וגם הנישה כלפי הורים שמאפשרים לילדים צעירים לרכוב בניגוד לחוק?
4: תראי, בסופו של דבר, גם אם תהיה הנישה, את יודעת, אף פעם אי אפשר לתפוס את כולם, ותמיד יהיו כאלה שיחשבו שהם מעל החוק. אני חושבת שהדרך לפעול לצמצום הסיכונים האלה היא דרך של כמה שיטות ביחד. זאת אומרת, זה גם הרבה מאוד הסברה, בתוכניות לימודים להכניס את זה יותר, לתת לזה דגש, גם בתיכונים להכניס תוכניות של בטיחות בדרכים ולדבר עם הילדים על זה בצורה הכי ישירה. גם הרבה עניין של חינוך מהבית, של סמכות הורית, וכמובן גם האכיפה, ואולי גם כנסות. אבל גם צריך שיהיה מקום לרכוב על האופניים ועל הקורקינטים החשמליים בצורה בטוחה. כי הכביש הוא לא תמיד אופציה בטוחה, וכשאין שבילי אופניים, הם לא רוצים לרכוב על הכביש, אז הם רוכבים על המדרכה, ואז הם מסכנים את הולכי הרגל. ככה שבעצם אנחנו נמצאים כאן באיזושהי סיטואציה שהיא מורכבת, שאין לה פתרון של פעולה אחת שתפתור את כל הסיכון הזה.
1: כן, אין פתרון קל, אבל צריך לדבר, לדבר, לדבר באמת הסברה. זה לא הכל, אבל זה הרבה. זה מה שניסינו גם לתרום בשבילו, גם הערב. תודה רבה.
4: תודה לכם.
1: מנהלת מרחב מרכז ארגון בטרם לבטיחות הילדים. תודה, ולהתראות. Моя собеседница говорит, что все больше и больше используют электрические самокаты, электровелосипеды, и это, естественно, приводит к резкому росту травматизма, это отражается и в статистике последних лет. Очень многие ездят, дети, подростки ездят на этих электрических средствах передвижения без каски и по тротуарам. По закону, на самом деле, нельзя ездить на электросамокате или электровелосипеде по тротуару. Поэтому в итоге очень часто это приводит к травмам и тех, кто ездит, и пешеходов, которые становятся жертвами наездов на них, вот на таких велосипедах или самокатах. И понятно, что во время летних каникул особенно наблюдается рост количества таких случаев, травм, аварий, даже смертельных случаев по вполне понятным причинам, просто у детей гораздо больше досуга появляется, они часто предоставлены сами себе, потому что, как известно, родители продолжают работать и не очень контролируют своих детей, и результат, в общем, к сожалению, он, в частности, повышение количества травм. Кроме того, сами родители очень часто не знают правил, например, не знают о том, что есть ограничения по возрасту только по достижении 16 лет, а только после сдачи экзамена по теории, такого же, как при получении прав на вождение автомобиля, можно садиться за руль электровелосипеда или, например, управлять электрическим самокатом. Родители этого не знают. Но, кроме того, очень часто городские власти и не отслеживают, не контролируют таких вот велосипедистов и тех, кто едет на электросамокате. Надо сказать, что здесь местные городские власти, они ответственны за передвижение по городским тротуарам. И, в общем, соблюдение законов далеко-далеко не всегда очень жестко так происходит, не контролируется. Ну и, соответственно, это тоже влияет на такие печальные результаты. Также немногие знают, не все знают, многие просто предпочитают не обращать на это внимание, что по закону во время езды, управления электросамокатом или электровелосипедом нельзя пользоваться телефоном, нельзя быть в наушниках, точно так же, как это нельзя водителям автомобилей. Это, естественно, очень отвлекает тех, кто управляет этими средствами передвижения. Они гораздо меньше сосредоточены на том, что происходит перед ними, вокруг них, на своей поездке, и это тоже приводит к авариям и травматизму. Что с этим делать? Вопрос, говорит Орли Лавит Барзель, вопрос сложный, непростой, не всегда система штрафов и наказаний, даже для родителей это достаточная мера для того, чтобы предотвращать рост таких происшествий. Кроме того, даже если гораздо больше полицейских на дорогах и городских служащих, которые наблюдают за происходящим на тротуарах, будет отслеживать таких нарушителей, все равно этого недостаточно. Всех арестовать, остановить и поймать и оштрафовать все равно нельзя. Лучше всего это сразу несколько разных способов использовать, помимо штрафов, наказаний. Конечно, нужно разъяснительную работу проводить, жить, говорит Орлер, ловит Барзель, и с родителями, со взрослыми, и с, разумеется, подростками, теми, кто управляет этими самокатами, велосипедами в школах, в старших школах. И, конечно же, очень много зависит от воспитания дома, от родительского авторитета, того, насколько сами родители понимают все опасности этих транспортных средств и могут донести это до детей. Мы беседовали, напомню, с Орлер Лавит Барзель, она является главой центрального подразделения организации БТРМ по контролю за обеспечением безопасности детей.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Несмотря на войну, несмотря на усиливающуюся международную изоляцию и ухудшившиеся показатели безопасности, несмотря на все это, израильский паспорт поднялся на 18 место в рейтинге, в мировом рейтинге Henley Passport Index. Это лучший результат страны за 20 лет, что для, на самом деле означает силу израильского загранпаспорта. И, кстати, как она влияет на репатриацию, статус новых граждан. Поговорим об этом с адвокатом Карми Эльбертом, партнером юридической фирмы Эльберт Назарецкий. Раков, прошлым юрсоветником Натива и консулом по вопросам репатриации. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: А что на практике означает это 18 место Израиля в этом рейтинге паспортов? Для обычного гражданина Израиля и также для нового репатрианта.
5: Важно очень объяснить. Паспорт, сила паспорта, когда мы говорим о рейтинге Хенли, не имеет в виду какие-то, скажем так, льготы для паспорта израильского внутри, для израильтян или внутри Израиля. Израильский паспорт и вообще любой паспорт оценивается по возможности безвизового въезда в наибольшее количество стран или скажем так, въезда с наименьшими проблемами в наибольшее количество стран. Сейчас иногда, хотя не требуется виза, нужно все равно сделать там предварительное. Mm-hmm. Просто важно, чтобы люди это помнили, когда они уезжают в другие страны, потому что ей сейчас нужно заполнять в любом случае некие анкеты. Вот так вот, израильский паспорт сейчас поднялся на такое высокое место, потому что Израиль с точки зрения отношения к нему и желания, чтобы израильтяне въезжали в эти страны не как туристы, как правило, да, как интересно, как бизнес-партнеры. И это очень для многих стран очень важно. Кроме этого, есть еще один аспект, который мало упоминают или не принято о нем говорить, но это о том, насколько владелец этого паспорта есть шанс, что он будет нарушать паспортный режим в страну, в которую он въезжает. Что имеется в виду? Насколько человек связан со своей страной, с которой он приезжает, насколько он захочет остаться в другой стране, при этом нарушая правила въезда в эту страну. Как мы понимаем, что если есть виза, то человека проверяют, да, насколько он состоятельный, насколько у него причину его въезда и так далее. Если визы, скажем так, в том виде, в котором ее вклеивают в паспорт, нет, все равно есть некое анкетирование, то все эти перепоны достаточно невелики. Так вот, израильтяне считаются людьми, которые не будут оставаться незаконно в других странах и нарушать паспортный режим. Mm-hmm. Понятно почему, потому что часть из израильтян хотят вернуться, часть это бизнесмены, которые приезжают по там разным вопросам. Часть израильтян, те, которые приезжают, например, по визам учебным и так далее. То есть в Израиле не принято оставаться просто так и не находиться в стране, в которую они въехали, без прав на нахождение в этой стране. Это об этом. Это не о силе паспорта для, скажем так, нового. Чем паспорт лучше для нового репатрианта? Кстати, для нового репатрианта, как мы помним, не всегда есть израильский паспорт. Помните, я только что указал о том, что есть, как бы, есть некое мнение о том, что израильтяне, которые въезжают с паспортом, они не будут нарушать паспортный режим. Да. Так вот, к знаменитому ЛСПСЭ, проездному документу, это не всегда относится. Потому что, в принципе, в этом и есть разница для новых репатриантов. Как ни странно, мы сейчас смотрим на немножко на другой аспект. Новый репатриант — это человек, который еще недостаточно связан со страной, с паспортом, который он въезжает. С точки зрения того, что у него нет паспорта, а есть именно вот этот вот проездной документ. И с этими документами, ну, есть проблемы. В них, в отличие от паспорта, некоторые страны требуют визу. Или, например, в Эмиратах нельзя в них получить визу резидента. Да, потому что если вы еще даже не резидент в Израиле, что же вы от нас хотите резидентство? Мы этого не понимаем. Как это так? То есть резиденту Израиля мы это дадим. Именно резиденту, не гражданину, а резиденту. Любой человек, которого есть ЛСПСЭ, он гражданин, но не обязательно резидент. Это об этом. Сила – это въезд в другие страны для бизнеса, для туризма тоже, и возможность не нарушать, скажем так, подозрение, что, что израильтяне будут нарушать паспортный режим.
1: Ясно. Спасибо большое за разъяснение. Адвокат Карм Эльберт, партнер юридической фирмы Эльберт Назарецкий Раков в прошлом, юрсоветник Натива и консул по вопросу репатриации. Спасибо.
5: До свидания.
1: Всего
5: спасибо.
1: Доброго. Спасибо. И назову лишь тех, кто эту программу готовил вместе со мной, кто был со мной в эфире. Это час редактор программы Людмила Ермакова, Алексей Демченко, продюсер, Илай Бен Шабат был с нами за звук, режиссерским пультом. У микрофона этот час с вами провела я, Анна Райва-Барска. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции КанРэка. Всего доброго.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются. Только сообщения и только в письменном виде. Начнем с того, что мы поговорим о том, как государственные структуры обслуживают граждан и вообще реально ли добиться ответа, помощи или решения своих проблем. Сегодня был опубликован отчет уполномоченного по жалобам населения о качестве обслуживания. Что показывает этот отчет? На что люди жалуются чаще всего? И меняется ли что-то в связи с проверками уполномоченного по жалобам населения? Мы обсудим с адвокатом Алексом Мишкетблитом, заместителем начальника отдела в ведомстве государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Алекс, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Вот был сегодня опубликован отчет. Что это за отчет и что он нам позволяет понять?
2: Это особый отчет. Это не ежегодный отчет, который мы публикуем раз в год, описывающий все виды жалоб и все, чем мы занимались в течение года. А использование особых полномочий, уполномоченного по жалобам населения, сконцентрироваться на какой-то одной отдельно взятой теме. В 2024 году был опубликован такой особый отчет по обслуживанию населения в госучреждениях. Не во всех госучреждениях, а мы выбрали тогда 10 основных госучреждений.
1: А по какому принципу они выбирались?
2: Во-первых, те, на кого поступает как минимум несколько сотен жалоб в год.
1: Угу.
2: Во-вторых, те, кто оказывает наиболее важные услуги населения и разбросаны по всей стране, то есть имеют представительство в каждом из округов, а то и в более периферийных городах. Ну и в-третьих, важность, так сказать, обслуживания, и это ведомства, которые как принимают население физически, так и имеют свои сайты и колл-центры. Это в первую очередь МВД, Министерство транспорта, налоговое управление, земельное управление, компания Мидар, Институт национального страхования Битуахлюми, как же без него, и электрическая компания Хврата Хашмаль.
1: Так.
2: То есть те, кто обслуживает практически все население и с кем граждане сталкиваются как минимум несколько раз в год. В рамках особого отчета были освещены три вида их деятельности. Во всем именно что касается обслуживания населения. Наши сотрудники посетили физически большую часть их отделений, посмотрели, как они принимают посетителей. Также мы исследовали их интернет-сайты. Ну и звонили на их колл-центры, чтобы получить представление, так сказать, что и как, и где именно проблемы. Сегодняшний отчет – это, так сказать, повторный наш визит во все эти организации 2 года спустя. Основное, что мы хотели понять, это изменил ли что-то наш прошлый отчет. Стало лучше, стало хуже или осталось на том уровне. И, так сказать, полная половина стакана – это что действительно изменения к лучшему там наблюдаются.
1: В каких
2: услугах? К сожалению, не
1: услугах?
2: Такие большие, как бы хотелось. Но в целом, за исключением Министерства транспорта, ситуация, с которым ухудшилась, в основном из-за того, что их колл-центр фактически обвалился, все остальные организации улучшились. Кто больше, кто меньше, но улучшились все. Пустая половина стакана заключается в том, что улучшились они, во-первых, не намного. Некоторые из них, те, кто возглавляет список, имея самые низкие оценки из этой девятки, ну, скажем так, с двойки на тройку.
1: Угу.
2: Во-вторых, улучшения неравномерные. То, что мы наблюдаем, это что основная часть улучшений была сделана во всем, что касается приема посетителей в отделениях, то есть тех, кто физически приходит и контактирует с чиновниками этих ведомств, и во всем, что касается интернет-сайтов.
1: Алекс,
2: во всем, что касается третьей части того, что мы проверяли, то есть колл-центров, а по нашему мнению, для определенных групп населения именно колл-центры предоставляют критические услуги. В первую очередь пожилому населению, людям, которые затрудняются пользоваться компьютером, или людям, которые недавно в стране еще не владеют достаточной степени ивритом, чтобы пользоваться компьютером. Для них колл-центр – это фактически единственный и самый быстрый способ войти в контакт с этими организациями. И там, к сожалению, ситуация улучшилась ненамного.
1: В отчете я так поняла, что один из самых слабых показателей по всем организациям – это именно языковая доступность.
2: Да, это именно так, причем не только во всем, что касается колл-центра, в большинстве которых возможность получить обслуживание на каком-то языке, кроме иврита и арабского, вообще отсутствует, а и во всем, что касается приема посетителей и интернет-сайтов. Как я уже сказал, это немного улучшилось. Самый лучший показатель по языковому фактору – это прием посетителей. Скорее всего, он объясняется тем, что практически во всех этих организациях уже работают русскоязычные сотрудники. И сотрудники, владеющие также и другими языками. Поэтому на деле, когда приходит человек и просит помочь, и говорит, что ивритом он не владеет, чем больше организация, чем больше отделение, тем легче найти человека, сотрудника, владеющего этим языком, и таким образом проблема решается. Хотя в прошлом отчете были случаи, как, например, в одном из муниципалитетов, где начальница службы приема посетителей просто запретила своей русскоязычной сотруднице обслуживать клиента на русском языке.
1: То есть у нее разве есть такие вообще полномочия, чтобы такие вещи делать? Потому что действительно очень часто встречаются обращения от русскоязычных жителей, которые говорят, вот я знаю 100%, что женщина говорит по-русски, но она категорически против обслуживать меня на русском языке, а я, к сожалению, не говорю на иврите. Вот неужели есть какие-то такие полномочия запретить?
2: Ну, начальник решает, полномочия есть. Если что-то не установлено в законе, то это его компетенция, что разрешать, что нет. По закону государственный язык в нашей стране действительно один сейчас, он иврит. Но закон вовсе не запрещает чиновникам или кому бы то ни было вести беседу на любом другом языке. Госконтролер указал, что предоставление услуг на языке человека, который обращается за помощью, за обслуживанием, это один из важнейших факторов. И не только не запрещено оказывать ему услуги на других языках, кроме иврита, но и необходимо позаботиться о том, чтобы группы населения, которые ивритом не владеют. А в последние годы мы снова видели волну репатриантов из России, Украины, Белоруссии, чтобы эти люди получили обслуживание на том языке, который необходимо. Если в данный момент больше требуется услуг на русском языке, значит, эти ведомства должны об этом позаботиться.
1: Алекс, вы знаете, на этой неделе я прозванивала Министерство социального обеспечения, Министерство социального равенства. Их телефонные линии, Министерство социального обеспечения, линия вообще работает 24/7. И на обоих сайтах, сайтов министерств написано, что линия работает на русском, амхарском, английском, иврите, арабском языках. И вот я звоню, нажимаю цифру 2, чтобы меня перевели к русскоязычному сотруднику, и в обоих министерствах мне отвечали на иврите, и ивритоязычный сотрудник говорил, что у нас на данный момент нет русскоязычного сотрудника. В этом отчете рассматривается только всего лишь небольшое количество органов и учреждений, которые предоставляют услуги от имени государства. Будут ли какие-то и проверки и других учреждений о том, как предоставляются услуги, или это исключительно вот этот вот выбор, и дальше уже отчетов, ну, никаких отчетов больше не последует?
2: Ну, как я сказал, мы сконцентрировались на основных организациях, на самых крупных, самых больших и самых важных. Это первый раз в истории нашего ведомства, когда было принято решение сделать подобное исследование и опубликовать первый отчет, а теперь сделать повторно визиты и посмотреть, что с этим всем происходит. Такова была позиция и политика скоро уходящего со своего поста государственного контролера и уполномоченного по жалобам господина Нетаньяху Энгельмана. Он считал, что несмотря на то, что государство много чего дает, предоставляет различные льготы, права, платежи и так далее, всегда, конечно, можно больше, но по сравнению, так сказать, с миром предоставляют немало. Если человек не имеет возможности обратиться на своем языке, не имеет возможности быстро и качественно получить обслуживание в организациях, которые ответственны за приведение в жизнь политики правительства и законов Кнессета, то зачастую это теряет всякий смысл и также еще и подрывает доверие граждан государству и его структурам. И если обслуживание населения плохое в мирное время, а мы обычно получаем из года в год больше трети жалоб на тему плохого обслуживания, то каково же оно во времена кризисов? И что будет дальше, я не знаю. Через некоторое время, через несколько недель вступит в должность новый государственный контролер, и он будет решать продолжать.
1: То есть какая у него будет политика, да, получается,
2: да,
1: будет?
2: Да.
1: То есть это все-таки зависит
2: от уполномоченного по жалобам, от госконтролера в должности уполномоченного по жалобам населения. Возможно, он решит продолжить ту же линию и через пару лет посмотреть снова, что улучшилось в этих организациях. Насколько первый и второй отчет, ну, они уже, наверное, поняли, что мы следим, что у них происходит. Возможно, решит это расширить, если, не дай бог, будет какой-то вал жалоб на какую-то специфическую организацию или ведомство, и в этом отчете не упомянутую, то, я думаю, он предпримет соответствующие шаги относительно этого ведомства.
1: Знаете, что мне понравилось в отчете, то, что вот я увидела, то, что была написана фраза от имени государственного контролера, что государственная услуга – это не милость, человек получает ее по праву, а значит, государственные структуры обязаны подстраивать способ предоставления услуги под потребности граждан, насколько это возможно, и облегчить получение услуги, а никак не усложнять ее. Вот, по-моему, вот этот отчет действительно отражает очень многие и нужные вещи, связанные вот с этими учреждениями. Конечно же, хотелось бы, чтобы этот отчет и затрагивал другие учреждения. К примеру, сегодня после публикации отчета повалилось огромное количество комментариев, и многие писали: очень жаль, что не включена в отчет почта Израиля, потому что жалоб на почту Израиля очень, как оказывается, много. Ну, я не знаю, приходят ли к вам жалобы на почту Израиля, или вообще можно ли...
2: Уже не приходят.
1: С учетом того, что она...
2: Да, почта была включена в прошлый отчет. В этом отчете она отсутствует, потому что она приватизирована,
1: да,
2: и стала быть государственной, и, соответственно, у нас больше нет полномочий.
1: Да, и, к сожалению, она имеет, получается, то есть руководство почты имеет право решать, как предоставлять услуги, как им получается угодно, несмотря на нужды населения.
2: Ну, есть все равно те, кто их обязаны следить за тем, что там происходит, это регулятор, это те, кто... Кому подконтрольна вся эта сфера оказания почтовых услуг, Министерство связи.
1: Да.
2: Поэтому те, у кого из наших радиослушателей возникли проблемы с почтой, могут обратиться в Министерство связи.
1: Да, ну будем надеяться, что отдел по обращениям граждан Министерства связи отвечает точно так же, как и ваше учреждение. Алекс, давайте напомним нашим радиослушателям, как с вами можно связаться, и по какому телефону, и каким образом, и по каким, конечно же, причинам можно обратиться к вам.
2: Проще всего обратиться к нам по интернет-сайту нашего ведомства, ведомства государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Там есть специальный бланк, специальная интернет-форма, которую можно заполнить на разных языках, в том числе и на русском языке. Большую часть жалоб мы сейчас получаем именно так. Можно обратиться к нам по факсу 02-666-5204. Можно обратиться по телефону, но подать жалобу по телефону нельзя. Можно просто получить информацию, помощь. 02-666-5000. Угу. Можно подъехать, часы приема в одно из наших отделений и устно сказать дежурному сотруднику, в чем проблема, и он запишет, оформит соответствующий бланк и передаст дальше, куда нужно.
1: Алекс, спасибо вам огромное за этот эфир, и я надеюсь, что все-таки наше государство будет исправляться, и жалоб будет становиться все меньше и меньше, которые поступают к вам в управление. Я, конечно, желаю вам как можно больше работы, но все-таки, чтобы наши граждане пострадали поменьше, и им не приходилось жаловаться на получение услуг.
2: Я присоединяюсь к вашим пожеланиям.
1: Хорошего вам вечера, до свидания.
2: Вам тоже.
3: Все больше израильтян уезжают за границу. И для многих это уже не просто временный переезд, а решение начать новую жизнь в другой стране. По данным информационно-исследовательского центра Кнессета, в 2024 году Израиль покинули почти 70 тысяч человек, а вернулись всего лишь менее 19 тысяч. На этом фоне данные Битуах Леуми показывают еще одну важную тенденцию. В 2025 году резидентство в Израиле было прекращено почти у 36 тысяч человек. Из них 6,5 тысяч сами подали заявление о прекращении резидентства. И почти 2 тысячи из них – новые репатрианты. Что стоит за этими цифрами? Когда человек формально перестает считаться жителем Израиля? И можно ли жить между двумя странами и сохранить статус? И почему среди тех, кто теряет резидентство, так много репатриантов? Об этом поговорим с адвокатом, председателем комиссии по Алие при Палате адвокатов Израиля Алексом Зернопольским. Алекс, добрый вечер.
4: Да, приветствую. Всем добрый вечер.
3: Алекс, давайте начнем с базового. Кто вообще считается резидентом Израиля с точки зрения закона? Что стоит за этим статусом?
4: У нас есть несколько видов резидентства. Вам прекрасно известно. Mm-hmm. Это могут быть резидентства с точки зрения Битуах Леуми. Это один вид резидентства, и по-разному считается там своя формула. С точки зрения МВД это может быть другое резидентство. С точки зрения налоговой совершенно другое. То есть сейчас вот мы с вами, насколько я понимаю, сфокусируемся все-таки на вопросах Битуах Леуми. И там у нас резидентство считается таким образом, вот, ну, на основании того циркуляра, который мы раздобыли в январе 2024 года, который mm-hmm. действовал, уже там выпущен еще в декабре 2023 года, там, где там некая такая своеобразная формула присутствует о том, что человек, то есть новый репатриант, который находится в Израиле меньше, чем 201 день в году, он теряет резидентство.
3: В первом Причем, году.
4: В первом году, да. Причем, если он теряет резидентство, это может быть даже оформлено ретроактивно с первого дня его пребывания на территории Израиля.
3: Кстати, вот интересная вот эта вот статья, не статистика, даже не практика, не знаю, как сказать, но вот люди, которые обращаются в социальных сетях, я вижу, что уже есть и потеря резидентства. И после того, когда прошло 201 день, то есть человек выехал намного позднее, но в первый год своего пребывания в Израиле, и тоже, несмотря на то, что уже вроде бы 201 день прошел, то есть все в порядке, должно было быть как-то более... Битуах Леуми должен был бы как-то мягко относиться, но все-таки также есть случаи о том, что с первого дня теряются резидентства. Может, Битуах Леуми еще раз ужесточил свою инструкцию?
4: Ну, там мы смотрим, что индивидуальная практика разнится.
3: Разнится.
4: И в таких случаях обычно получают... Вот, то есть я всем очень рекомендую заводить себе кабинет, личный кабинет Битуах Леуми, там, где можно отслеживать все обращения, все письма и на них именно реагировать. Там большая проблема происходит с теми людьми, у которых этого кабинета нет. Они уехали, письма не получают, и некому здесь в Израиле за них получать письма. И тогда получается, что они попадают в некий просак, когда уже принимается решение, или и Битуах Леуми к ним, Институт национального страхования, к ним обращается для того, чтобы получить разъяснение касательно того, где же все-таки у них центр жизни, а они не могут им ответить. И, соответственно, по истечении тех дней, которые закладываются Битуах Леуми на эти разъяснения, и решение Битуах Леуми о том, что человек лишается резидентства, вступает в силу. То есть, а так можно удаленно отслеживать эту ситуацию, получать письма и на них реагировать. Так вот, когда Битуах Леуми хочет отменить резидентство конкретного человека, он посылает это письмо и просит дать разъяснение. Пишет, например, что по нашим сведениям вы не пребываете там, на территории Израиля столько-столько-то дней, и мы взвешиваем принятие решения о лишении вас резидентства.
3: Кстати, Алекс, а вот есть какое-то понимание, может быть, статистика, по когда это письмо присылается? И есть ли разница между свежим репатриантом, который уехал из Израиля, и тем, кто уже все-таки прожил 3, 5, 10 лет в стране?
4: Безусловно, безусловно. Сейчас система настроена таким образом, чтобы в автоматическом режиме отслеживать, кто не находится в Израиле. Каждый, правда, получает письмо, то есть нет такого, что вот все абсолютно идентично получают письма в определенный срок, в определенное время. То есть каждый все-таки индивидуально получает. У меня нет понимания, хотя у нас достаточно массовое количество обращений, по которым можно делать выводы, но я не могу это систематизировать, потому что у каждого прям вот очень индивидуально.
3: Знаете, Алекс, иногда мне кажется ощущение, что как, несмотря на то, что у нас вроде бы уже автоматически отработано, да, Министерство внутренних дел предоставляет данные отъехавших, приехавших и так далее, но при этом Битух Люми не может, в принципе, систематически уследить за 10 миллионами человек, что есть в Израиле. То есть это как-то, знаете, вот тыркнуть, допустим, на Васю Иванова, посмотреть, что у него делается. О, а он уехал, стоит ему письмо отправить. Вот иногда есть ощущение, что это происходит именно по принципу тут такому. Как сотрудник Битух Люми увидит и просто решит посмотреть дело того или иного жителя Израиля.
4: Это вот и у меня, это было однозначно до конца 24-го года. После этого все-таки это стало происходить в автоматическом режиме, но все равно у меня ощущение личное, что его величество рандом рулит. То есть действительно системности нет, и такие письма части присылаются рандомально. Теперь вот вы задали вопрос, есть ли отличие между коренными израильтянами или теми, кто здесь прожил длительное время, между новорепатриантами. Такое различие прям кардинальное, и оно есть. Для израильтян, которые, ну, как мы с вами, например, прожившие достаточно долго в Израиле, для коренных тем более, если мы переезжаем за границу, то все наши права в Битух Леуми, по большому счету, остаются нетронутыми, если мы продолжаем платить взносы и так далее, в течение 5 лет. Но и это не точно. То есть если раньше это была абсолютно жесткая, точная информация, то в последнее время в связи с тем, что... И мы сегодня, кстати, эта вот информация муссируется в связи с докладом госконтролера, о котором, в принципе, уже там об этой ситуации было известно и несколько лет назад, о том, что в Битух Леуми деньги кончаются, и к 35-му году, возможно, не будет бюджета выплачивать пенсии, ну, тут пособия по старости, инвалидные пособия и так далее. И, соответственно, у нас Битух

0: заниматься таким ведомством, как БТО-Клюми, начинать тоже подтягивать поясок и отслеживать, как более экономически, экономично распоряжаться своими деньгами.
1: То есть под раздачу в первую очередь попадает именно группа тех, кто именно является получателями пособий и уезжает за границу?
0: Однозначно нет. Вообще все получатели каких-либо денег от БТО-Клюми. Угу. То есть начиная от Кицвадзикна, то есть это пособие по старости, и заканчивая там инвалидами, которые получают пособие по инвалидности, пособие по прожиточному минимуму и так далее. Всех их скрупулезно отслеживают. На самом деле, в общем-то, мы как граждане должны это приветствовать. То есть есть люди, которые могут и не проживать на территории Израиля, центр жизни у них не здесь, и получать какие-то пособия, которые предполагают для обусловлены тем, что центр жизни человека находится на территории Израиля. Вот мы с вами знаем, например, по тем, кто получает пособие, что, как правило, они могут выезжать на территорию других стран не больше, чем на 72 дня.
1: Ну, если мы говорим о определенном виде пособия, да, совершенно верно. А как если мы говорим о тех, кто работал в Израиле, сделал себе стаж и так далее и тому подобное, то до 3 месяцев. Но не суть в этом. Вот смотрите, Алекс, вы в своей практике, вот, допустим, ваш человек получает уведомление о прекращении резидентства. Именно уже уведомление, а не анкету, когда проверяют еще статус.
0: Да, да.
1: Это окончательное решение или все-таки
0: это
1: есть возможность оспорить?
0: Она подлежит апелляции.
1: Так.
0: То есть можно вполне себя оспаривать. И бывают у людей ситуации, когда, например, они выехали на длительное время по каким-то особым обстоятельствам, но при этом предполагают вернуться обратно, и у них центр жизни все еще продолжает быть в Израиле. А центр жизни – это все-таки не 201 день пресловутый, который они каким-то чудесным образом просчитали и прописали у себя во внутренних циркулярах, которые даже не опубликовали, а это совокупность различных факторов. То есть это и время нахождения, дни нахождения на территории Израиля, что является достаточно значимым таким существенным фактором. Но помимо этого и другие индикации, например, наличие квартиры или там и договора о съеме, наличие работы, наличие родственников, близких. То есть это мы с вами говорим, если, например, выехал муж, а жена здесь осталась, и дети здесь остались, и они учатся в школе, и жена работает. То есть, например, бывает часто ситуация, особенно у семей новых репатриантов, когда один из членов семьи уезжает досмотреть за престарелыми родителями. Да, очень распространенная история. Или кто-то ведет бизнес за границей. За границей, да, и ему приходится пребывать там больше, например, времени, нежели позволяет вот эта история с резидентством. То есть он находится, например, там 6 месяцев за границей, 6 месяцев в Израиле. То есть тут как раз мы можем совокупным количеством документов и индикаторов этих доказать БТО-Клюми, что человек, несмотря на то, что пребывает большее количество дней за границей, например, нежели чем в Израиле, все равно его центр жизни здесь. И нельзя его таким образом лишать всех прав, которые предоставляет это ведомство.
1: Это обжалование идет еще напрямую в БТО-Клюми, еще пока не прибегая в обращение в суд?
0: Да. Первое обжалование идет в БТО-Клюми. Если БТО-Клюми отказывает, тогда уже нужно обращаться в трудовой суд, такой называемый Бейт-Адин ля-Авуда, трудовой трибунал.
1: Алекс, ну и в завершение, что бы вы посоветовали новым репатриантам и израильтянам, исходя из опыта ваших клиентов, которые живут между двумя странами, чтобы случайно не потерять статус или просто хотят съездить, допустим, за границу, ну, не на короткий, но еще и не на длительный срок, такое что-то средненькое, но уже в такой ситуации могут попасть под жесткие действия БТО-Клюми?
0: Ну, во-первых, я бы хотел подчеркнуть, что утеря резидентства не значит утеря гражданства. Многие путают. Гражданство у вас таким образом никуда не исчезает. Вы продолжаете оставаться гражданами Израиля, несмотря на то, что у вас может не быть резидентства. Если вы уезжаете на долгий срок за границу, вам нужно тоже понимать, что потом, если вы хотите восстановить резидентство, вам сразу, например, не дадут удостоверение личности туда ЗУД, а только после того, как вы вернулись, уже и доказали, что вы опять перенесли в Израиль центр жизни, это может занять длительное время. Что бы я рекомендовал? Прежде всего,

0: помнить, что резидентство у вас не сохраняется только автоматически только потому, что у вас есть израильский паспорт. И если вы регулярно находитесь за границей, то не лишним будет вести вот педантичный учет, как многие на самом-то деле у меня тоже клиенты просчитывают, но это в первую очередь для того, чтобы получить постоянный паспорт. И они учитывают, сколько времени они находятся за границей. Особенно это важно для тех, кто получает эти пособия, да, там от 72 до 100 дней можно отсутствовать за границей, в зависимости от того, от индивидуальных параметров конкретного человека, нужно иметь обязательно доступ, открыть личный кабинет Bitoclumi и иметь туда доступ. Если вы самостоятельно разбираться с этим не можете, то обратитесь к кому-то из родственников, кто владеет ивритом, кто, ну, или помоложе, для того, чтобы вам это отслеживали. Если вы, например, хотите переехать на ПМЖ в другую страну на длительный срок, постарайтесь закрыть все вопросы в Израиль до выезда из страны, потому что иначе у вас могут накапливаться различные задолженности по социальному страхованию и так далее. Но особенно это актуально, безусловно, для новых репатриантов, которые пока не перенесли по каким-то причинам центр жизни в Израиль. И так же, как я и сказал, это актуально для получателей пособий по возрасту, инвалидности и так далее. Ну, как-то так.
1: Алекс, спасибо вам огромное за сегодняшний комментарий и за ваши советы для наших радиослушателей.
0: Спасибо. Всего доброго.
1: Всего доброго. Сегодня в нашем эфире Полина Фрейман. Полина – волонтер, натуропат и рефлексолог, специалист медицинского центра «Рамбам», который участвует в программах реабилитации инвалидов Цахала и Министерства обороны. Полина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Полина, расскажите, как вы вообще пришли в волонтерство? Что стало отправной точкой?
2: Ну, я думаю, что, как очень многие люди, в общем-то, это началось после октября 23-го года, где-то через месяц, поскольку я в профессии уже 35 лет, и, в общем, люди, которые работают в области натуральной медицины, они друг с другом связаны. И где-то через месяц, где-то уже в ноябре 23-го, начали создавать первые группы волонтеров, которые, как бы, массажисты, рефлексологи, специалисты по шиятсу, психотерапевты. И сейчас таких групп очень много, то есть они вот с начала войны работают. И я участвую, как бы, в очень многих группах и в нескольких амутот, и, в общем-то, есть очень много людей, которые делают намного больше, чем я, потому что они, в общем, практически с начала войны занимаются только этим. То есть они бросили работу, многие бросили бизнес и клиники, и они вот выстроили вот такие волонтерские группы, и они ездят и по базам, и по... в начале, вот особенно в начале войны был период, когда медики тоже, как бы, были уже совсем без сил. Они ездили помогать медикам, которые лечили раненых, и людям, которые обрабатывали тела в Махане-Шура, и людей, которые были после Новы. И, в общем-то, сейчас это все продолжается, потому что, к сожалению, как бы, и люди, которые находятся на передовой, и милуимники, и солдаты, они очень, на них очень большие нагрузки, очень многие из них просто ходят уже по 500 дней милуим, по 700, по 800, то есть это уже какие-то такие цифры зашкаливающие, и они, в общем, то есть им очень нужна поддержка всем этим людям, и милуимникам, и солдатам, как бы, срочной службы, и медикам, которые работают с ранеными. И вот эти группы, они, в общем-то, по всей стране работают, частично ивритоговорящие, есть англоговорящая чудесная мутас, которая, как бы, тоже про нее можно только час рассказывать, это там и добровольцы, которые из Израиля, и люди, которые приезжают, волонтеры из-за границы, просто специально лечить солдат. Называется Hell Angels, ангелы для солдат. И, в общем-то, все это работает, и каждый делает то, что он может.
1: Знаете, многие скептически относятся к рефлексологии, ароматерапии. Что вы реально видите на практике? Что происходит с человеком во время процедуры? Что меняется физически, может быть, эмоционально?
2: Смотрите, это очень сложно объяснить словами, это легче почувствовать. Есть исследования, на самом деле, вот недавно был съезд очень интересный в Тель-Шомер, где, в общем-то, эту, как бы, вот то, что говорите, скептически относятся, Был съезд, где были профессора очень серьезного уровня, которые разложили это, ну, грубо говоря, на атомы. То есть они объяснили механизмы, как рефлексотерапия работает на парасимпатическую нервную систему, что происходит физиологически. Ароматерапия тоже изучается. Сейчас есть огромные исследования об ароматерапии и посттравме. Как это действует через лимбическую систему в мозгу, как это перенастраивает парасимпатическую нервную систему. Смотрите, у меня, например, в клинике, да, как бы, то есть помимо того, что я принимаю частных пациентов, приходят сейчас люди, которые от Мисрада Бетахон, от Мисрада Шикум. От Мисрада Бетахон mm-hmm. это эльмилуимники, которым дали как бы несколько типулем. То есть помимо волонтерства на Шетахе, очень много, тут практически все, кто волонтеры, они и в клиниках как бы работают от Мисрада Бетахон. Это очень небольшие деньги, но это не важно в данном случае, потому что это важнее помочь этим эльмилуимникам, потому что не всегда мы можем попасть на все базы. И вот то, что мы видим, что как бы, что люди, которые приходят, даже если, скажем, это уже люди, которые получили инвалидность, и они с посттравмой, к сожалению, сейчас каждый второй как бы человек, нет, который ходит в Милуим, он с посттравмой, они, да, ходят на психологические типулимы. Это не, то, что мы делаем, это не заменяет ни в коем случае ни психолога, ни психиатра, ни лекарства. Но это какой-то другой механизм, который работает, ну, грубо говоря, через любовь, через прикосновение, не через мозг. Поэтому объяснить мозгами, ну да, как бы там в Телешемере профессора разложили, что хорошо, потому что если нужно доказать, то как бы есть такая вещь. Но когда они это чувствуют, когда они чувствуют, когда мы приезжаем, они, во-первых, им очень важно видеть, что мы приехали им помогать. Или когда они приходят в клинику, как бы они понимают, что мы тоже там как бы ради них находимся и на базах, и на шетахе, и так далее. Во-вторых, это работает через что-то другое. То есть как бы они это чувствуют через руки, через тепло, через запахи масел, через массаж, и это дает им силы продолжать. То есть мы слышим фразы, например, что типа это первый час за 2.5 года, что я в Милуим, что мне как бы хорошо. И, в общем-то, с одной стороны, хочется порыдать, а с другой стороны, благодаря этому хочется призвать как можно больше людей, которые и в которые в специальности. И вот последний раз как бы мы призывали уже людей, просто даже те, у кого есть машины, привозить метоплим, потому что есть люди, у которых есть желание помогать, и они могут, да, помочь профессионально, но у них, например, нет машины. Поэтому, в общем-то, весь посыл нашего разговора, самый главный, как бы мне очень важно передать, что помощь очень нужна, и на разных уровнях. Иногда человек говорит, ну я же не специалист, там не психолог, не массажист, не рефлексолог. И мы говорим, то есть каждый человек может помочь. То есть им, например, на базах очень часто как бы люди помогают с логистикой, то есть направить человека на какой-то типуль, привезти, увезти, помочь там с массажными столами. И иногда, да, как бы стоит, ну, кто может, как бы помогать деньгами, потому что иногда есть люди, у которых нет денег на бензин, а надо поехать на другой конец страны на базу. То есть могут быть разные виды помощи, но то, что это необходимо людям, которые, в общем-то, отдают свое время, свои силы, свои жизни фактически, свое здоровье, потому что, ну, вот в обычной жизни, скажем, люди, ну, то, что я слышу, когда я приезжаю на Милуим, человек бы уже там сходил куда-нибудь в Битохлиуми, получил там свою инвалидность и сидит, как бы берет обезболивающее, себя жалеет. Эти люди после ранений, с пулями, оставшимися, с осколками, оставшимися в теле, с посттравмой, раз за разом, они возвращаются туда. И они разных возрастов. Это совсем не только солдаты молодые, которым 20. Вот последний раз ему было в субботу. Был человек, которому 68 лет, который сделал 600 дней Милуим. Он себя называет, я говорю, папа Плуги, то есть Абашель Плуга, да. И женщина, у которой 3 детей, 43 года, у которых такой набор заболеваний, что она уже могла бы сидеть дома на Битохлиуми, а она в Милуиме.
1: Полин, вот этот вот призыв помощи, который вы ездили на акцию на базу в Харишме, к сожалению, был немножко раньше, чем наш сегодняшний эфир. Скажите, есть ли у вас уже планы на следующую поездку, о которых вы можете...
2: У меня уже есть список баз, откуда мне позвонили и сказали, когда ты к нам приедешь. Смотрите, не хватает со страшной силой.
1: Вот расскажите, пожалуйста, как присоединиться к вашей команде и...
2: Ну вот, можно сказать, мой телефон в эфире.
1: Конечно, Полин.
2: Ну, 0548-356607. Просто напишите мне на WhatsApp. Кстати, после призыва очень многие люди продолжают писать. Это очень здорово. И люди, которые и в специальности, и люди, которые просто хотят помогать. Вон из Америки мне позвонила женщина и говорит, я хочу говорить с людьми психологически. Пожалуйста, соединяйте меня с тем, кому надо. То есть это очень, как бы, это действительно важная штука. И почему еще важно об этом говорить? Потому что, с одной стороны, все это есть. И есть группы, и есть волонтерство, и да, есть люди. Но, к сожалению, это большей частью как бы одни и те же люди. И очень многие люди либо не знают, что такое существует, либо недавно в стране, либо им кажется, что там, может, они там и врит знают недостаточно. И очень важно, чтобы люди знали, что это надо, и не боялись. И у кого есть этот сердечный импульс, не обязательно со мной. Можно присоединяться, если, например, на юге чудная совершенно группа, которая двуязычная, на двух языках, которая тоже ездит, волонтерит по базам практически постоянно. Вот это англоязычная мута. Ивритские группы все время друг с другом как бы координируются по всей стране. То есть это кто ищет, он найдет. То есть я здесь песчинка в этом как бы штуке. То есть очень важно, чтобы люди понимали, что эта помощь нужна как воздух. Причем еще раз, даже если там вы не из медицинской области, все равно спросите, потому что иногда нужна помощь вот совсем другая, логистическая, машинная, готовочная, там какая угодно. И для солдат, которые находятся на шетахе, для них еще сам факт того, что кто-то о них подумал, что про них не забыли, что вообще бросили какие-то свои дела, клиники, там, не знаю, детей, деньги и так далее, и поехали к ним, он не меньше, чем лечение. Да, ему очень нужно лечение, им нужно прикосновение, им нужна любовь, масла и так далее. Но не меньше им нужен сам факт того, что людям вообще не все равно, что они там где-то, что они бросили всю свою жизнь, и как бы что это не зря. И что люди здесь, как, ну, грубо говоря, в тылу, понимают, как им тяжело, и хотят им помочь.
1: Полин, давайте еще раз напомним ваш номер телефона в заключение нашего
2: 0548-356607.
1: 0548-356607.
2: Да, просто можно мне написать на WhatsApp, я вернусь обязательно.
1: Полин, спасибо, что были с нами сегодня в эфире. Вы знаете, вы в своей публикации написали одну сильную фразу, что помогая другим, вы получаете даже больше, чем отдаете. И, на мой взгляд, в этих словах очень много смысла, потому что волонтерство — это не только про помощь тем, кто нуждается, это, в первую очередь, про человечность и про способность оставаться опорой друг друга даже в самые тяжелые времена.
2: Знаете еще про что? Это я последнюю фразу скажу. Это про объединение народа. Вот нигде так не чувствуется объединение народа, как вот в этих местах.
1: Спасибо вам огромное за то, что вы делаете.
2: Все, счастливо. Спасибо вам.
1: Хорошего вечера. До свидания. Вчера Банк Израиля представил новую реформу банковских комиссий. Обещают сделать систему проще, прозрачнее, а для части клиентов и еще дешевле. Но что именно изменится? Каких комиссий это коснется? И кто действительно выиграет от реформы? Мы попробуем разобраться во всех этих темах вместе с Гранит Офик, руководителем отдела потребительского регулирования в управлении банковского надзора при Банке Израиля. Гранит, шалом.
3: שלום שלום.
1: תודה שאת איתנו היום. לפני שנתחיל אני רק אזכיר שמאזינים שלנו הם דוברי רוסית, אז מדי פעם אני אעצור אותנו ועשה תרגום קצר של הדברים שאמרת.
3: בסדר גמור.
1: אז מה ישתנה במסגרת הרפורמה?
3: אז הרפורמה שלנו היא מתעסקת בשני נושאים. קודם כל בכרטיס חיוב מיידי, מה שקוראים כרטיס דביט, אנחנו מתערבים במחיר שלו. אם עד היום לא היה פיקוח על המחיר של הכרטיס, אז עכשיו יהיה עליו פיקוח, והמחיר המקסימלי שלו יהיה 7 שקלים. המטרה הייתה, הכרטיס הזה זה כרטיס שמיועד לסייע לאוכלוסיות יותר מוחלשות, ורצינו לוודא שזה יהיה נגיש עבורם. אז זה היה צעד אחד, וזה ייכנס לתוקף בעוד 3 חודשים, באוקטובר. הדבר השני שעשינו בתוך הרפורמה זה שינינו את השיטה של תשלום העמלות על פעולות של עובר ושב בחשבון. עד היום מה שהיה זה שאנשים שילמו על פעולה בנפרד. פעולה של חשבון, עלתה עמלה, ואם זה היה מול פקיד, נגיד בסניף, זה היה יותר יקר. ומי שידע ועשה פעולה אקטיבית, יצטרך לשירות מסלולים. נוצר מצב שאנשים גם או שילמו על פעולה בנפרד, או שהצטרפו לשירות המסלולים, אבל השירות הזה היה יותר מצומצם ממה שאנחנו עושים עכשיו. ומה שאנחנו עושים עכשיו זה בעצם משנים את השיטה, ולא יהיה יותר תשלום על כל פעולה בנפרד. יהיה תשלום אחד של מקסימום 10 שקלים בחודש, שיהיה אפשר במסגרת 10 שקלים האלה לעשות מקסימום 100 פעולות, שזה המון. קודם בשירות המסלולים הקודם היו 10 פעולות.
1: אם בן אדם עושה יותר?
3: אם עושים יותר מ-100 פעולות, ואגב זה לא מאוד סביר, כי מהנתונים שלנו אנשים רחוקים מזה מאוד, אבל אם עושים יותר, אז כל פעולה נוספת היא שקל.
1: הבנתי, גרנית רז, רק רגע נתרגם למאזינים שלנו. В первую очередь изменится правило по дебетовым картам, то, что нам рассказала Гранит. Изначально банк... финальной версии реформы потолок будет 7 шекелей. То есть это максимально то, что мы будем платить ежемесячную комиссию за использование дебетовой карты. Это карта, когда мы вот оплачиваем что-то в магазине, и моментально у нас сходит вот сумма платежа в банке. Это, естественно, в первую очередь коснется для более слабых слоев населения, кто пользуется этими карточками. И это изменение уже вступит в силу через 3 месяца. И, конечно же, изменения коснутся привычной системы оплаты за каждую операцию. Сейчас многие из нас платят комиссию, ну, отдельно за снятие наличных, там, переводы, работу с чеками и так далее. Теперь эта модель уйдет в прошлое. Вместо нее введется единый пакет под названием управление платежным счетом, и он будет включать основные банковские операции. И для большинства клиентов максимальная стоимость такого обслуживания составит 10 шекелей в месяц за первые 100 операций. Если операций будет больше, то вот это я уже спросила, но Гранит сказала, что таких людей мало, но все-таки таких, в таком случае операция не более, не, каждая дополнительная операция будет стоить не более 1 шекеля. Гранит, мервих, мерреформа зовут.
3: אז יש כמה אוכלוסיות עיקריות שירוויחו מהנושא הזה, אבל רק ככה בשביל להשלים את התמונה, כדי שיהיה למאזינים את התמונה השלמה, מעבר, יש עוד אופציה, מי שעושה שתי פעולות בחודש, הוא לא ישלם 10 שקלים, הוא ישלם 5 שקלים. ולא צריך להצטרף לזה, זה חשוב שאנשים ידעו, יצורפו לזה אוטומטית, אין צורך לעשות משהו מול הבנק. אז זה חשוב שאנשים ידעו. עכשיו, מבחינת מי ירוויח מזה, אז קודם כל, עסקים קטנים ירוויחו מזה מאוד. היום עסקים עושים יחסית הרבה פעולות, אז או שהם משלמים על כל פעולה שזה מאוד יקר, או שהם הכירו והצטרפו למסלול, והמסלולים שלהם, שהם יותר פעולות, זה משהו כמו 20-25 שקלים, תלוי באיזה בנק, והם משלמו הרבה פחות, משלמו 10 שקלים, אז הם מאוד ייהנו. ייהנו מזה גם אנשים שהם לא עסקים שעושים הרבה פעולות, ייהנו ולא יצטרפו לשירות המסלולים, וגם מי שכן יצטרף יוכל לעשות יותר פעולות, כי בשירות הקיים היום זה מקסימום 10 שקלים, 10 פעולות, אז יוכל ליהנות מזה. בנוסף יש גם עוד שירותים חדשים שהוספנו, שלא היו בשירות הקודם, והוספנו, אז יש גם ליהנות מזה. בעצם הרעיון הוא שכל הנושא של ניהול חשבון עוש יהיה שקוף. אנשים לא יצטרכו לספור פעולות, לברר אם זה נכנס פנימה, לא נכנס פנימה. הדברים הנפוצים, בפנים.
1: על איזה עמלות נוספות הרפורמה תשפיע?
3: אז קודם כל, כל העמלות שהיו קודם בשירות המסלולים נמצאות בפנים. העברות, משיכות, הפקדות, הכל עדיין שם. בנוסף, הוספנו שירותים כמו הוראה לביטול חיוב, העברות בצעב, בסכומים נמוכים, תעודות של תשלומים מיידיים, אפילו שירותי מידע שפעם היה צריך לשלם אם מבקשים מסמך מהבנק, הדברים האלה נכנסים פנימה. בעצם עשינו סוג של מיפוי, ובדקנו מהם כל הפעולות הנפוצות שאנשים עושים בדרך כלל בחשבון, וכל מה שהתרשמנו שהוא באמת נפוץ ושכיח, נכנס פנימה.
1: אוקיי. אז גרנית, אני אתרגם כבר אחר כך. תודה שאת היית היום איתנו, ותודה על ההסבר, על הרפורמה.
3: בשמחה רבה.
1: ערב טוב. Гранит в конце рассказала нам о том, что банки учли вот это вот то, что будет стоить до 100 шекелей, до 100 операций на счету за 10 шекелей, но поэтому для тех, кто совершает совсем мало операций, там до 2 операций в месяц, будет установлен льготный тариф, который будет стоить не более 5 шекелей в месяц. Ну а для неактивных счетов так вообще комиссия будет нулевой. То есть вот это, конечно же, коснется в первую очередь для пожилых людей. Еще я задала вопрос, кто от этой реформы в первую очередь выиграет. Гранит сказала, что выиграют малые предприниматели, которые совершают огромное количество действий, операций с банковскими счетами, и поэтому на сегодняшний момент платят огромные суммы за использование вот таких операций. И еще спросила, задала вопрос, какие еще основные вообще, какие банковские операции будут включаться теперь. То есть речь идет о пополнении счета, о снятии наличных и о переводах операций с чеками. И, по сути, клиент будет платить фиксированную сумму за обслуживание, а не как раньше разбираться в той или иной комиссии за ту или иную операцию. Что, как вот сейчас, на сегодняшний момент, каждая операция стоит свою сумму комиссионных. А теперь будет просто фиксированная сумма за обслуживание.
4: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Кан-Река». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Инна Рогатник, специалист по долговому и коммерческому праву. Инна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Мы принимаем звонки наших радиослушателей по телефону 072-280-1003. Можно также писать вопросы в комментариях к посту программы в Фейсбуке на странице Канрека. Заходите, пожалуйста, и пишите там свои вопросы, либо звоните по телефону 072-280-1003. Будем рады вашим звонкам, будем рады ответить на ваши вопросы. Инна, давайте, может быть, определим немного, так сказать, сферу тех вопросов, на которые вы готовы отвечать, чем вы занимаетесь?
1: Ну, мы можем поговорить о всем, что связано с долгами, от сало-поль, банкротство, долговые обязательства, чеки, гаранты, все, что, опять же, связано с долгами, с договорами, с любым видом финансовых обязательств. Это то, чем я занимаюсь в своей повседневной жизни.
0: Да, окей. То есть это может быть договор на квартиру, это может быть все, что касается, скажем так, пино-бино, или это не входит в...
1: Нет, пино-бино это именно когда это немножко другая сфера. Если, допустим, ситуация с пино-бино связана с нарушением договора аренды, это что-то одно, это да, это мое. Но если речь идет именно о том, чтобы... делать пину-бину, не делать пину-бину. Если подрядчик нарушает свои обязанности, то это уже сфера, которая связана с недвижимостью, и это совершенно другая сфера.
0: Ну, просто там часто есть вопрос о том, ну вот, скажем, в пину-бину, и там строят огромное здание, как есть ли какие-то права у людей там в получении, например, того или иного этажа или каких-то других условий?
1: Ну, это уже темы, которые, как правило, обсуждаются в рамках полноценных консультаций, в рамках договоренностей с подрядчиками, потому что это вещи, которые, ну, на мой профессиональный взгляд, однозначно не подходят под формат радиобеседы, потому что даже элементарно речь идет о какой-то сделке, да, которая связана с недвижимостью, которая стоит как минимум 1 000 000 шекелей. И чтобы дать профессиональный ответ, требуется изучение документов и обсуждение таких тем в рамках эфира по радио. На мой взгляд, это, скажем так, своего рода даже халатное отношение к своему дорогостоящему имуществу.
0: Да, вы знаете, довольно распространенная ситуация, когда людям предоставляют адвоката, который, в общем-то, сказать, от имени подрядчика защищает при этом их права. Насколько вам кажется, эта ситуация вообще, ну, скажем, нормальное, и нужно ли людям все-таки озаботиться тем, чтобы у них, может быть, у каждого или у всей группы был свой адвокат, который не связан с застройщиком?
1: В данном случае, во-первых, жильцы, да, имеют право выбрать себе адвоката. То есть услуги адвоката оплачивает подрядчик, и в других, допустим, ситуациях это, возможно, бы рассматривалось как некое нарушение адвокатской этики, но тут это исключение из правил. Но адвоката люди должны выбирать себе сами, на мой взгляд, по его профессиональным качествам, потому что юриспруденция, я ее очень часто сравниваю с медициной, она требует углубленных знаний в конкретной сфере права. И вот как мы с вами начали беседу, вы спросили, какие вопросы можно сегодня задавать или обсуждать. И как я представила свою сферу права, которой я занимаюсь ежедневно на повседневной основе, также и люди, которые хотят сделать пину и бину, или там, и неважно, это там ахату, там аштайм, они должны выбрать адвоката, который специализируется именно в этом вопросе, потому что не любой адвокат, который занимается недвижимостью, он, скажем так, высокопрофессиональный специалист в сфере тама, потому что есть свои законы, есть своя судебная практика, есть прецеденты. И у нас в государстве очень динамичная судебная система, потому что у нас работает принцип прецедентного права, и, скажем так, повседневные действия в юриспруденции, они зависят не только от законов, но и от судебной практики. Поэтому адвоката нужно выбирать именно в конкретной сфере, потому что, опять же, это исключительно мое профессиональное мнение, но ровно как человек не пойдет, допустим, к, пусть будет к кардиологу, да, если у него есть перелом ноги, так же и тут нужно выбирать адвоката именно по конкретной специализации, и специалист своего дела, как правило, не занимается всеми сферами права сразу, потому что невозможно иметь такой объем, скажем так, углубленное знание во всех сферах права, ну, разве что человек, он универсальный гений.
0: Человек возрождения, да. Скажите, хорошо, давайте тогда действительно поговорим о вашей сфере. Служба исполнения взыскания, насколько она эффективно работает, и действительно ли людям могут закрыть, например, выезд из страны за какие-то даже незначительные долги?
1: Ну, тут, как всегда, знаете, есть в юриспруденции универсальный ответ, и он звучит на иврите «талуй», то есть «зависит», «зависит от обстоятельств». Если мы с вами говорим, например, вот давайте возьмем тему запрета выезда из страны, да, есть общепринятое мнение, и у него есть свое законодательное основание, которое говорит о том, что при долге, который меньше, чем 50 тысяч шекелей, невозможно закрыть выезд из страны. Естественно, есть первое исключение – это алименты. Если есть долг по алиментам, то можно закрыть выезд из страны, даже если сумма долга составляет 0 шекелей. Но когда мы говорим о запрете, о закрытии границы, при долге, который не превышает 50 тысяч шекелей, имеется в виду о общей сумме долгов в Оцалополь, а не о конкретном деле. То есть, допустим, если речь идет о долге размером в 5000 шекелей одной из сотовых компаний, но у человека есть еще долг банку 60 тысяч шекелей, то да, можно закрыть выезд из страны. Теперь важно обратить внимание, что мы говорим о запрете на выезд, который основан на том, что кредитор подозревает, что человек сбежит из Израиля и тем самым не выплатит свой долг. Есть второй вид запрета на выезд, который основан на совершенно другом пункте закона. И этот пункт закона говорит о том, что если человек имеет возможность выплатить долг, но его не платит, система Оцалополь, да, служба взыскания долгов, или можно назвать ее разными другими синонимами, то эта служба взыскания долгов видит этого человека как должника, который избегает выплату долга. Теперь, как система может узнать, что человек не может платить? Человек должен обратиться в Оцалополь и, допустим, разбить свой долг на платежи. Но если человек ничего не делает для урегулирования долга, или, неважно, обращается в процесс банкротства или ведет переговоры с кредиторами, то есть, собственно говоря, долг висит в системе, и сам должник не предпринимает никаких действий для выплаты этого долга, то кредитор может подать просьбу, как мы уже говорили, объявить этого человека как должника, который избегает выплаты долгов, и на него упадет ряд ограничений. И одно из этих ограничений – это запрет на выезд. И тут нет никакого ограничения в суммах. То есть даже при долге 800 шекелей можно закрыть границу.
0: Скажите, помимо вот этой меры, помимо перекрытия как бы выезда за границу, есть еще какие-то другие, скажем так, меры, которые мешают должнику жить?
1: Как правило, можно то, что предпринимают кредиторы, они арестовывают счета, они арестовывают, как правило, имущество. Да, мы сейчас не говорим имущество, которое находится в квартире, мы его на секундочку оставим в стороночке, но, допустим, могут арестовать машину. Если у кого-то есть квартира, могут арестовать эту квартиру, и потом, имеется в виду не арендованная квартира, а собственная квартира, и потом продать ее с молотка. Можно арестовать зарплату, можно, как мы говорили, предпринять вот эти вот действия, которые идут вместе с запретом на выезд, это ограничение на пользование или на получение даркона, ограничение на использование чеков, ограничение на использование кредитной карты. Также есть возможность подать просьбу, чтобы должника, мы опять же сейчас не говорим про алименты, чтобы должника привели с полицией в Оцалополь для того, чтобы его там допросили или опросили, чтобы проверить его финансовую возможность по выплате, по уплате или выплате долга. То есть, когда человека приходят и забирают с полицией в Оцалополь, сама по себе процедура не из приятных и выглядит, скажем так, не очень комфортно, особенно когда рядом есть окружающие или близкие, которые все-таки находятся рядом с этим человеком. А когда речь идет о долге по алиментам, то можно даже и посадить в тюрьму. Кстати, в отличие от обычного гражданского долга, то есть за гражданские долги в тюрьму у нас уже давно не сажают. Поэтому есть ряд средств. Опять же, нужно рассматривать каждое дело отдельно. Если человек переводит, допустим, зарплату на счет своей супруги или на счет кого-то из близких, то тогда можно потребовать арест этих денег у, как говорят, Цельцатгимель, то есть у третьего лица. Поэтому каждое дело нужно разбирать детально, смотреть, какие действия были предприняты, что происходит с конкретным должником. Допустим, если человек имел какую-то компанию, да, у него была компания, был бизнес, он эту компанию закрыл, но открыта компания на имя другого человека, но тот, кто ведет эту компанию и руководит этой компанией, это сам должник. Тоже есть инструменты, чтобы добраться до этих денег. Естественно, это требует гораздо больших усилий и затрат, но есть инструменты для взыскания долга. Не всегда они эффективны. Есть долги, которые невозможно взыскать очень-очень долго. Иногда это и 20, и 30 лет. Но иногда бывает, что да, можно полностью взыскать свой долг и получить свои деньги обратно.
0: Хорошо, давайте послушаем радиослушателя. Здравствуйте, кто у нас на линии?
2: Здравствуйте, это я?
0: Да-да.
2: У меня вопрос такой. Вы специалист по банкротству, правильно я говорю?
1: Ну, правильно, да. А как вас зовут, простите?
2: Да. Меня зовут Реувен.
1: Очень приятно.
2: И вот такой вопрос. У меня мой сосед верхний, сверху, надо мной, он заливает постоянно. Я нанял адвоката по этому вопросу. А адвокат мне говорит, я ничего не могу делать, он банкрот. То есть он мне не возмещает убыток, он даже не собирается ничего ремонтировать у себя. Как это возможно?
1: Если это он банкрот, что он?
2: Это его квартира, да.
1: Ну, давайте скажем так, я не знаю, что делал ваш адвокат в этом деле, и поэтому ответ мой будет носить исключительно теоретический характер. Если человек, который живет над вами, у него квартира в его собственности, это его собственная квартира, и он уже начал процесс банкротства, то в данном случае нужно получать разрешение, подавать иск в суд против него в тот момент, что он находится в процессе банкротства. И вот этот долг, который у вас будет, да, который получится, да, или суд присудит вам какую-то сумму, этот долг не войдет в его процесс банкротства. То есть вы сможете его взыскивать после его процесса банкротства. Если же уже получено решение суда о том, что ваш сосед должен выплатить вам какую-то сумму, мы сейчас не говорим о ремонте, мы говорим именно о финансовой компенсации, то в таком случае нужно проверить, когда он начал процедуру банкротства. Потому что если человек начал процедуру банкротства, то у кредитора есть 6 месяцев задекларировать о своем долге в рамках его процесса банкротства. И тут самое правильное, чтобы или ваш адвокат еще раз сделал ревизию вашего дела и посмотрел конкретные данные, когда был начат процесс банкротства. Есть ли у вас решение суда? Что написано в этом решении суда? Потому что если речь идет о том, чтобы заставить человека выполнить какое-то действие, то есть то, что называется цав-ассе, то это отдельное решение суда, и тогда нужно проверять, можно ли его исполнить в рамках Оцалополь, или же нужно подавать новый иск или просьбу, которая называется просьба по неуважению к суду, то есть чтобы человека оштрафовали за то, что он не выполняет решение суда. Поэтому тут, чтобы дать вам, Реувен, четкий ответ, нужно понимать, на каком этапе
3: находится ваше дело, какие действия были предприняты, что написано в решении суда, если оно есть, и проверять, на каком этапе находится судебное дело о банкротстве вашего соседа. Это активный процесс банкротства. Может быть, его отменили. Нужно проверять и решать, как действовать уже на основании объективных данных. Но сказать, что нечего делать вообще, я думаю, что это, ну, не совсем правильно.
2: Я заплатил ей 1500 шекелей. Она написала ему письмо. И потом заявила мне то, что я вам сейчас пересказал. И уже прошло полтора года. Она говорит, я ничего делать не буду, я не могу.
3: Да. Значит, обратитесь к другому адвокату. Полтора года это большой...
2: Могу я потребовать с нее это, то, что я ей заплатил, потому что она ничего не сделала?
3: Ну, если вы говорите...
2: Или это нереально тоже, как банкротство?
3: Подождите. То, что вы заплатили адвокату, вопрос, о чем вы договаривались. Если вы договаривались, что ее услуга включает в себя консультацию и составление письма, и за эту работу она берет, как вы сказали, 1500
2: шекелей. Мы договаривались так, я подошел к ней в устной форме, я сказал, возьмешь за это дело, смогу я получить свои деньги? Она мне сказала, да. Я говорю, сколько я должен заплатить? Она говорит, заплати в начале 1500. Я заплатил. И все.
3: Опять же, вопрос, вы должны...
2: То, что я сказал.
3: Вы должны уточнить...
2: Никаких письменных этих договоров я с ней не заключал.
3: Вы должны уточнить у адвоката, за что вы заплатили эти деньги. Потому что если вы заплатили за консультацию и составление письма, то получается, что свою работу она выполнила. Если вы договаривались, что в эту сумму входит еще дополнительная работа, тогда нужно проверять, что в это входило, и опять же разбираться уже по факту. Хорошо?
2: Спасибо.
3: Удачи вам.
2: Извиняюсь за беспокойство.
0: Спасибо.
3: Удачи вам. Всего доброго.
0: Всего доброго. Мы слушаем следующего радиослушателя. Здравствуйте. Алло.
4: Алло, да-да.
0: Да-да.
4: Я хочу спросить. Мне 97 лет. Я жертва катастрофы. И вот мы в таком тупике. Значит, 11 лет назад мой внук снимал квартиру. Ну, в старом доме не было, и нет до сих пор ни газа, там стиральную машину некуда подключать, были клопы, там все. В общем, у нас не было выхода, и он снял. И хозяйка попросила написать ей еще чек, бетахон, то есть, что мы вовремя уйдем. Но в чеке не было указано. 11 лет он платил все регулярно. Он поменял там замок, там ресурс сделали. Все это ничего. Ключ все время был у хозяйки. Вот. Уже 4 месяца, начиная с февраля месяца, он там не живет. Но платим до конца, договор был до 12 мая. Заплатили ей все, и остался у ней вот этот чек. 11 лет назад он не обновлялся. Скажите, он имеет силу?
3: Если на чеке не указана дата...
4: Да.
3: А как правило, на чек бетахон не прописывают дату, то этот чек имеет полную силу. Более того, очень важно уточнить, вопрос, вы кто-то помнит эти обстоятельства или нет, было ли на чеке указано имя получателя и стоит ли на чеке отметка кросс, то есть две параллельные линии, и внутри надпись «Лемутав Бельват», то есть что этот чек может использовать только тот человек, чье имя указано на чеке. Если ответ на все эти вопросы нет и дата открытая, то в таком случае нужно требовать у хозяина квартиры так называемый «ктав-шипуй». Что такое «ктав-шипуй»? Это обязательство хозяина квартиры покрыть все расходы или любой ущерб, который будет нанесен вам, то есть тот, кто выписал этот чек, если этот чек будет использован. В чем загвоздка? Загвоздка заключается в том, что если хозяин квартиры отказывается дать тот самый ктав-шипуй, то в таком случае приходится обращаться в суд. А касаемо сроков возврата любых гарантийных обязательств, что закон ограничивает это время, этот временный промежуток, до 60 дней с момента окончания договора. Но опять же, тут тоже есть исключения. Исключения в тех случаях, если у человека есть какие-либо, то есть у владельца квартиры, да, есть какие-либо претензии по отношению к своему арендатору, к своему квартиранту, или задолженность по, допустим, платежам каким-то, или состояние квартиры. Допустим, в договоре написано было, что человек должен покрасить квартиру, а он квартиру не покрасил. И в таком случае срок, который ограничил законодатель в 60 дней на возврат гарантийных обязательств, в данном случае он не действует, так как есть финансовые разногласия. Но если по Но если по существу на вопрос, действует ли этот чек, если на нем не указана была дата, то да, этот чек действует.
4: Действует,
3: то есть
4: да?
3: Его можно использовать, да, да.
4: Ну, почему-то она вот уже, значит, срок договора закончился в мае, все-все оплачено, вот. И она попросила дать ей наличными, а она вернет чек. Мы не согласились, вот чек у тебя есть, и предъявляй его, и получай. Ну, вот. И она до сих пор не получила. Уже 5 месяцев, как он там не живет. А ключ все время был у нее. Кроме того, хочу вам сказать, она украла наш почти новый холодильник, а поставила старый, 2 старых даже поставила. В конце концов, она признала, что холодильник украден, но она говорит, это перевозчики украли. Ну, мы уже все на это закрыли глаза. Вот она уже она добивается в суд по мелким искам, чтобы с нас взыскали.
3: Ну, если будет подан иск в суд по мелким искам, то в таком случае нужно будет, да, защищаться, потому что если своевременно не подать ответ на иск, да, к Тавагана, то суд может вынести решение в одностороннем порядке без заседания суда. Поэтому, если был подан иск, то нужно грамотно прочитать этот иск, составить грамотный ответ на иск и не пускать это на самотек.
4: Да.
3: И в определенных случаях можно взвесить целесообразность, допустим, подачи встречного иска, то, что называется на иврите «ктав твия шекинегед». Но оставлять это как есть, если подан против вас иск, этого делать нельзя.
4: Значит, мы написали, я написала по-русски,

0: не попросил расписаться.
1: Такое, опять же, это нужно будет разбираться. Главное, что вы это письмо получили. Вы просто не представились, поэтому не могу обратиться к вам по имени. Но самое правильное, чтобы ваш внук обратился как минимум за обычной консультацией к адвокату по долговому праву, который разбирается с тем, что связано с арендой, чтобы он получил как минимум профессиональную консультацию на основании этого иска. И если он решит подавать ответ на иск самостоятельно, без участия адвоката, то хотя бы у него будут четкие рекомендации и будет на руках четкий алгоритм действия, как действовать дальше. Потому что в суде по мелким искам адвокаты дела не ведут, но адвокат, да, имеет право проконсультировать своего клиента, и адвокат, да, имеет право, допустим, для него составить или иск, или ответ на иск. И поскольку вы находитесь в серьезном замешательстве и ввиду вашего преклонного возраста, я думаю, что вашему внуку имеет смысл получить полноценную консультацию и действовать уже в соответствии с четкими рекомендациями, которые будут основаны на объективных данных, то есть в данном случае будут основаны на самом иске и тех фактов, которые предоставит ваш внук, когда он будет на беседе с адвокатом, на консультации с адвокатом.
0: Почему-то хорошо? Письмо, почему-то вся связь. Не почему-то, потому что внук, он 70% инвалидности. И почему пришел на наш адрес? Потому что за все время платила все чеки, за все 10-11 лет платила его мама. Но сейчас и мама больна, и я такая старая, и он болен. И мы не идем никуда. В конце концов, мы согласны, пусть она снимает эти 5000. Ну, пусть нас оставят в покое. 5 месяцев уже он там не живет.
1: Ну, вам желательно все-таки, да, обратиться за какой-то юридической поддержкой и помощью, как минимум за разовой консультацией, чтобы вы имели четкий алгоритм действий, чтобы, не дай бог, это не дошло до Цаалополь и не арестовали кому-то из вас банковский счет.
0: Слушайте, но нам некому идти. Ни дочка, ни я, ни он, мы все трое больны.
1: Попробуйте обратиться в социальные службы, может быть, в Ширутей Реваха.
0: То есть, к сожалению, в рамках... обращаться, куда они обращались. Мы согласны, пусть снимают.
1: Может, у вас есть какое-то решение в данной ситуации, потому что с юридической точки зрения мне больше подсказать, к сожалению, нечего.
0: А если вот перевести на иврит то, что мы написали в ответ, что квартира не заслуживала никакого... И сейчас она в таком же состоянии, плохом. Я не знаю, живут там люди или не живут, но ни газа, очень старый дом. Вот. И мы согласны, чтобы сняла 5000... И нас оставила в покое.
1: В данном случае нужно или подавать ответ на иск, или как-то связываться с владельцем квартиры, но убедиться, что иск будет закрыт. Опять же, вам нужна поддержка, юридическая поддержка. Попробуйте, возможно, обратиться в СИО Мишпати. Это организация, которая предоставляет адвоката за счет государства. И чтобы кто-то, может быть, из близких вам, да, как-то посодействовал. Юль, возможно, у вас есть какой-то, скажем так, тип или питарон в данном случае?
2: Ну, нет, кроме как в СИО Мишпати, видимо.
0: Но никуда не дозвониться, и мы все трое больны. И я боюсь, она не обращается к внуку, потому что...
2: Да, давайте мы попробуем, может быть, записать координаты нашей радиослушательницы, попробуем помочь в рамках какого-то другого эфира. Я так понимаю, что мы сейчас здесь просто ничего не можем с этим сделать.
1: Ну, добавить, да, к сожалению, с юридической точки зрения больше какого-то совета и рекомендаций, более чем я дала, я подсказать не могу.
2: Да. Мы вам желаем все-таки как бы решения этой ситуации и здоровья, самое главное. Спасибо вам большое. Да, здравствуйте, у нас на линии кто-то есть?
3: Да.
2: Да, мы вас слушаем.
3: У меня про пильной-бильной. Это такой вопрос. Это мне 75 лет, И говорят, что когда

0: 75 лет можно получить, не ждать, например, пока построят дом этот, 20-30 лет, сколько его будет строить, получить деньгами. Говорят, есть такой закон, что
1: Кнессет... Вполне возможно, но вам нужно обратиться к адвокату, который именно занимается вопросами пиной-биной. Как я говорила в самом начале передачи, моя специализация – это долговое право, и я не специализируюсь в вопросах, которые связаны с пиной-биной. Поэтому дать вам профессиональный ответ из сферы, которую я не практикую на повседневной основе, я не смогу.
0: А про деньги можно спросить? Вот что, как они будут, ну, на шардеру, если я соглашусь, как они будут, ну, как платить, переводить на счет. И я вообще могу снимать квартиру? Не, вот я живу в Хайфе, а я хочу в другом городе снять квартиру. Ну, потому что здесь тяжело мне.
1: Все эти вопросы вы должны уточнять у адвоката, который занимается именно вопросами, которые связаны с пиной-биной. Это не моя сфера специализации. Как я привела вот пример, да, касаемо врача, вы же не пойдете, к примеру, к кардиологу с вопросами, которые связаны с болями в суставе из-за артрита. Для этого нужен ревматолог. Или если у человека сломана нога, он обратится именно к ортопеду. Так же и тут, если вы хотите получить профессиональные ответы на ваши вопросы, вам нужно найти специалиста, который специализируется именно в вопросах, которые связаны с пиной-биной.
0: А пиной-биной, это что, отдельный адвокат? Или они все общие?
1: Нет, это адвокат, который специализируется в данной сфере права.
0: Ну, я пришел, вот пойду адвоката искать, как мне сказать, вот мне нужен пиной-биной адвокат, и все.
1: Да, вам нужен адвокат, который специализируется в вопросах, которые связаны с пиной-биной, с недвижимостью и углубленными знаниями в сфере пиной-биной.
0: А если он связан, ну, с квартирами, продажами? Купи, продай, вот такие есть адвокаты.
1: Это опять же, я вам дала совет, вам нужен адвокат, который специализируется именно в сфере пиной-биной. А кому вы решите обратиться в конечном итоге, это уже ваше решение. Хорошо? Удачи вам.
0: Спасибо большое.
1: Пожалуйста.
2: Спасибо. Я напоминаю, что сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Инна Рогатник, специалист по долговому и коммерческому праву. Я напоминаю, что звонить нам можно по телефону 072-280-1003, 072-280-1003. Я, может быть, в общем-то, виновата в том, что я запутала радиослушателей, заговорив о пиной-биной, но именно для этой цели я и сказала, чтобы люди знали, по каким вопросам вам звонить. Вот давайте действительно, пока наши радиослушатели нам дозваниваются до нас, поговорим о том, что вообще делать людям, которые действительно попадают в ситуацию. Разные бывают в жизни ситуации, когда они оказываются кому-то должны. Чтобы, в общем-то, сказать, эта ситуация не становилась хуже день ото дня, что нужно делать?
1: Ну, зависит, опять же, от конкретной ситуации каждого отдельного человека. Но если мы говорим в общем о долговом праве, то в данном случае важно делать все вовремя, изначально правильно. Вовремя иногда может быть... Я сейчас буду говорить уже из своей личной практики, да, юридической практики, но бывают случаи, когда клиент приходит на консультацию, и в зависимости от его конкретной ситуации, например, ему нужно начать процедуру банкротства, потому что это неизбежно. И тогда вовремя начать процедуру, это может быть через 3 месяца, может быть через полгода, а для кого-то это может быть через год, для кого-то это может быть вчера. Поэтому важно, исходя из конкретных данных и приоритетов клиента, подобрать для него самый правильный выход из ситуации с долгами, потому что вот опять же приведу вам пример. Одна из моих клиентов, которая обратилась ко мне уже после того, как другой адвокат, к сожалению, я, естественно, не буду называть имен, но сделал, скажем так, не самую лучшую работу, и у клиентки есть мама, больная мама в Украине, и для нее самое важное было, главный приоритет был, чтобы у нее была открыта граница. И когда она обратилась к этому адвокату, у нее, да, уже были открыты дела в Оцеалополь, но не была закрыта граница. И вместо того, чтобы, опять же, в конкретном данном случае этой клиентке договориться с каждым из кредиторов отдельно, потому что у нее была возможность платить каждому из кредиторов отдельно, он объединил ей дела в так называемый ТИК и ХУД, чтобы она платила в одно место в одно дело. То, что он ей не сказал, это то, что при объединении дел автоматом граница закрывается, даже если до этого она была открыта. Я уже не буду сейчас рассказывать про отговорки, что адвокат ей рассказал про то, что закон изменился, и что это какие-то нововведения в законодательстве от Саалополь, что, естественно, является неправдой, потому что граница закрывается, то есть я более 10 лет адвокат, и более 10 лет этот пункт закона действует, поэтому ни о каких нововведениях речь не идет. Поэтому очень важно подбирать конкретное решение для конкретного клиента, исходя из его конкретных и финансовых возможностей, и приоритетов.
2: Да, понятно. Хорошо. Давайте вот у нас как раз прозвучало здесь некотором таком, как бы, между дел такая тема, как радиослушатель обратился в данном случае к адвокату, договор был устным. И, в общем, сейчас есть какие-то расхождения в том, как, видимо, они понимают о том, что, о чем там была речь. Вообще, насколько вот подобные устные договоры имеют какую-то юридическую силу, то есть, или всегда нужно, в общем, обязательно заключать только письменные?
1: Ну, устный договор имеет тоже юридическую силу. Только в определенных исключительных случаях нужно обязательно делать письменный договор. Например, это прописано в законе, например, когда речь идет о продаже недвижимости. Касаемо всего остального, договор может быть и устным, но когда это написано на бумаге, и важно, чтобы человек понимал не только слова, да, или 2-3 слова, которые стоят рядом, а чтобы он четко понимал, что он подписывает. Понятно, что это вносит ясность в отношения между любыми сторонами, и неважно, речь идет об арендодателе и арендаторе, или адвокате и клиенте. Но, как правило, опять же, исходя из истории Реувена, как правило, на сумму в 1500 шекелей адвокат не заключает договор, потому что, ну, время составить этот договор, оно тоже время адвоката. И, опять же, исходя, я ни в коем случае никого не осуждаю, не рассуждаю, я не судья и не борер, но, как правило, исходя из того, что рассказал радиослушатель, сумма в 1500 шекелей, она звучит как логичная сумма за консультацию и составление письма. Я не думаю, что кто-то из адвокатов взял бы на себя ведение дела о, скажем так, решении спора касаемо того или иного ущерба имуществу за 1500 шекелей. Поэтому, опять же, Рувен знает, что там было, как проходила беседа с этим адвокатом, и если было оговорено что-то другое, то есть что в работу адвоката входило гораздо больше, то, естественно, это уже, скажем так, разбирательство между адвокатом и клиентом. Но когда речь идет о более серьезных суммах, да, я ни в коем случае, опять же, ломи зальзелит или не преуменьшаю сумму в 1500 шекелей, да, ее ценность, но когда речь идет о гонораре адвоката за ведение дела, то, естественно, желательно, чтобы был письменный договор. Закон не обязывает, чтобы он был на русском языке, но человек должен понимать, что он подписывает. И вот, пользуясь случаем, мы, может быть, сделаем, знаете, некий, скажем так, скачок к тем же договорам об аренде. Очень часто люди говорят: у меня самый стандартный договор. Нету стандартного договора. Это миф. Есть пункты, которые стандартно фигурируют в каждом договоре. Как правило, это пункт, который говорит, что на данный договор не распространяется закон о защищенном жильце, не путать с договором об аренде. Или же, допустим, очень часто в конце договора есть такая шаблонная фраза, ее можно назвать стандартной фразой, где будет написано, что будет считаться, что оповещение доставлено второй стороне в течение 72 часов после того, как оно было отправлено по почте. Я еще не видела, чтобы по почте письма доходили за 72 часа. Опять же, исключение это есть Дорес Римвеарба. Но эта фраза, которая, да, фигурирует, сказать, что это правильный пункт в договоре, на мой взгляд, нет. Должно быть четко прописано, как доставляются оповещения. Но стандартного договора не бывает. Это миф, и это своего рода, можно даже сказать, манипуляции или трюк, чтобы человек не читал договор и не вникал в его суть. А в конечном итоге то, что решает, это то, что написано в договоре, а не то, о чем договаривались люди до его подписания.
2: Да, спасибо. Инна, у нас есть радиослушатель, давайте послушаем.
3: Добрый день, Инна. Меня зовут Татьяна. Вопрос такой. Если взрослый ребенок, ну, после 40 лет, покупает квартиру, он один, и родители дают какую-то сумму денег, помогают ему. Но не хотят, чтобы это считалось доля в квартире, так как у них есть своя квартира. Как-то это оформляется?
4: Ну, тут уже, простите, Татьяна, речь идет о некой манипуляции с налоговой.
3: Нет, причем никакой манипуляции, абсолютно хотят помочь сыну. Никакой
4: если родители просто хотят помочь сыну и подарить ему деньги, то тут нужно проверять, какая сумма и как это оформляется с точки зрения, да, закона о подарках, это первое. А второе, если как бы родители претендуют на часть этой квартиры.
3: Но нет, не претендуют. Нет.
4: Но если это, опять же, просто подарок в одностороннем порядке, то родители помогают ребенку купить эту квартиру, и тогда нужно уточнять, опять же, в банке, какие требования будут у банка, чтобы эта сумма прошла кошерным образом, да, как свой личный капитал, как стартовый капитал для приобретения квартиры.
3: И если причем тут банк? Я могу перевести, сколько я хочу, и написать подарок. Мне непонятно ваше объяснение.
4: Ну, вы написали, допустим, подарок. Завтра налоговая, к примеру, в соответствии... Если бы, допустим, к примеру, вы подарили сыну часть своей квартиры, то эта сумма облагалась бы налогом в соответствии, опять же, с налоговым законодательством. Есть суммы, которые, опять же, могут... Налоговая может потребовать, да, к примеру... Обложить эти деньги налогом, это раз. Во-вторых, банк проверяет, когда деньги заходят на банковский счет, банк обязан, у него есть
3: это такое... Это я знаю. Вы мне не отвечаете на мой вопрос. Вы мне не отвечаете. Вопрос не такой. Как это можно оформить как подарок? Не имеет в виду, как это осуществить. Я знаю, что банк требует и так далее. Но это как-то можно оформить...
4: Опять же, я не понимаю, что вы имеете в виду. С одной стороны, вы говорите, я хочу просто сделать перевод своему сыну на счет.
3: Да.
4: Также вы говорите, что вы не хотите часть в этой квартире.
3: Нет, не хочу.
4: Что вы подразумеваете под словом «оформить как подарок»? Что вы подразумеваете
3: что
4: под этой фразой?
3: Например, что если он надумает продавать эту квартиру, то он может продать только ее часть.
4: Почему?
3: Ну, потому что вот эта часть подарком, нет? Вот я поэтому и спрашиваю.
4: А подарок — это подарок, простите. Подарок — это подарок. Так же, как вы кому-то идете на день рождения и вы дарите ему подарок, вы не ожидаете, что если вы поссоритесь с этим человеком, к примеру, то этот человек вернет вам подарок. То есть в данном случае речь уже идет о суде. Неважно, как суда будет возвращаться, да, через 5 лет, через 10 лет. То есть тут нужно смотреть, как оформляется эта сделка. И опять же, речь явно не идет о консультации в рамках радиоэфира, потому что вы сами видите, как продвигается эта беседа. То есть вводные, новые вводные данные. Это все нужно учитывать. Поэтому если для вас это важно, обратитесь к адвокату за полноценной
3: консультацией. Большое спасибо. Большое спасибо. До свидания.
2: Спасибо. Мы слушаем радиослушателя. Здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Здравствуйте.
5: Меня зовут Мария. У меня такой вопрос. Когда снимаешь квартиру и даешь чек Битахон, там должна быть указана твердая сумма как за квартиру?
4: Да.
5: Или это открытый чек? Правильно ли это?
4: Сумма должна быть указана. Я не советую никому давать чек с открытой суммой. И самое главное, то есть не самое главное, а не менее главное, это с открытой строкой получателя, то есть бенефициара. Ни при каких условиях, от слова совсем, вы не оставляете строку получателя открытой. И неважно, что вам говорит владелец квартиры, или речь идет о чеке в рамках любой другой сделки, я поставлю печать потом, я забыл, как пишется мое имя, нету ручки, ручка не пишет. Если эта строка не заполняется на ваших глазах, вы чек из рук не выпускаете.
5: Значит, должно быть имя хозяина и... цифрами или прописью указана сумма. Правильно я поняла?
4: И цифрами, и прописью. Прописью вы можете написать и на русском языке тоже. Когда вы заполняете строку цифрами,
1: по бокам, к сожалению, да, по радио невозможно нарисовать картинку, но по бокам вы ставите длинные линии, которые ограничивают эту сумму. Имеется в виду, чтобы перед, допустим, вы пишете арендную плату, пусть будет 2000 шекелей, чтобы вот перед этой двойкой невозможно было вставить еще какую-то цифру, и после последнего нуля, чтобы тоже нельзя было добавить дополнительные цифры. И чтобы это был чек-битахон, на нем нужно написать или чек-битахон, или ле-битахон-бильват, чтобы именно вот этот конкретный чек рассматривался как залоговый или гарантийный чек. Окей, пользуясь случаем, я тоже внесу некую ясность. Для того, чтобы использовать этот чек, владелец квартиры не обязан обращаться в суд. Он, да, должен оповестить своего арендатора о том, что он намерен использовать чек-битахон, если, допустим, есть какой-то долг, нанесен ущерб квартире, или, допустим, человек не выезжает вовремя, и владелец квартиры хочет использовать этот чек на погашение того или иного долга. Поэтому в договоре тоже нужно уделить надлежащее внимание аспекту, тому аспекту, когда и как используется чек-битахон.
5: Понятно. Спасибо большое. Я вам благодарна.
1: Пожалуйста. Всего пожалуйста, доброго. Мария. Удачи вам.
2: Спасибо. Я хочу только уточнить, каким образом должен как бы человек, который сдает квартиру, оповестить? Это должно быть в письменном виде сделано или достаточно в устном, что он намерен вложить чек-битахон?
1: Письменной форме. Это mm-hmm. должно быть в письменной форме. И вот мы с вами возвращаемся, как раз помните, мы говорили касаемо стандартного договора yeah. и стандартных фраз. Вот именно поэтому в договоре должно быть прописано, как стороны оповещают друг друга. Или это mail, или это WhatsApp, или это курьер, или это голубиная почта, да, я специально утрирую. Но это должно быть четко прописано. И договор должен быть понятен, он должен быть написан на простом и понятном языке. Я понимаю, что разные витиеватые фразы, юридические фразы, возможно, на кого-то делают или производят впечатление, но с практической точки зрения это неправильно ни для кого из сторон, ни для арендатора и ни для арендодателя.
2: Да. Последний вопрос, Инна. Что людям делать? До сих пор все-таки еще бывают чеки в нашей жизни. Что делать, если чек без покрытия?
1: Вау, хороший вопрос. Смотрите, опять же, универсальный ответ, талуй, зависит. Зависит от суммы. Если сумма чека не превышает 25 тысяч шекелей, и опять же, мы предполагаем, что человек, то есть тот, кто выписал чек, не находится в процессе банкротства, потому что там, как мы говорили, там подается уже декларация о долге, там совсем другая история. То есть, возвращаемся, если у нас сумма чека не превышает 25 тысяч шекелей, и человек не находится в процедуре банкротства, то человек, который имеет на руках чек, который вернулся, имеет право открыть дело в Оцалаполь в рамках так называемой Маслюль Микуцар. Маслюль Микуцар подразумевает, что работники Оцалаполь по своему алгоритму предпринимают те или иные действия для взыскания долга на протяжении 9 месяцев. Через 9 месяцев, как беременность, поэтому это легко запомнить, Оцалаполь обращается к кредитору и говорит, скажите, что вы хотите сделать, закрыть это дело или продолжать взыскивать самостоятельно. Если же речь идет о... И тогда, естественно, кредитор решает, что он делает с этим делом в Оцалаполь далее. Если сумма долга превышает 25 тысяч шекелей, тогда открывается обычное дело в Оцалаполь или при помощи адвоката, или самостоятельно, и тогда начинается уже судебное производство по взысканию долга. Тут еще важно, очень важно отметить такой момент, что если, допустим, чек вернулся по технической причине, например, непонятная подпись на чеке, или есть какие-то исправления, или, допустим, чек, срок действия которого истек, мы сейчас об этом поговорим отдельно, в таком случае тот, у кого есть этот чек на руках, когда речь идет о технической причине, по которой чек вернулся, он обязан по закону оповестить вторую сторону, которая выписала этот чек, о том, что чек вернулся, он просит его оплатить. Вот без вот этого письменного оповещения в Оцалаполь не откроют дело. Теперь касаемо срока действия чека. С с момента указанной даты на чеке чек действует всего 6 месяцев. И это срок действия чека, не путается с сроком давности, это срок действия чека по отношению к банку. Если мы говорим о сроке исковой давности чека, то это 7 лет. Поэтому, опять же, если чек вернулся, во-первых, нужно проверить, не находится ли, скажем так, должник, да, или тот человек, который выписал этот чек, в рамках процесса банкротства, чтобы не упустить вот то важное время размером в 6 месяцев, чтобы подать декларацию о долге. Если срок этот упущен, опять же, консультация с адвокатом, чтобы проверить, можно ли продлить этот срок, и да. И да, подать декларацию о долге, вопреки тому, что законный срок истек.
2: Окей, спасибо. Я сказала, что последний вопрос. На самом деле есть еще два радиослушателя. Нету радиослушателей? Сейчас я попытаюсь. Один. Давайте послушаем. Здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте.
2: Да, мы вас
1: слушаем.
6: Здравствуйте. Меня зовут Владислав. И у меня такой вопрос. Я работал несколько лет на одном предприятии и ушел из этого предприятия, потому что хозяин не переводил много, не довкидывал в пенсионную кассу деньги. И когда это я выяснил, я предоставил ему письма из Гистрадута, он обещал все это погасить. Ну, короче, он не погасил, и я ушел как уволенный. Теперь выяснилось, что он до сих пор, это прошло уже полгода, он до сих пор ничего не вложил в пенсионную кассу, то есть не вложил все эти долги, которые он должен мне. И я как бы не знаю... и закрыл еще предприятие, кроме этого всего.
4: Он начал процесс банкротства?
6: Нет, я понял, что не начал. Я еще, в принципе, не знаю. Вроде нет. Вроде так пока закрыл.
1: Окей, значит, смотрите, если он... Опять же, не моя сфера права, говорю сразу, ваш вопрос из сферы трудового права. Но поскольку долговое право и банкротство охватывает очень многие сферы права, то я обязана иметь знания хотя бы поверхностные и, скажем так, в смежных сферах права. Если работодатель с вашей зарплаты удерживал деньги, да, как бы в пользу пенсионных отчислений, но он эти отчисления не делал, это уголовное преступление. И суды на это смотрят очень-очень серьезно. Поэтому для вас самое правильное это обратиться еще вчера к адвокату по трудовым конфликтам. Дело в том, что если вы выиграете суд, если вы подадите иск в суд и выиграете этот суд против работодателя или против его компании, при сумме, если меня не подводит память, превышающей 5000 шекелей, когда мы говорим о решении суда, мы говорим только про работников, не про другие долги. Если предприятие или работодатель не выплачивает вам этот долг, вы тогда имеете право инициировать процедуру банкротства против него, и в таком случае есть суммы, которые по закону выплачивает Битуах Леуми. Поэтому обратитесь к адвокату по трудовым конфликтам, надежному, порядочному, профессиональному адвокату, который разложит...
6: Спасибо. Он не довкидывал, он делал разницу. То есть одна сумма была у меня, типа зарплаты, он показывал меньшую сумму зарплаты в пенсионном фонде, в пенсионной кассе и платил туда меньше суммы, которую нужно. И сложился долг около 30 тысяч. Когда он мне обещал, что он начнет это вкидывать, они даже отослали туда письмо, что они ретроактивно хотят внести на три платежа. Я оттуда все-таки уволился. И до сих пор, это прошло полгода, до сих пор туда ничего не было переведено. Ну, в общем, как-то так. Плюс еще ПИЦУИМИ.
1: Это классический случай, Владислав, когда вам, да, нужно идти к адвокату по трудовым конфликтам, чтобы он вам все разложил по полочкам, оценил шансы на успешный исход дела в суде и получает то, что вы заработали честным трудом.
6: Ясно. А Истадут здесь может помочь?
1: Опять же, как я говорила, это не моя сфера права. Тут я не могу вам подсказать, поскольку не занимаюсь трудовыми конфликтами.
6: Спасибо большое.
1: Удачи.
2: Спасибо. Спасибо всем, кто звонил, всем, кто слушал. Спасибо адвокату Инне Рогатник за то, что отвечали вопросы наших радиослушателей.
1: Спасибо вам, Юлия. Хорошего дня.
2: Всего хорошего. Звукооператор Алла Найденова, продюсер Мила Сталинская. Меня зовут Юлия Цодек. Всем нашим радиослушателям хорошего дня. Счастливо.